Преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

Тысячи Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей свят

Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, Писание, читает Денис Гаврилов.
2: Глава 13. Устроение нашей жизни зависит от Бога. И святые мужи никогда не надеялись собственным своим тчанием устроить тот путь, по коему надлежало идти, стремясь к полноте и совершенству в добродетелях, но всегда умоляли о том Господа: «Направь меня на истину Твою» — Псалом 24. «Уравняй предо мною путь Твой» — Псалом 5. «Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти» — Псалом 142. Другой же пророк свидетельствует, что он познал это не только верою, но и из опыта, из самой природы вещей. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим» — Иеремия 10, 23. И сам Господь так говорит к Израилю: «Я услышу его и презрю на него, я буду как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды» — Осия 14, 9. Глава 14. Знание закона сообщается от Бога. И само познание закона не надеялись они приобрести только трудами чтения, но искали вразумление и просвещение от Бога, взывая к Нему: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим» — Псалом 24. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» — Псалом 118. И еще: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой» — Псалом 142. Глава 15. Разум для познания повелений Божиих и расположения доброй воли даруются Богом. Так святой Давид ищет у Господа вразумление, посредством которого мог бы познать заповеди Божии, и хотя уже знал их, как они написаны в книге закона, однако говорит: «Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои» — Псалом 118. Хотя по самой природе своей он обладал разумом и имел уже действительное познание о заповедях, содержащихся в законе, однако, чтобы полнее постигнуть его, умоляет о том Господа, будучи уверен, что для духовного понимания закона и более ясного познания заповедей вовсе недостаточно того, что вложено в него природою, если не придет к тому божественное просвещение и не осветит внутренних чувств его. И избранный сосуд гласно проповедует то же, что говорим мы: Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. К Филиппийцам 2, 13. И еще: «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем» — 2 к Тимофею 2, 7. Можно ли сказать яснее, что и добрые желания наши, и само исполнение их делом совершаются в нас Господом? Опять: потому что вам даровано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. К Филиппийцам 1, 29. И здесь тоже свидетельствует, что как начало нашего обращения и веры, так и терпение в страданиях даруются нам от Господа. Понимая это, Давид умоляет милосердие Господа подать ему сие благо, говоря: «Утверди, Боже, то, что Ты соделал в нас» — Псалом 67, чем показывает, что мало того, чтобы только начало спасения было положено благодатью Божией, если потом они не будут возведены и к совершенству тем же милосердием и непрестанную помощью Его. Ибо не свободная воля, но Господь разрешает узников, не наша сила, но Господь выставляет согбенных, не прилежное чтение, но Господь отверзает очи слепым, не наша осторожность, но Господь хранит пришельцев» — Псалом 145. «Не наше мужество, но Господь поддерживает всех падающих» — Псалом 144. Впрочем, это говорим мы не для того, чтобы упразднить всякое свое попечение или труд, как будто бы они напрасно употреблялись, но для того, чтобы показать, что как само попечение не может у нас родиться без помощи Божией, так и все труды наши не сильны доставить нам совершенную чистоту, если она не будет дарована благостью и содействием Господа. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Притча 21:31. Ибо не силою крепок человек, 1 Царств, 2, 9. Ненадежен конь для спасения, Псалом 32. Хвалящийся, хвались Господом, 1 Коринфянам, 1:31. Итак, вместе с Давидом мы должны всегда воспевать: «Господь, сила моя и песнь, не собственная воля, но Он соделался моим спасением», Псалом 117. И учитель язычников, сознавая, что поставлен служителем Нового Завета не за свои труды и заслуги, но по милости Божией, взывает: «Не потому, чтобы мы сами были способны помыслить, что от себя, но способность наша от Бога». 2 Коринфянам 3:5. Это иначе, хотя не совсем сообразно со свойством латинского языка, но зато более выразительно, можно было бы так сказать: «Годность наша от Бога». Глава 16. Сама вера даруется от Бога. Апостолы в такой мере чувствовали, что все относящееся к спасению подается от Господа, что даже самой верой просили себе у Него, говоря: «Господи, приложи нам веру» от Луки 17:5. Не присваивая ложно полноты ее свободе воли, но веруя, что она подается милостью Божию. Сам Спаситель рода человеческого научает, как шатка вера наша, немощна, не может стоять сама по себе, если не будет подкреплена помощью Божией, говоря к Петру: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». От Луки 22:31-32. Другой же некто, чувствуя в себе такую слабость и как бы сознавая, что вера его готова потерпеть кораблекрушение, разбиваемое волнами неверия, молит того же Господа о помощи вере своей: «Господи, помоги моему неверию» от Марка 9:24. Итак, мужи евангельские и апостольские вполне чувствовали, что всякое добро совершается не иначе, как с помощью Господа, и исповедали, что своими силами или свободою воли они не могут сохранить невредимой даже веру свою. Почему молили Господа то помочь ей, то даровать ее? Если таким образом вера Петрова имела нужду в помощи Божией, чтобы не ослабеть, то кто будет настолько самонадеян и слеп, что для сохранения ее в себе думал бы не иметь нужды в непрестанном содействии Божием, особенно когда сам Господь в Евангелии ясно выразил: «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне, ибо без меня не можете делать ничего». От Иоанна 15:4-5. Очевидно теперь, как неразумно и даже святотатственно присвоить какие-нибудь добрые дела своим усилиям, а не благодати и содействию Божию, когда Господнее изречение свидетельствует, что без Его вдохновения или содействия никто не может приносить духовных плодов. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов» Иакова 1:17. И апостол постоянно внушает: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» 1 Коринфянам 4:7. Глава 17. Умеренность и терпение в искушениях даруется нам от Бога. Что само терпение состоит не столько в нашей крепости, сколько в милосердии и утешении Божием, о том свидетельствует святой апостол: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести» 1 Коринфянам 10:13. Тот же апостол учит, что сам Бог располагает и укрепляет сердца наши на всякое дело благое и совершает в нас то, что Ему угодно. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит нас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в нас благоугодное Ему». К Евреям 13, 20 и 21. Всего же просит он и фессалоникийцам, говоря: «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». 2 к Солунинам, 2, 16 и 17. Глава 18. Страх Божий даруется нам также от Бога. Наконец, и страх Божий изливается в нас от Господа, как от лица Божия свидетельствует пророк Иеремия: «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от меня». Иеремия 32, 39 и 40. Тоже подтверждает и пророк Иезекииль: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, а я буду их Богом». Иезекииль 11, 19 и 20. Глава 19. Начало благой воли и совершение ее зависит от Бога. Все это очевиднейшим образом убеждает нас, что как начало благого расположения полагается в нас особенным внушением Божиим, когда Он или Сам непосредственно, или посредством увещания через какого-нибудь человека, или крайними обстоятельствами привлекает нас на путь спасения, так равно и совершенство добродетелей подается им же. Наше же дело с большей или меньшей готовностью покоряться внушению Божию и принимать Его помощь. Мы заслуживаем награду или достойное наказание, судя по тому, нерадиво ли или заботливо, с благоговейной покорностью сообразуем дела наши с распоряжениями и промышлением Божьим, простертым на нас благоволением Его. Это ясно изображается во Второзаконии: «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз». Второзаконие 7, с 1 по 3. То, что они вводятся в землю обетованную, что истребляются перед лицом их многие народы, что в руки их предаются племена многочисленнее и сильнее самого народа израильского, это священное писание приписывает благодати Божией. Но поразит ли их Израиль до истребления, или пощадит и сохранит, вступит ли с ним в союз и соединится ли с ними супружеством или не соединится, это зависит от них самих. Этим свидетельством ясно определяется и то, что мы должны приписать свободной воле и что устроению или повседневному содействию Божию. Именно благодать Божия подает случаи к спасению, устраивает благоприятные обстоятельства, доставляет победу. Наше же дело с жаром или равнодушием принимать благодеяние Божие. Такое различие довольно ясно выразилось в исцелении иерихонских слепых. Что Господь проходил мимо них, это есть благодать божественного промышления и снисхождения. Но что они взывали: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов» от Матфея 20, 31. Это дело их веры и упования. Само же прозрение опять от милосердия Божия. Но что и после получения какого-нибудь благодеяния и свободная воля и благодать остаются в своей силе, это доказывает пример 10 прокаженных, которые все равно были исцелены, от Луки глава 17. Когда один из них по доброму употреблению своей свободы принес благодарность, то Господь, порицая девятерых и похваляя одного, показал, что Он заботы своего содействия не прекращает и в отношении к тем, кои не помнят Его благодеяний. Ибо то самое, что Он приемлет и одобряет благодарного или упрекает неблагодарных, есть дар Его попечения. Глава 20. Ничего не делается в этом мире без Бога. Впрочем, мы непоколебимо должны быть уверены, что в мире ничего не бывает без Бога, но что все происходит или по Его воле, или по Его попущению. Именно все доброе совершается по Его воле и с Его содействием. Противное же этому бывает только по Его попущению, когда покровительство Божие, оставляя нас за нечистоту и ожесточение сердца, попускает тиранствовать над нами дьяволу или бесчестным плотским страстям. В этом же очевиднейшим образом уверяют нас слова апостола, который говорит: «Потому предал их Бог постыдным страстям». И опять: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». К Римлянам 1:26-28. И сам Господь говорит через пророка: «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Псалом 80. Глава 21. Возражение о власти свободной воли. Герман. Это свидетельство, очевидно, подтверждает силу свободной воли следующими словами: «О, если бы народ мой слушал меня! Но народ мой не слушал гласа моего». Псалом 80. Ибо когда говорит «если бы народ мой слушал», показывает, что в их власти состояло решение соглашаться или не соглашаться. Как же теперь не в нашей власти состоит наше спасение, когда Бог сам оставил на наш произвол слушать или не слушать? Глава 22. Ответ. Наша свободная воля всегда нуждается в помощи Божией. Пафнутий. Остроумно объяснили вы слова «если бы народ мой слушал меня», но нисколько не обратили внимания на то, кто говорит к слушающему или не слушающему, ни на то, что следует затем: «Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их». Там же стих 15. Пусть никто не покушается на слова, приведенные нами в доказательство того, что в мире ничего не бывает без Бога, не обращает в защиту свободной воли с намерением отнять у человека благодать Божию и повседневное попечение, ссылаясь на то, что говорится: «Но народ мой не слушал гласа моего». И еще: «Если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил бы моими путями» и прочее. Но пусть лучше вникнет, что здесь как сила свободной воли доказывается неповиновением народа, так и попечение божественное о нем открывается из того, что Бог непрестанно взывает к нему и увещевает его. Ибо когда говорит «если бы народ мой слушал меня», показывает тем, что Он всегда говорит к ним первый и совершает это не только посредством писанного закона, но и ежедневными увещаниями, как Он говорит через пророка Исаию: «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Исаия 65:2. Итак, этим свидетельством «если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил бы моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их», может быть доказываемо и то, и другое. Ибо как сила свободы доказывается неповиновением народа, так попечение и содействие Божие подтверждается началом и концом сего стиха, где Господь свидетельствует, что Он первый начал говорить, и что если бы народ послушал Его, то после Он уничижил бы всех врагов Его. Тем, что нами сказано, мы не хотим отнять свободу у воли человеческой, но только желаем доказать, что каждый день и каждое мгновение ей необходимы божественное содействие и благодать Божия. Итак, научив нас такими словами, Авва Пафнутий, наконец, отпустил нас из своей кельи около полуночи. Не с охотою, а с сокрушением сердца мы оставили его, получив великую пользу от его собеседования. Ибо, совершив первое отречение, которое мы старались исполнить со всем усилием, мы думали, что скоро достигнем самого верха совершенства. Но теперь сознаемся, что еще не начали и мечтать о высших степенях монашества. О втором роде отречения еще знали мы от отцов в Киновиях, а о третьем, в котором заключается все совершенство и которое несравненно выше двух первых, мы ничего не знали, даже и по слуху.
1: Вы слышали духовное слово преподобный Иоанн Кассиан, римлянин, Писание. Текст читал Денис Гаврилов. Продолжается наш эфир.

всем, и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащего мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от нежи живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Помяни, Господи Иисусе, гресе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами их помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольные и невольные, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 8 августа по новому стилю или 26 июля по старому. И сегодня Святая Церковь творит память. Преподобно-мученицы 2 века Параскевы Римской, священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа, пресвитеров Никомедийских, пострадавших около 305 года. Преподобного Моисея Угрина Печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в XI веке. Священномученика Сергия Стрельникова, пресвитера, убиенного в 1937 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы посвятим время преподобному подвижнику с очень сложным и необычным жизненным путем. Преподобный Моисей Угрин Печерский, по происхождению венгр, был братом преподобного Ефрема Новаторского и Георгия. Вместе с ними он поступил на службу к святому благоверному князю Борису, а после убийства в 1015 году на реке Альте святого князя Бориса, вместе с которым погиб и Георгий, святой Моисей бежал и скрывался в Киеве у Предславы, сестры князя Ярослава. В 1018 году польский король Болеслав I, вошедший в историю с прозвищем «Храбрый», призванный своим зятем, святополком Окаянным, двинулся на Волынь, разбил его брата и соперника Ярослава Мудрого на берегах Буга, овладел Киевом и вместо того, чтобы передать его святополку, сам сделал попытку утвердиться в нем. Но киевляне, возмущенные неистовствами его дружины, начали избивать поляков, и Болеслав должен был поспешно оставить Киев, лишив святополка военной помощи. Болеслав насильно взял себе в наложницы Предславу Владимировну, любимую сестру Ярослава Мудрого, к которой ранее сватался и получил отказ, а затем, покидая Киев, увез ее в Польшу. Вместе с Предславой и другими святой Моисей попал в Польшу в качестве пленника. Высокий и стройный красавец, святой Моисей обратил на себя внимание одной богатой польки-вдовы, которая загорелась к нему страстным желанием и захотела сделать его своим мужем, выкупив из плена. Святой Моисей решительно отказался менять плен на рабство у женщины. Его давешней мечтой было принять ангельский образ. Однако, несмотря на отказ, полька купила пленника. Она пыталась всячески совратить юношу, но он предпочитал голодные муки пышным пирам. Тогда полька стала возить святого Моисея по своим землям, думая, что он прельстится властью и богатством. Святой Моисей сказал ей, что не променяет духовные богатства на тленные вещи этого мира и станет иноком. Проезжавший через те места афонский иеромонах постриг святого Моисея в иночество. За это полька приказала растянуть святого Моисея на земле и страшно избить его палками. Она добилась решения у Болеслава делать с пленником все, что ей угодно. Бесстыдная женщина однажды велела насильно положить святого Моисея с собой на постель, но и этим ничего не добилась. После чего полька велела давать святому каждый день по 100 ударов, а в результате решила оскопить его. Вскоре Болеслав воздвиг гонения на всех иноков в стране, но его постигла внезапная смерть. В Польше поднялся мятеж, во время которого была убита и вдова. Оправившись от ран, преподобный Моисей пришел в Печерский монастырь, нося на себе мученические раны и венец исповедания, как победитель и храбрый воин Христов. Господь дал ему силу против страстей. Один брат, одержимый блудной страстью, пришел к преподобному Моисею и молил его помочь ему, говоря: «Даю обет сохранить до смерти все, что ты мне велишь». Преподобный Моисей сказал: «Никогда в жизни ни с одной женщиной слова не говори». Брат обещал исполнить совет преподобного. У святого Моисея была в руке палка, без которой он не мог ходить от полученных ран. Этой палкой он ударил в грудь пришедшего к нему брата, и тотчас тот был избавлен от искушения. Преподобный Моисей подвязался в Печерском монастыре 10 лет и скончался около 1043 года. Он был погребен в ближних киевских пещерах. Прикосновением к святым мощам преподобного Моисея и усердной молитвой к нему печерские иноки исцелялись от плотских искушений. Братья и сестры, Не только монахам, но и мирянам часто нужна помощь в борьбе с блудной страстью. С одной стороны, это актуально для людей, которые еще не вступили в брак, а с другой стороны, даже в браке нередко случается так, что дьявол своими кознями создает все возможности для измены одного из супругов. Если говорить о монашествующих, то для них любое влечение к противоположному полу является нежелательным, потому как, принимая постриг, они становятся на путь для человека противоестественный. Иноки ведь стремятся не просто к совершенству, а к ангельскому образу. Они отвергают совершенно нормальное свойство нашей человеческой природы, о котором сказано, что оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Монашество – жизнь против собственного естества, удел не всех, но избранных, единиц. А если говорить о людях, живущих в миру, то наша задача не идти против своего естества, против сил своей души, а направить их в нужное русло, в русло, уготованное Господом. Ведь даже любая страсть – это извращенная добродетель, влечение к противоположному полу, созданное Богом для умножения любви в семье, для объединения двух людей в таинственный союз по образу Христа и Церкви, извращаясь, становится блудом и изменой. Потребность человека в пище и питье, созданная для того, чтобы человек, наслаждаясь Божьим творением, восхвалял Господа, становится чревоугодием и пьянством. И так далее. Возможно, монашеский путь в чем-то даже легче, ведь часто проще отказаться совсем, чем выбрать средний царский путь. Например, иногда проще не пойти в гости, чем пойти и не согрешить празднословием, осуждением и объедением. Но каждый выбирает сам, как поступать. А преподобному Моисею могут молиться все. И те, кому удел жизни в одиночестве кажется более богоугодным, и те, кому семейное счастье пытается испортить враг рода человеческого. Преподобнее, отче Моисея, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев. Батюшка рассказал вам сегодня о житиях святых на пятницу, сегодняшний день, 7 августа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи,

0: и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мы отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа же отворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвижений в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже, и Господи, милости, творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо одел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих вося от нежи живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, назовите имя. И святыми Его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 17 глава, с 24 по 18 главу, 4 стих. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собирать люди драхм и сказали: „Учитель ваш не даст ли драхмы?“ Он говорит: „Да“. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: „Как тебе кажется, Симон? Цари земные из кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?“ Петр говорит ему: „С посторонних“. Иисус сказал ему: „Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя“». В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: „Кто больше в Царстве Небесном?“ Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: „Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном“». Дорогие друзья, сейчас обратимся к истолкованию евангельского чтения блаженным Феофилактом, архиепископом Болгарии. Ученики приступили к Иисусу и сказали: „Кто больше в Царстве Небесном?“ Так как они видели, что Петр был почтен Христом, он же почтен тем, что получил повеление дать сатир за Христа и за самого себя, то поэтому испытали нечто человеческое и с недаемой завистью подходят стороной, спрашивая Господа: „Кто больше?“ Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: „Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном“». Видя, что учениками овладевает страсть честолюбия, Господь удерживает их, показывая им через скромное дитя путь смирения. Ибо нам должно быть детьми по смирению духа, но не по детству мышления, по незлобию, но не по неразумию. Говоря «если не обратитесь», показал, что от смиренномудрия они перешли к честолюбию. Итак, должно возвратиться опять туда, то есть к смиренномудрию, от которого вы уклонились.
1: Вы слушали Евангелие дня. Читал Виталий Савкин.

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире новости. Пророк Илия, обличитель идолопоклонства и защитник веры. День памяти пророка Илии – непереходящий праздник, который в православном календаре отмечают 2 августа. Пророк Илия – это одна из самых ярких и суровых фигур Ветхого Завета. Он жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве и был ревностным обличителем идолопоклонства. Библия описывает Илию как человека, чье слово имело власть над силами природы. Он мог низвести с неба и управлять дождем. По преданию, он родился в городе Фесфия в Галааде, на территории современной северо-западной Иордании. Его имя, означающее «Бог мой Господь», отражает основную миссию святого Илии – утверждение веры в единого Бога в период распространения языческих культов. Илия выступал против идолопоклонства и противостоял культу Ваала, поддерживаемому царицей Иезавелью. В библейской традиции пророк Илия выступает против язычества, а за отступление израильтян от истинной веры на страну обрушилась 3-летняя засуха. Чтобы разоблачить языческих жрецов, пророк Илия предложил устроить 2 жертвенных места. Во время испытания огонь внезапно сошел именно на жертву, посвященную истинному Богу, что стало доказательством его силы. После этого

0: оказалась жена царя Ахава и Иезавель. На горе Кармил было устроено два жертвенника, один от жрецов Ваала, а другой от пророка Илии для служения истинному Богу. На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, и все должны будут поклониться ему, а не признающие его будут преданы смерти, так сказал святой Илия. Первыми стали молиться своему идолу жрецы Ваала, но за весь день так ничего и не произошло. По молитве же пророка с неба сошел огонь и попалил предложенную им Богу жертву – дрова, камни и даже воду, находившуюся во рве, специально выкопанном по просьбе пророка. В конце своего земного служения, по повелению самого Бога, святой Илия помазал на пророческое служение своего ученика Елисея, а сам был взят на небо живым в огненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо в огненной колеснице и получил вместе с его упавшим плащом дар пророческого духа вдвое больше, чем имел пророк Илия. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет предтечью страшного второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть. Жизнь святого пророка Илии описана в ветхозаветных книгах. Во время преображения Господня пророк Илия беседовал со Спасителем на горе Фавор. Со дня огненного вознесения пророка Илии на небо его почитание в Церкви Христовой никогда не прерывалось. Русская Православная Церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя пророка Илии. После крещения святая равноапостольная княгиня Ольга построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты. Иконописная традиция изображает пророка Илию возносящимся на запряженной четырьмя крылатыми конями и окруженной со всех сторон пламенем колеснице. Напоминаем неприходящий праздник, день памяти пророка Ильи, который в православном календаре ежегодно отмечают 2 августа. Пророк Илья – обличитель идолопоклонства и защитник веры. Моли Господа о нас. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5.

Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

0: Гость в нашей студии.
1: Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш разговор о Сербии. Это продолжение наших бесед и с Виталием Игоревичем Ванькевичем, магистрантом Екатеринбургской духовной семинарии, гидом-экскурсоводом паломнической службы по предстоящей поездке в Сербию. Даст Бог, она должна совершиться в октябре месяце. Ну, здесь даже, Виталий Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здесь ведь даже речь не только о том идет, чтобы людям вот как-то рассказать, какая будет поездка, а то, что мы сталкиваемся совершенно с таким удивительным народом, а он на самом деле удивительный, который вот этот крест несет. Вот это вот очень интересно. И наша сегодняшняя тема называется «Начало святой династии Неманичей, святого Симеона и его сына, святого Савы Сербского. Постройка главных святынь монастыря Студеница в Сербии и монастыря Хиландар на Святом Афоне». Информации очень много. Я сразу хочу как бы попросить, чтобы мы ее, можно сказать, в некотором роде разжевывали, потому что фамилий много. У святого Саввы тоже вот нужно разобраться как бы вот со всеми родственниками, сыновьями, чтобы наши радиослушатели не запутались. То есть постепенно будем вводить их в курс дела.
2: Да, еще раз приветствую всех наших радиослушателей. Помогай Господь, братья и сестры. Сегодня действительно мы коснемся, как уже сказала вам ведущая, вот именно темы династии. Почему важна эта династия? Вы знаете, что христианство принималось в основном среди восточных и южных славян через аристократию, элиту, в том числе духовную. Это вот определенная особенность принятия христианства была связана с тем, что, придя вот на эти пространства, например, говоря о Киевской Руси, да, мы знаем, что крещение, вот недавно был праздник.
1: Аналогия прям.
2: Да.
1: Проводится.
2: Проводим, да, аналогию историческую. Вот у нас только что был праздник Крещения Руси. Все мы знаем, поздравляю всех с этим праздником. Действительно. Так вот, и такая же ситуация у нас возникает и с сербским народом. Для них важнейшее значение, как для русского народа и Руси, имел князь Владимир, креститель, так для Сербии крестными, назовем их так, стали именно Неманичи, династия Неманичей. Что характерно было, как я говорил уже, и для Болгарии, да, там тоже христианство принималось под воздействием именно царской семьи и царя Бориса. Это такая особенность, наверное, была связана прежде всего с тем, ну, говорим об этом как о такой теории, что основоположниками должны были выступать властители, государи, князья, деспоты. Деспот в этом смысле мы говорим не как о характеристике, а как о звании, которое часто было связано с тем, что власть в Византийской империи при ее распаде и в некоторых областях передавалась и на управление деспотом. Деспот – это такое политическая должность, государственно-политическое. Поэтому вот династия Неманичей центральное место занимает в истории христианизации именно сербов и славян, живущих там, кто относил себя сербским народом тех племен. Ну, нужно сказать, что это происходило немножко позже, чем происходило в Киевской Руси. Это конец XII века, а мы знаем, что крещение Руси происходило в конце IX. Поэтому, с одной стороны, процессы происходили на самом деле достаточно одинаковые. Христианизация на Балканах, она шла постепенно. И это было полем, как мы уже говорили на прошлой передаче, где сталкивалась и восточная христианская церковь, и западная. Были и католические области, были и византийские, были, посылались и легаты, и представители, миссионеры. Значит, и здесь было место соединением, как мы уже говорили, соединением разных ветвей одной христианской конфессии, да? Так вот, что мы можем сказать о династии Неманичи? Современная сербская историография, церковная история, они относят их к центральным фигурам. И вся церковь сербская берет свое начало от них. Причем если все-таки у нас князь Владимир остается как бы фигурой самой древней, где-то в начале истории Руси, и как бы немножко все-таки отделяется от последующих событий, которые происходили и по расширению христианства, по внедрению православия, по принятию его на, в других территориях, постройке храмов, то в Сербии фигуры святого Савы и его отца, который впоследствии стал не только правителем, но и монахом, они неотделимы от живой и настоящей истории и до нынешних времен. Это происходит благодаря тому, что вот именно центральное значение в жизни стали занимать эти две фигуры, поскольку они внесли огромный, просто огромный вклад в фундамент сербской православной церкви, сербского самосознания, культуры и государства. Именно поэтому мы посвящаем практически целую передачу им. На самом деле. Ну вот давайте разберемся немножко сейчас, опять же, со святым Савом Сербским, его отцом. Значит, давайте так, у отца Стефан, он звался Немания, было три сына. Среди этих сыновей был Растка, Стефан и Вук. Значит, ну, мы будем касаться только одного сына, будем говорить о святом Саве Сербском. А остальных мы упоминать пока не будем, чтобы и вас не запутать в этом всем. Значит, мы будем говорить об отношениях и о роли отца и сына. Что же может быть прекрасней, да, отец и сын?
1: Только так и хотелось сейчас сказать.
2: Да? Ведь это евангельское, да? Ведь кто свидетельствовал постоянно о своем отце? Кто говорил самые важные и мудрые слова об отце, да? Ну, кто свидетельствовал о нем? Сын, но и отец свидетельствовал. Вы знаете, вот в этой сербской истории святой Сава свидетельствовал об отце, но и отец его свидетельствовал о сыне, что очень важно. Вот происходит вот именно такая, еще раз, одна аналогия, да, евангельского и даже библейского масштаба. Потому что для сербской церкви оба этих святых являются и библейскими фигурами в чем-то, потому что сербы называют себя в том числе Новым Израилем. Новый Израиль – это не претенденты на Старый Израиль или там на географическое место. Новый Израиль – это спасение. Это спасение для тех, кто услышал речь Господа, слова Господа, и кто воспринял именно Новый Иерусалим, так скажем, который Небесный Иерусалим. И вот именно в этом контексте сербская церковь считает, и верующие ее считают, свой народ Новым Иерусалимом, а его патриархами они по праву считают Стефана Неманию, он же преподобный святой монах Симеон Мироточивый, и первого архиепископа, святителя Саву Сербского. Ну, давайте, вот поэтому вот мы сейчас подвели немножко к началу вот этой вот темы, чтобы дальше рассказать. Давайте немножко посмотрим на то, что это были за фигуры. Ну, вот святой Сава Сербский, его отец, он был великий жупан, Стефан Немания. Ну, жупания – это административно-территориальное отделение, которое часто использовалось у славян в качестве определения границ. Там место княжества называлось оно Жупания, да, у славян известно это название. В монашестве Стефан Неманя, он у нас становится святым Симеоном Мироточивым. Он принадлежал к числу главных фигур сербского средневековья. Но хотелось бы немножко сделать такой фон эпохи еще. Эпоха Стефана Немани и святого Савы была временем очень сложного баланса между Византией, Латинским Западом, местными сербскими династическими интересами и борьбой за церковную самостоятельность. И вот здесь произошел тоже определенный выбор, то, что все-таки Стефан Немани, он был в свое время крещен в католическом храме, потому что, как мы сказали, влияние было и западной церкви на этих территориях, но в конечном итоге он принимает именно православие, принимает правую веру настоящую, да, в которой его прославил и сын, и он сам. Стефан Немани вошел в историю как объединитель, во-первых, сербских земель. Его политическая деятельность была направлена, естественно, на укрепление власти, расширение влияния. Но в исторической памяти, как мы сказали, он остался больше всего как человек, который прославился служением церкви. Вот в литературных и церковных текстах образ отца святого Савы приобретает символические черты. Он представляется в литературных произведениях как представитель, защитник вдов, сирот, кормитель бедных, благотворитель храмов и монастырей. Действительно, после себя он оставил целый ряд созданных им и построенных зданий, и церкви, и монастырей. Важно, что его святость никак не противопоставляется его политической власти. В этом смысле он закладывает целую традицию правителей, а традиция это следующая. В конце своей жизни они, как правило, или посчитав, что сделали основные труды на политическом или государственном поле, основывают монастыри, церкви и принимают малый английский образ, значит, уходит в монашество. Это вот традиция пошла именно вот от отца святого Савы. Нельзя сказать, что столько известно о жизни прямо самого Стефана Немани. Известно, что он был правитель одной важной области, которая находилась немножко удаленной от Приморья. Это вот Рашская область. Это юго-запад Сербии, рядом с территорией Косово. Эта область давала возможность обладать некоторой определенной независимостью. Почему? Потому что приморские края были подвержены постоянным нашествиям, захватам. Очень легко подходил в чужой флот. А вот находясь немного в удалении, в труднодоступной местности, можно было фактически иметь свою независимую политику, независимое поведение, выстраивать какую-то свою собственную линию. Давайте теперь посмотрим на то, как все-таки произошло именно то, что эта династия заняла свое вот такое ведущее место в церковной истории. Но связано, конечно, прежде всего с тем, что и сам по себе Стефан Немани был очень мудрый правитель, но у него было, как мы сказали, трое детей. Так вот, один из его детей, который станет будущим святителем Савы, в миру его звали Растка. Из семьи, вот можно считать, семьи правителя, семьи Неманичей. То есть он родился в династической среде, где судьба княжеского сына была, конечно, заранее определена. Он должен был получить свой удел, свою часть от отца, участвовать в политике, поддерживать родовую власть. Но именно здесь начинается самый неожиданный поворот всей вот сербской истории. Дело в том, что часто через дом его отца проходили путешествующие. Это поток паломников шел из восточных земель в Византию, и часть этого маршрута проходила через Сербию. Это вполне известно. Значит, жизнь на самом деле не была заперта в узких национальных географических границах. Несмотря на расстояние, несмотря на опасности дороги, на самом деле шли монахи из Киевской Руси, шли в Византию на поклонение, шли в Иерусалим. То есть, как сейчас известно из литературных и исторических источников, которые исследуются, этот обмен шел достаточно в большом количестве. То есть, это было насыщенное путешествие паломниками территории. И вот дом отца Раска, значит, Стефана Немани, принимал таких, был оказывал гостеприимство.
1: Так можно сказать, паломникам.
2: Паломникам, да, да.
1: Из разных стран.
2: Из разных, в том числе. И вот так получилось, а это, казалось, имело ключевое значение для вот нашего сегодняшнего рассказа и вообще в целом для истории сербско-русских отношений, что именно, как пишет в житие святого Савы Феодосий, один из составителей агиографии, да, то есть жития святого Савы, там прямо указывается, что в доме его отца были паломники, в том числе был один из калуджеров, то есть монахов из Киева, из Киевской Руси. И именно с ним тайно, не получив благословения, что являлось вообще-то большим вызовом для того времени, будущий святой Растка покидает отчий дом. И вместе с монахом он уходит на святой Афон. И монах его ведет в ту обитель, из которой он был сам. А вел его в обитель русскую, да, на Афоне. В русский монастырь на Афоне. Ну, этот, вообще-то, знаете, вот мы привыкли, что есть такое понятие, как, да, вот в литературе очень известный прием и образ блудный сын. Ну, вот, опять же, возвращаемся к таким всегда существующим образом, вечным, извечным. Вот Растка, да, он уходит, покидает дом без благословения. Но вот в отличие от блудного сына, он идет, приобретает огромное богатство, а не растрату этого богатства. Он не прозябает, не в нищете и не оскверняет себя. Он приобретает, уйдя из дома, без родителя, да, согласия, приобретает святость. Да так, что потом его родители, увидев изменившегося сына, понимает, что следующий путь для него – это только путь сына. Так отец и сын встают на один путь.
1: Да, это удивительное отношение и такая какая-то связь. Здесь тоже хочется спросить, как же вот Господь такое допустил, что ушел он, вступил на духовный путь Растко? Да?
2: Да, да.
1: Без благословения отца своего. Это как вот если бы у нашего президента Владимира Путина был сын, да, чтобы было понятнее. И вот этот сын ушел в монастырь, да, а потом за ним пошел отец. Но, так, но ушел без благословения отца.
2: Но вот за то, что ушел без благословения, отец послал погоню за сыном, угу, вместе с своими воеводами и ратниками, которые, как описывает житие святого Савы, подойдя к стенам монастыря, именно к башне, как там называется, пирг по-гречески, подойдя, стали спрашивать, где же этот молодой человек Растка. А в ответ сверху прозвучало, что нет больше Растка, есть монах Сава. Угу. Зовите меня теперь так. А в ответ прозвучало то, что он уже в конце концов дал обеты монашеские. И вот после этого все-таки это был благословение не было. Но с другой стороны, ведь мы понимаем, что такое событие без Божьего промысла тоже не могло произойти. Но не принял бы тогда, не получилось бы у Растка стать монахом Савой. не получилось бы, если бы не было Божьего благословения. И службы, посвященные святому Саве, все равно говорится, что по Богу выбора ты королевской семьи, чада, все-таки выбрал себе путь именно монашества. То есть здесь есть такое вполне духовное понимание того, что это была какая-то неизбежность, которая имела позитивнейшую роль для истории Сербии, сербской церкви.
1: И он подвязался в монастыре.
2: Да,
1: он... Сначала в каком?
2: Ну вот, сначала...
1: Потому что там же ведь все время употребляется название монастыря Студеница.
2: Нет, вы знаете, Студеница немножко будет у нас позже. Святой Сава Сербский сначала был в монастыре Русик. Это сейчас здание этого монастыря до сих пор сохранилось. Там находится скит монастыря святого Пантелеймона.
1: Это на Афоне.
2: Это на святом Афоне.
1: То есть он ушел на Афон.
2: На Афон. А после, на самом деле, он подвязался и в известном афонском монастыре Лавре в Атопеде. Устроил свою келью в Корее. То есть, как бы, столица, да, святого Афона.
1: Получается, что от своего отца он ушел на Афон,
2: да,
1: сразу.
2: Да.
1: Вот так вот.
2: И именно стяжать всю ту христианскую добродетель, которую именно о которой он мечтал, получается, где-то с детских лет. Раз, потому что уйти в том юношеском возрасте, в котором он ушел, нужно было иметь благочестивую жизнь. Пожелать себе еще больше благочестия, еще больше духовных испытаний. Вот.
1: Ну что же, Виталий Игоревич, следующий вопрос. Когда же отец пошел за сыном и в какой момент это произошло? Когда отец пошел за сыном в монастырь?
2: Ну, как мы уже сказали, что святой Сава стал все больше и больше погружаться в монашескую духовную жизнь, подвязался на фоне, значит, он начал переводить определенные тексты с греческого языка, создал в своей келье отдельный вместе Корея на святом Афоне корейский типик. В то же время он стал получать от отца большую и финансовую помощь. И, естественно, между ними шли какие-то отношения, связи, пересылали друг другу. И вот известно, что в 1197 году его родитель добровольно решил уйти со власти. Он передал свой престол своему сыну.
1: Среднему.
2: Да, Стефану. И все-таки под воздействием и, очевидно, в подражании своему сыну, он тоже принимает монашеский постриг под именем Симеон и удаляется в выстроенную им, ну, она была, правда, в процессе постройки, уже заканчивалась после его смерти, его задужбину, да, то есть это задужбина не что иное, как фонд, наследие, да, которое выступает как основатель, монастырь Студеницу. Обитель Успения Богородицы. Именно так был освящен храм этого монастыря. Да. А монастырь этот был основан в таких достаточно тогда диких местах, где, еще будучи господином этих земель, да, властителем, Стефан Неманя охотился. Вот он увидел это дикое место, именно в этом диком месте он решил основать монастырь, в котором и упокоятся его ныне святые прославленные мощи. Чуть позже он получает приглашение от своего сына приехать на Афон. То есть вот тут происходит объединение и происходит еще одна, вторая, не менее легендарная часть, вот закладка монастыря Студеница, это станет, ну, можно сказать, такой, по аналогии, если опять выражаясь языком, как бы, ну, пример тоже, что сделал Сергей Радонежский, да, в нашей церкви. То есть заложил основание обители вот такого типа. Вот для именно сербской православной церкви Студеница стала лаврой, стала основным местом, на которое ориентировались впоследствии и все другие члены династии, а это было, так сказать, главным примером историческим. Там и интереснейшая архитектура, она такая связь показывает времен и территорий, византийская романская архитектура. Там и прекрасная фресковая живопись. Вот. И, конечно, именно монастырь Студеница стал литургическим центром, в котором создавались и службы, и создан был типик монастыря святым Саввой сербским. Поэтому монастырь стал действительно историческим и литургическим центром, ну и в конечном счете стал и культурным центром, который связь имеет непосредственно с временем Немания и святым Саввой. И вот когда его родители уже приехал на Афон, здесь находились останки одного какого-то тоже уже разрушенного монастыря, который подвергся нападению или пиратов, или еще кого-то. И именно здесь они вместе с сыном, именно святой Симеон, да, и святой Савва, в 1197 году просят византийского императора Алексея III Ангела даровать им эти запустевшие останки Хиландарского монастыря, чтобы построить его для сербского уже монашества. И здесь мы можем сказать, что произошло вот это вот объединение отца и сына, и была создана действительно одна из авторитетнейших обителей святого Афона, монастырь Хиландар, в котором находится большое количество святынь, связанных как с православной церковью Вселенской, так и с сербской православной церковью. Ну, вот одной из главных святынь является известная икона Троеручица, которая есть и соответствующие праздники, службы, и отмечается, является большой святыней, которой идут на поклонение паломники из Сербии, да и не только из Сербии.
1: Это же любимая икона царя Николая, царской семьи,
2: вот
1: которой
2: она.
1: Они молились. Это же все нам известно очень хорошо перед своей кончиной.
2: Ну вот так, к тому же, если мы продолжим теперь, что же было дальше. Ну, в общем-то, пройдя такой непростой путь, все-таки было такое вот утешение от встречи отца с сыном, как мы знаем, что да, сначала это было и погоня, и отсутствие богословения, но вот они встретились, но, к сожалению, вот в 1199 году, 13 февраля, отец Саввы умирает. И он почти сразу же был провозглашен святым, стал первым сербом, возведенным в чин святости. Для его канонизации Савва написал житие и службу святого Симеона. Это вот первые памятники географии и гимнографии, заложившие основу сербской оригинальной литературы. То есть мы видим, как, с каким почтением сын, в общем-то, прославил своего отца. То есть это был первый святой, первые памятники географические, первое житие, да, начинается с династии Неманичи, с отца. В 1204 году Савва был поставлен в архимандриты, но после этого на Афоне он долго не оставался. Но почему долго не оставался? Потому что в этот момент Афон завладели, и в Константинополь вошли крестоносцы. Это известное латинское завоевание, которое продолжалось до 1261 года. И поэтому он вынужден был вернуться в Сербию. И он вернулся и перешел в основанный его же родителем, как вы поняли, в Студеницкий монастырь. Вот как святой Савва возвращается домой уже в достаточно высоком звании архимандрита, уже достаточно искусный монах, сделавший уже, заложивший основу литературной и церковной о географии, возвращается на место, которое основал его отец. И опять вот история возвращается к своим истокам. Только отца уже нет, но он забирает вместе с собой, когда вот он уезжает оттуда, он покидает Афон, но приезжает он в Сербию, тут его братья ведут междоусобную борьбу за владение властью. Это нам знакомо, конечно, и по нашим летописям, да. То есть в этом смысле мы очень близки друг другу народы. Но это не главная та черта, как борьба за власть. На самом деле, вот именно вот эта вот святость, которую начали нести с собой неманичи, она отразилась и на том, как разрешалась судьба власти. В 1207 году вместе с мироточивыми мощами святого отца своего, святого Симеона, он перемещается в студенческий монастырь и сделается его игуменом. Через год святитель создал студенецкий типик, который, в основе которого положил выполненным ранее перевод типика для Хиландарской обители. Вот благодаря своему моральному авторитету и мощам, которые он привез с собой своего отца, Саве удалось примирить братьев. Спокойствие было восстановлено, и, в общем-то, произошло еще одно чудо, да, то есть когда именно с Божьей помощью, Божьими словами и своим примером удалось святому вернуть мир и покой в обитель, который создал его отец. Ну, и мы говорим о том, что у святого Савы, конечно, кроме вот организации вот монастырской жизни, создания типика, у него очень большой вклад и в литературу, и в законотворчество. И известно то, что именно русская церковь вплоть до 18 века, 19 пользуется номоканоном или книгой Кормчий, который на самом деле перевел и в том числе при участии русских монахов и ввел в оборот и в использование, да, именно святой Сава. Одни из первых таких книг на Русь уже где-то в начале 13 века появились с его переводом, то есть очень быстро. Поэтому вклад как для, собственно, сербской православной церкви, так и для русской, несомненно, у святого Савы есть, и она очень значительная. Так вот, вместе со своим отцом Симеоном они стали таким камнем, основанием вот сербской православной церкви, которая в последующем будет жить во многом, опираясь именно на их жизнь, на их жизнь, на их образ жизни, на их подвиг, на их заложенные основы литературы, вот это вот стремление всюду быть примирителями, всюду быть строителями духовной жизни на земле. Вот мы немного сейчас рассказали о истории вот, да, Сербской православной церкви. В следующий раз мы коснемся уже другого периода. Мы коснемся уже, наверное, периода, пропустим некоторые части династических элементов, которых там много. Мы расскажем уже о периоде сербского царства, времен царя Душана, и о его самой такой части, когда и расцвете сербских земель при царе Душане, которое произошло, и потом перейдем и к одной еще символической, известной уже, наверное, нашим слушателям дате и событиям, связанным с Косовским боем, и о том, как это повлияло на дальнейшую жизнь сербов и сербской церкви. Ну вот на сегодня, если
1: да,
2: у вас
1: у меня еще есть
2: вопросы, я готов на них ответить.
1: Почему, скажите, пожалуйста, это, в общем-то, из истории уже и так понятно, но если вот коротко очень сказать, почему Сербия является самой уникальной страной Европы?
2: Да, Сербия уникальная страна, потому что каждый раз с честью сумела пережить любое нашествие, выйти из любой беды не с помощью предательства, а с помощью того завета, в том числе завета князя Лазаря о выборе Царства Небесного, но не земного, сознательно жертвуя собой, не смиряясь ни с какими угрозами, вызовами, она шла именно путем правды. Вот мне вот интересно, даже вот я скажу, как Сербия относилась во время Второй мировой войны на ее территории за убийство немецкого военного. Следовало наказание, которое 10 мирных жителей должны были быть расстреляны. И несмотря на это, несмотря на угрозу истребления фактически, партизанское движение и движение национально-освободительное, оно не прекращалось, не испугавшись. Хотя до этого Сербия в Первой мировой войне потерпела огромные жертвы людей, гибель своих военных и гражданских. Несмотря на это, она вступила храбро и боролась как могла с уже с нацистским нашествием на свои земли. Вот уникальность Сербии в том, что как у маленькой страны, у нее очень большие заслуги. Вот взять только Николу Теслу, известного изобретателя, который фактически сделал нашу жизнь такой, которой она является сейчас, современностью. Это сын священника, ставший ученым. Именно он довел до конца и усовершенствовал переменный ток, создал электромотор, без которого у нас бы не так бы работала наша экономика, не так бы развивалась наша цивилизация. Это великие писатели, которые описали одна из известнейших литературных тем, связанная с переселением сербов в Российскую империю. Мы можем посетить одну из программ, конкретно как была создана Новороссия, Славяна Сербия. Ведь это происходило во времена, когда сербы жили в австрийской монархии под достаточно жестким контролем со стороны католиков, а верили они только в Россию. И по приглашению императрицы Елизаветы нашей и в согласии Марии Терезии, императрицы австрийской Габсбургского дома, сербы переселялись и заселяли земли, которые сейчас освобождает наша доблестная российская армия. Вот мы можем посвятить эту передачу. Но пока мы, наверное, заканчиваем, я последнюю минуту коротко хотел сказать, напомнить еще раз, потому что у нас планируется осенью, в конце сентября, начало октября, туристическая поездка по Сербии, но она на самом деле паломническая. Мы посетим все самые важные монастыри, мы посетим все духовные центры, связанные вот с той историей, которую я рассказывал, и с Неманичами, и с Косовским боем. И там можно помолиться святым и Симеону, и святому Саве, и князю Лазарю. Там есть святыни, и иконы, и мощицы, частицы мощей. Поэтому приглашаем вас следить за объявлениями паломнической службы Екатеринбургской митрополии, смотреть о том, состоится ли эта поездка и когда она состоится. А программа ее очень обширная, это 10 дней, 10 дней в пути, 29 монастырей, которые будут проведены за это время. Будет, вся Сербия будет нами исследована, посетим все самые важные святыни Сербской Православной Церкви. Спасибо большое за внимание.
1: Виталий Игоревич, вы будете гидом-экскурсоводом.
2: Если все, если будет Божья помощь, да. Будет, я буду гидом-экскурсоводом и покажу, спасибо. Я расскажу в каждом объекте, что там можно увидеть и узнать.
1: Большое спасибо Божьей помощи. До встречи в эфире. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии был Виталий Игоревич Иванкевич, магистрант Екатеринбургской духовной семинарии, гид-экскурсовод паломнической службы по предстоящей поездке в Сербию. Даст Бог в октябре месяце. Спаси Господь. И я благодарю за интереснейшую беседу.
2: Спасибо большое. До свидания, братья и сестры. До следующих встреч.

Доброе утро, дорогие друзья! На часах 9 утра, а это значит, что мы начинаем новый день. Новый день с православным круглосуточным радиоканалом «Воскресенье». Желаю вам прекрасного теплого летнего дня. Ну и на календаре суббота, 8 августа. А у микрофона с вами сегодня я, Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом компанию мне составляет Людмила Пенигина. День сегодня не постный, продолжается 10-я седмица по Пятидесятнице, и среди прочих мы чтим память преподобного Моисея Угрина Печерского в Ближних Пещерах, преподобномученицы Параскевы Римской, а также священномученика Сергия Стрельникова, пресвитера. Ну и как всегда, более подробно через несколько минут из программы «Православный календарь» мы узнаем о тех святых, которых также сегодня чтим. Затем в 9:20 послушаем девятую кафизму, в 10:15 прозвучит Евангелие дня, в 10:30 – главы из книги «Деяний святых апостолов». В 11:10 нас ждет программа из цикла «Точка зрения». Священники Русской Православной Церкви делятся своим мнением о тех событиях, которые нас окружают. В 11:30 – главы из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, а в 12:15 – летопись Екатеринбурга музейной истории. Узнаем много интересного из истории нашего города. В 12:30 – повесть «Древняя Русь» Дмитрий Емец. Услышим очередную часть. В 13:15 с новостями культуры нас познакомит Марьяна Ильина. В 13:30 у микрофона Виктория Кауган. Из ее интервью с Оксаной Луниговой узнаем про материнские страхи и о том, как помочь женщине справиться с трудностями. Прозвучит первая часть. В 14:15 с отцом Сергием Рыбаковым поговорим о духовной безопасности при чтении новостей. А вот в

Новости. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. Святейший патриарх Кирилл посетил канавку Пресвятой Богородицы в Серафимо-Дивеевском монастыре. По окончании встречи святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комаровым и губернатором Нижегородской области Никитиным, которая состоялась в патриарших покоях Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, предстоятель Русской Православной Церкви посетил одну из наиболее известных святынь Дивеева – канавку Пресвятой Богородицы. Святейшего владыку сопровождали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и настоятельница Дивеевской обители игуменья Сергия. Вслед за предстоятелем по канавке прошли митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комаров, председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Слуцкий, губернатор Нижегородской области Никитин, глава Республики Мордовия Сдунов, другие высокие гости. У Благовещенского собора, который расположен внутри канавки, состоялось краткое общение его святейшества с участниками 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». «Все будет хорошо в вашей личной и семейной жизни, если будете жить по заповедям Божьим, которые являются самым главным законом человеческой жизни. Все остальные законы вторичны, их тоже надо соблюдать, но помнить в первую очередь о Божьем законе. Храни вас, Господь, мои дорогие», — напутствовал молодых людей святейший владыка. Также святейший патриарх Кирилл благословил насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. «Хорошо знаю женские обители и помню, как в самое трудное время, в 50-е годы, когда все закрывалось, там хранилась вера православная, и как монахини молились крепко. Надеюсь, что и нынешнее поколение женского монашества продолжает эти замечательные традиции исповедничества и молитвы, которыми были сильны предыдущие поколения. Храни вас, Господь, мои дорогие», — сказал предстоятель. Святая канавка, выкопанная по заповеди Пресвятой Богородицы, повторяет путь, которым она, Божья Матерь, прошла, беря в свой удел Дивеевский монастырь. Начало канавки положил преподобный батюшка Серафим Саровский в 1829 году. Наше следующее сообщение уже из Санкт-Петербургской митрополии. Митрополит в Арсенофии посетил места упокоения родных патриарха Кирилла. Места упокоения дедушки и бабушки святейшего патриарха. Владыку сопровождали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, секретарь Саранского епархиального управления протоиерей Виктор Хохлов

0: благочинный и Чалковского округа протоиерей Иоанн Просвирнин, глава района Валентина Дмитриева. На кладбище села Оброчного владыка совершил заупокойное богослужение у могилы иерея Василия Гундяева. Годы жизни 1879-1969. Он побывал в доме, где жил отец Василий, в 1960-х годах. На ближнем Ключаревском кладбище города Саранска митрополит Варсонофий совершил литие у могилы бабушки патриарха Кирилла Параскевы Ивановны Гундяевой. Ее годы жизни 1884-1974. Василий Гундяев, дед патриарха Кирилла, родился в Астрахани в 1879 году. В 1903 году его семья переехала в Лукоянов, Нижегородской губернии, где Василий работал машинистом-механиком в железнодорожном депо, женился с супругой Параскевой, они вырастили 8 детей. На лето ежегодно выезжали в село Оброчное, где родителям Василия Степановича принадлежал небольшой дом 5 стенок. Василий Гундяев почти весь свой заработок отсылал на Афон, где его род был записан на вечное поминовение в нескольких монастырях. После прихода к власти большевиков он выступал против обновленческого раскола, а в 1921 году был арестован и более 20 лет с небольшими перерывами провел в заключении и ссылке. После освобождения в конце 1950-х годов принял священный сан, служил в Башкирии. На склоне лет, отпущенный на покой святейшим патриархом Алексеем I, вернулся в Оброчное, где скончался 31 октября 1969 года на 90-м году жизни. За могилой иерея Василия Гундяева ухаживают местные жители и священнослужители и Чалковского благочиния. Параскева Гундяева после кончины мужа в 1969 году переехала в город Саранск, где скончалась в день памяти супруга 31 октября 1974 года, также не дожив всего лишь 10 дней до своего 90-летия. Погребена на ближнем Ключаревском кладбище Саранска. Дом, в котором жил иерей Василий Гундяев, с 80-х годов принадлежал посторонним людям, был выкуплен Саранской епархией и отремонтирован. По фотографиям была полностью воссоздана обстановка, в которой жил отец Василий, когда в Оброчном гостил его внук, будущий патриарх Кирилл. Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий посетил места упокоения родных патриарха Кирилла. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь.
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 8 августа по новому стилю или 26 июля по старому. И сегодня Святая Церковь творит память. Преподобномученицы II века Параскевы Римской, священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа, пресвитеров Никомедийских, пострадавших около 305 года. Преподобного Моисея Угрина Печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в XI веке. Священномученика Сергия Стрельникова, пресвитера, убиенного в 1937 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы посвятим время преподобному подвижнику с очень сложным и необычным жизненным путем. Преподобный Моисей Угрин Печерский, по происхождению венгр, был братом преподобного Ефрема Новоторжского и Георгия. Вместе с ними он поступил на службу к святому благоверному князю Борису, а после убийства в 1015 году на реке Альте святого князя Бориса, вместе с которым погиб и Георгий, святой Моисей бежал и скрывался в Киеве у Предславы, сестры князя Ярослава. В 1018 году польский король Болеслав I, вошедший в историю с прозвищем «Храбрый», призванный своим зятем, святополком Окаянным, двинулся на Волынь, разбил его брата и соперника Ярослава Мудрого на берегах Буга, овладел Киевом и вместо того, чтобы передать его святополку, сам сделал попытку утвердиться в нем. Но киевляне, возмущенные неистовствами его дружины, начали избивать поляков, и Болеслав должен был поспешно оставить Киев, лишив святополка военной помощи. Болеслав насильно взял себе в наложницы Предславу Владимировну, любимую сестру Ярослава Мудрого, к которой ранее сватался и получил отказ, а затем, покидая Киев, увез ее в Польшу. Вместе с Предславой и другими святой Моисей попал в Польшу в качестве пленника. Высокий и стройный красавец, святой Моисей обратил на себя внимание одной богатой польки-вдовы, которая загорелась к нему страстным желанием и захотела сделать его своим мужем, выкупив из плена. Святой Моисей решительно отказался менять плен на рабство у женщины. Его давешней мечтой было принять ангельский образ. Однако, несмотря на отказ, полька купила пленника. Она пыталась всячески совратить юношу, но он предпочитал голодные муки пышным пирам. Тогда полька стала возить святого Моисея по своим землям, думая, что он прельстится властью и богатством. Святой Моисей сказал ей, что не променяет духовные богатства на тленные вещи этого мира и станет иноком. Проезжавший через те места афонский иеромонах постриг святого Моисея в иночество. За это полька приказала растянуть святого Моисея на земле и страшно избить его палками. Она добилась решения у Болеслава делать с пленником все, что ей угодно. Бесстыдная женщина однажды велела насильно положить святого Моисея с собой на постель, но и этим ничего не добилась. После чего полька велела давать святому каждый день по 100 ударов, а в результате решила оскопить его. Вскоре Болеслав воздвиг гонения на всех иноков в стране, но его постигла внезапная смерть. В Польше поднялся мятеж, во время которого была убита и вдова. Оправившись от ран, преподобный Моисей пришел в Печерский монастырь, нося на себе мученические раны и венец исповедания, как победитель и храбрый воин Христов. Господь дал ему силу против страстей. Один брат, одержимый блудной страстью, пришел к преподобному Моисею и молил его помочь ему, говоря: «Даю обет сохранить до смерти все, что ты мне велишь». Преподобный Моисей сказал: «Никогда в жизни ни с одной женщиной слова не говори». Брат обещал исполнить совет преподобного. У святого Моисея была в руке палка, без которой он не мог ходить от полученных ран. Этой палкой он ударил в грудь пришедшего к нему брата, и тотчас тот был избавлен от искушения. Преподобный Моисей подвязался в Печерском монастыре 10 лет и скончался около 1043 года. Он был погребен в ближних киевских пещерах. Прикосновением к святым мощам преподобного Моисея и усердной молитвой к нему печерские иноки исцелялись от плотских искушений. Братья и сестры, Не только монахам, но и мирянам часто нужна помощь в борьбе с блудной страстью. С одной стороны, это актуально для людей, которые еще не вступили в брак, а с другой стороны, даже в браке нередко случается так, что дьявол своими кознями создает все возможности для измены одного из супругов. Если говорить о монашествующих, то для них любое влечение к противоположному полу является нежелательным, потому как, принимая постриг, они становятся на путь для человека противоестественный. Иноки ведь стремятся не просто к совершенству, а к ангельскому образу. Они отвергают совершенно нормальное свойство нашей человеческой природы, о котором сказано, что оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Монашество – жизнь против собственного естества, удел не всех, но избранных единиц. А если говорить о людях, живущих в миру, то наша задача не идти против своего естества, против сил своей души, а направить их в нужное русло, в русло, уготованное Господом. Ведь даже любая страсть – это извращенная добродетель, влечение к противоположному полу, созданное Богом для умножения любви в семье, для объединения двух людей в таинственный союз по образу Христа и Церкви, извращаясь, становится блудом и изменой. Потребность человека в пище и питье, созданная для того, чтобы человек, наслаждаясь Божьим творением, восхвалял Господа, становится чревоугодием и пьянством. И так далее. Возможно, монашеский путь в чем-то даже легче, ведь часто проще отказаться совсем, чем выбрать средний царский путь. Например, иногда проще не пойти в гости, чем пойти и не согрешить празднословием, осуждением и объедением. Но каждый выбирает сам, как поступать. А преподобному Моисею могут молиться все. И те, кому удел жизни в одиночестве кажется более богоугодным, и те, кому семейное счастье пытается испортить враг рода человеческого. Преподобнее, Отче Моисея, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 9. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Его же избрал еси и приял, вселиться во дворях Твоих, исполнимся во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде, услышаны Боже Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих в море далече, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит, смятутся языцы, и убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши. Посетил еси землю и упоил есию, умножил еси обогатить ее. Река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко така есть уготование. Бразды ея упой, умножи жито ея, в каплях ея возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся. Одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвали Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божие, коль страшен в советях, паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там и возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, преогорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил наиси Боже, разжегл наиси, яко же разжизается сребро, ввел наиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвел еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огнь и воду, извел есины в покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитва моя. Я же изрекости у сне моей, глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе, с кадилом и овны вознесу Тебе, волы с козлы.
придите, услышите, и повем вам, все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду ощу зрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши мя Бог, внят глас умоления моего, благословен Бог, и же не остави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенны, Боже, Боже наш, благословенны, Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да смятутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде преогорчевающие живущие во гробах. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил Есие, животное Твое живут на ней, уготовал Еси благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, крылья голубей непосребрение, и между рами ее блещание злата, внегда разноцвет небесный цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жить в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысяча гобзующих, Господь в них в Синае во святе, восшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня Господня исходище смертное. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх влас приходящих, при грешениях своих, рече Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских, я когда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих от враг от него, видено быше шествие твоя, Боже, шествие Бога моего царя, еже во свете, предвориша князи близ поющих, посреди дев темпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источника Израилевых, там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Завулонни, князи Нефалимли, заповежь Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас, от храма Твоего во Иерусалим Тебе принесу цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенные сребром, расточи языки хотящие брани, приидут молитвенницы от Египта,
Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господи ви, вошедшему на небо небесе на востоке, седаст глазу своему глаз силы, дадите славу Бога ви, на Израиле велелепота Его, и сила Его на облацах, дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям Своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды, до души моей я. Углебох в темени глубины, и несть постояние. Приедох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолче гортань мой, исчезости очи мои. Отъежу уповать имена Бога моего, умножившися паче влас главы моей я. Ненавидящие мя туни, укрепившиеся врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покрых срамота лице мое, чужды бы их братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоше на мя, и покрых постом душу мою, и бысть поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратих, и о мне паяху пьющие вино. Аже молитвами моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, по множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя, Ты бо веси поношение мое и стут мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретух, и даша в снеть мою желчь, и в жажду мою напоишь мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их выну с лицы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их, да не будет живы, за Него же Ты поразил еси, Те погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внедут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищ и боля есть маас, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, руки износящие пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Боги Господь, яко ванные своя не уничижи, да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся граде иудейские, и вселятся тама, и наследят и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, помощь мою вонми, Господи, помощи мне, почися,
да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся аби стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищий есмь и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, еси Ты, Господи, не закосни». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, иже един окаянные мои я души, недуг, и сия исцеление веды, исцели ее, яко же веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих, понеже отдел моих несть пластыри приложите ей, ниже еле, ни обязания, но Ты пришеды неправедные призвати, но грешные в покаяние, помилуй ущедри прости ее, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави мя на правый путь Твой, доходя и воистине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сицы предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Миссионеры Североуральска провели в Георгиевском парке просветительскую акцию. Она прошла в минувшее воскресенье и была приурочена к Дню Крещения Руси. Миссионерский выход осуществили на территории Георгиевского парка. Организаторы акции выбрали формат открытой встречи с жителями города. Главная цель мероприятия – в доступной и понятной форме ознакомить жителей города с историей христианства на Руси. У горожан уличная миссия вызвала живой интерес. Прихожане активно останавливались, участвовали в беседах, проявляли искреннюю заинтересованность, расспрашивая об исторических деталях выбора князя Владимира и духовных традициях праздника. Многие брали предложенные информационные материалы для дальнейшего изучения. По отзывам организаторов, проведение встреч в неформальной обстановке вне стен храма позволяет установить более доверительный контакт с людьми разных возрастов и способствует открытому диалогу о вопросах веры и духовности, а также укрепляет духовные традиции и в целом помогают современному человеку лучше понять историческое значение принятия христианства на Руси. Ну и следующая новость выпуска. Команда Центра защиты семьи «Колыбель» приняла участие в форуме под названием «Создавая жизнь», который объединил на 9 площадках Екатеринбурга около 5000 представительниц Уральского региона. Руководитель Центра «Колыбель» Светлана Кислова рассказала, что главный фокус масштабного события – это вопросы демографии, многодетность, меры поддержки семей с детьми и беременных женщин. Форумчане работали более чем в 50 секциях. По словам Светланы, ей радостно было увидеть в одном месте столько беременных и многодетных мам. Отдельную радость вызвало количество единомышленников, которые стремятся к тому, чтобы счастливых семей в нашей стране стало больше. Команда «Колыбели» посетила несколько секций, а также мастер-классы по занятиям с беременными мамами. Завершился день пленарным заседанием с участием первых лиц региона – губернатора, заместителя губернатора, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, а также уполномоченного при президенте Российской Федерации. Ну и последнее сообщение выпуска. В поселке Западный города Алапаевска прозвучала первая литургия. Это произошло в минувшее воскресенье, в неделю 9-ю по Пятидесятнице, в день памяти священномученика Константина Словцова, во временном храме во имя Святого Духа поселка Западный. До этого много лет местные жители молились на улице у креста, где и совершали молебны. Первую литургию на приходе возглавил настоятель иеромонах Прокопий Руднев. По окончании богослужения было возглашено многолетие правящему архиерею Алапаевской епархии, епископу Алапаевскому и Ирбитскому Сергию, который в этот день праздновал свой день рождения. Отмечу, что первая божественная литургия в поселке Западный была совершена в память о священномученике Константине Словцове, который в революционные годы был священником храма пророка Ильи села Егоршинское, где и принял мученическую кончину.

0: Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 17 глава, с 24 по 18 главу, 4 стих. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собирать люди драхм и сказали: „Учитель ваш не даст ли драхмы?“ Он говорит: „Да“. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: „Как тебе кажется, Симон? Цари земные с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?“ Петр говорит ему: „С посторонних“. Иисус сказал ему: „Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя“». В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: „Кто больше в Царстве Небесном?“ Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: „Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном“». Дорогие друзья, сейчас обратимся к истолкованию евангельского чтения блаженным Феофилактом, архиепископом Болгарии. Ученики приступили к Иисусу и сказали: „Кто больше в Царстве Небесном?“ Так как они видели, что Петр был почтен Христом, он же почтен тем, что получил повеление дать сатир за Христа и за самого себя, то поэтому испытали нечто человеческое и с недаемой завистью подходят стороной, спрашивая Господа: „Кто больше?“ Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: „Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном“». Видя, что учениками овладевает страсть честолюбия, Господь удерживает их, показывая им через кроме дитя путь смирения. Ибо нам должно быть детьми по смирению духа, но не по детству мышления, по незлобию, но не по неразумию. Говоря «если не обратитесь», показал, что от смиренномудрия они перешли к честолюбию. Итак, должно возвратиться опять туда, то есть к смиренномудрию, от которого вы уклонились.
1: Вы слушали Евангелие дня на православном радиоканале «Воскресенье».

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых, стих 22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Стих 23. «Каждый в своем порядке». Первенец – Христос, потом Христовы в пришествии Его, стих 24. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, стих 25. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Стих 26. Последний же враг истребится. Смерть. Стих 27. Потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Стих 28. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Стих 29. Иначе что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? То для чего и крестятся для мертвых? Стих 30. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Стих 31. Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем. Стих 32. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Стих 33. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Стих 34. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Стих 35. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Стих 36. Безрассудный. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. Стих 37. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Стих 38. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Стих 39. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Стих 40. Есть тела небесные, тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Стих 41. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Стих 42. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Стих 43. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Стих 44. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Стих 45. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душею живущую. А последний Адам есть дух животворящий. Стих 46. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Стих 47. Первый человек из земли перстный, второй человек — Господь с неба. Стих 48. Каков перстный, таковы перстные, и каков небесный, таковы небесные. Стих 49. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Стих 50. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетления. Стих 51. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Стих 52. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Стих 53. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Стих 54. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Стих 55. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Стих 56. Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Стих 57. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Стих 58. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Первое послание Коринфянам, глава 16, стих 1. Планы Павла о сборах и дальнейших посещениях. Стих 10. О посещении Тимофея и Аполлоса. Стих 13. Наставления и приветствия. Стих 1. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. Стих 2. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Стих 3. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Стих 4. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут. Стих 5. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. Стих 6. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Стих 7. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. Стих 8. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы. Стих 9. Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Стих 10. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Стих 11. «Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». Стих 12. «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Стих 13. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Стих 14. «Все у вас да будет с любовью». Стих 15. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым». Стих 16. «Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся». Стих 17. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше». Стих 18. «Ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Стих 19. «Приветствуют вас церкви осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью». Стих 20. «Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием». Стих 21. «Мое Павлово приветствие собственноручно». Стих 22. «Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема! Маранафа! Анафема! Да будет отлучен! Маранафа! Господь наш грядет!» Стих 23. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами!» Стих 24. «И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 1. Стих 1. Павел приветствует церковь в Коринфе. Стих 3. Благодарит Бога за избавление его от смерти. Стих 12. Защищается от обвинения в непостоянстве. Стих 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии. Стих 2. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Стих 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Стих 4. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Стих 5. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Стих 6. «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим». Стих 7. «И надежда наша о вас тверда». Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Стих 8. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Стих 9. но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Стих 10. Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. Стих 11. При содействии вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Стих 12. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. Стих 13. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете. Стих 14. Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашу в день Господа нашего Иисуса Христа. Стих 15. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать. Стих 16. И через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Стих 17. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Стих 18. Верен Бог, что слово наше к вам не было, то да, то нет. Стих 19. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да или нет, но в нем было да. Стих 20. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию, через нас. Стих 21. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, стих 22, который и запечатлел нас, и дал залог духа в сердца наши. Стих 23. Бога призываю во свидетеля на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Стих 24. Не потому, будто мы берем власть над верою вашу, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Второе послание Коринфянам, глава 2, стих 1. Скорбь Павла в предыдущем письме. Стих 5. Совет оказать милость кающемуся брату. Стих 12. Успех в распространении Евангелия радует Павла. Стих 1. Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением. Стих 2. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Стих 3. Это самое и писал я вам, дабы пришед не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Стих 4. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Стих 5. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Стих 6. Для такого довольно сего наказания от многих. стих 7, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. Стих 8. И потому прошу вас оказать ему любовь. Стих 9. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. Стих 10. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова. Стих 11. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Стих 12. Пришед в Траду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом. Стих 13. Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Стих 14. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Стих 15. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Стих 16. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Стих 17. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Президент России подписал указ о праздновании 700-летия Ипатьевского монастыря. Этим указом создается организационный комитет по празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря города Костромы, которое будет отмечаться в 2030 году. Указ вышел 4 августа. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – это одна из древнейших обителей России, неразрывно связанная с историей государства. Именно сюда, в 1613 году, пришла весть об избрании на престол Михаила Романова, положившая начало 300-летнему правлению династии Романовых. Главной костромской святыней, чудотворной Феодоровской иконой Божьей Матери, Михаил Федорович был благословлен на царство. Также указом президента поручено в 6-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. В Костромской области уже ведется активная подготовка к юбилею. Также губернатор дал профильным ведомствам поручение о координации деятельности по подготовке к празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в тесном взаимодействии с правительством Российской Федерации. Ну а следующая новость выпуска из Екатеринбурга. Там в День города состоялось официальное открытие памятника «Собор архистратига Михаила». Духовное значение появления в уральской столице нового православного памятника отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своих социальных сетях. В частности, он отметил, что открытый в День города в Екатеринбурге памятник «Собор архистратига Михаила» – это не просто памятник, это икона, уже освященная. «Думаю, самая большая в мире икона архистратига Михаила и всех небесных сил. Для меня и для жителей города важную роль играет эстетическая часть творения скульптора Алексея Щитова». Но неведомое, метафизическое значение монумента еще важнее. Небесные силы всегда остаются на страже города Святой Екатерины. Владыка Евгений также опубликовал видео с торжественного открытия памятника, на котором детский хор исполняет композицию «Лететь». Напомню, на торжественном открытии митрополит Евгений осветил скульптурную композицию под названием «Собор архистратига Михаила», которую открыли в одноименном спортивном квартале. Уникальный православный монумент – это подарок русской медной компании уральской столицы. Венчает композицию грандиозная фигура предводителя небесного воинства архистратига Михаила, который словно берет весь мир под свою ангельскую защиту. Поднятый вверх меч символизирует веру и готовность к духовной борьбе против зла. Чтобы показать весь сонм небесных сил, скульптор решил создать эффект полета. Ангелы словно парят над золотым шаром, который символизирует мироздание. Диаметр сферы около 2 метра, вес более 2 тонн. Внушительная конструкция держится на скрытых креплениях. Под сферой размещен текст молитвы Архангелу Михаилу, так что каждый, оказавшийся рядом, может помолиться предводителю небесного воинства. Ну и последняя новость выпуска, она тоже из Екатеринбурга. В Яно-Предтеченском соборе уральской столицы прошел праздничный концерт колокольного звона под названием «Небесная музыка», посвященный Дню города Екатеринбурга. В исполнении звонарей города прихожане и гости услышали традиционные праздничные звоны на колокольне старинного собора. В рамках концерта участники представили свои собственные композиции, когда звонарь может варьировать ритм, темп и акценты. Потому что обычно прихожане храмов слышат традиционные звоны, так как существуют устоявшиеся каноны. Но в звонарском искусстве есть место и для личного творческого развития. Поэтому во многих епархиях стало доброй традицией проведение.

Хисидека. На Уралмашзаводе был проведен первый опыт отливки двух колоколов благовестов для Иоанна Предтеченского кафедрального собора. Теперь это самые молодые и самые тяжелые колокола. Участниками воскресного мероприятия стали юные звонари, а также выпускники Уральского колокольного центра Никита Карпович и Артемий Корнильцев. Также звонари и слушатели отметили, что шедший с раннего утра проливной дождь утих на время праздничного мероприятия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а сегодня в программе принимает участие известный миссионер, автор многочисленных публикаций и клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Макарий, рады слышать вас в эфире.
1: Дорогие друзья, дорогая Мария, уважаемые слушатели.
0: Вот какую тему сегодня мы обсудим. В Москве священник осветил машины на очереди на АЗС. Спустя 15 минут, правда, его выгнали с территории заправки. Ну а сейчас подробнее расскажу про эту историю. Итак, в начале июля клирик московского храма иконы Неопалимая Купина Александр Сергеев приехал на одну из заправок в Отрадном. А приехав, осветил 10 машин и несколько мотоциклов, которые стояли в этой самой очереди за топливом. Но спустя 15 минут сотрудница АЗС прервала проповедь, заявила, что это частная территория, и поэтому отец Александр отправился к машинам, выстроившимся на дороге, и предложил водителям осветить их транспорт. Как он говорит, что сотрудница АЗС сказала, что раз это частная территория, то священнослужители не могут проводить какие-либо действия, что-то продавать и освещать. И попросила его выйти за территорию заправки, что он и сделал. Просто пошел вдоль очереди с самого конца до начала. Каждому, кто был в этой очереди, стучались в машину, предлагали книжку, читали водителям краткую проповедь о покаянии, а также дарил желающим свои книги. Кстати, среди тех, кто стоял в очереди, были и мусульмане. В разговоре со СМИ отец Александр Сергеев уточнил, что люди реагировали по-разному, но большинство все-таки согласилось окропить машины. Один из водителей был некрещенным, добавил клирик, и рассказал, что хочет принять крещение. Священник предложил ему прийти на беседу в храм. Также, по словам священника, после того, как он окропил машины святой водой, очередь сдвинулась. Миссия у АЗС продлилась 1,5 часа. Батюшка говорит: «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, а благодать Божья, наоборот, может им помочь. Может, очередь быстрее сдвинется. Решил, что было бы неплохо раздать им книги, которые призывают к исповеди, покаянию и осмыслению своей веры». Конец цитаты. Ну, я уже не буду говорить о том, что, конечно же, это действие вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Комментарии были разные, от положительных до резко негативных. И, батюшка, вот хочу я у вас, знаете, что узнать. Вот почему само присутствие священника и святой воды вызывает у современных горожан такой широкий спектр эмоций? От умиления до желания вызвать охрану. Говорит ли это что-то о духовном состоянии нашего общества? Отец Макарий, вам слово.
1: Этот сюжет, конечно, он наш. Это наша с вами жизнь, повседневная жизнь, будь то в Москве или в Екатеринбурге, или где угодно. И он, сюжет этот, распадается сразу на несколько направлений, которые очень полезно нам по отдельности как раз и рассмотреть. Ну, может быть, первое самое такое очевидное и серьезное, все серьезное, но здесь такая серьезность уже формальная, это миссионерская деятельность или религиозная проповедь, которая регулируется некоторыми законодательными актами. И если хозяин этой бензоколонки или сотрудник этой бензоколонки, неважно кто, утверждает или настаивает на том, чтобы священник прекратил свою проповедь на территории бензоколонки, поскольку это не его территория и не общественная территория, насколько я понимаю, я не юрист, но насколько я понимаю, следует подчиниться. Есть у нас закон о миссионерской деятельности или распорядительный акт о миссионерской деятельности, и надо его, надо выполнять законы. Законы надо выполнять, друзья мои, это очень важно. За тем редчайшим исключением, когда закон идет прямо вопреки Божьей воле, ну, я уж тут сошлюсь на типичную ситуацию, если врачу указано совершить аборт, убить ребенка в материнском чреве, он может отказаться это делать. Даже вопреки каким-то законоположениям, я опять-таки не в курсе, но вот перед лицом Христа он может сказать: нет, я не убийца, убивать ребенка не буду. Дальше похоже, нечто не относится к бензоколонке, но для прояснения. Некоторые вопросы, такие вопросы, это теоретически, мне не приходилось никогда иметь дело с врачом, который запрашивает, так сказать, сомневается в этом направлении. А что мне приходилось иметь дело, и не раз, несколько раз, с работниками аптек, которые должны, по идее, продавать абортефакты, то есть лекарства, лекарство, не назовешь лекарством, средство, медикамент, служащий к убийству ребенка в материнской утробе. Опять не знаю, я не фармаколог, не фармацевт. Ну, тут менее определенно, более сомнительно. Следовало бы тоже обсудить это с юристом. Ну, представляю себе, что сотрудник аптеки может сказать, не буду этого продавать. Если его за это выгонят с работы, значит, будет повод для судебного иска. Насколько успешно, не знаю. Опять вопрос к юристу. Но, возвращаясь к сюжету о бензоколонке, вряд ли кому-нибудь придет в голову пытаться оспорить перед судьей или магистратом, я уж не знаю, кто у нас этим занимается, о решении хозяина бензоколонки или ответственного за ее за порядок, что, мол, я просил этого священника выйти, а он отказался. Ну, скорее всего, будет виноват священник. За неподчинение требованию хозяина или распорядителя этой территории. Вот это важно, друзья мои. Законы надо соблюдать. Чтобы их соблюдать, надо либо их знать, либо консультироваться с юристом, даже не со священником. Вот. Далее следующая сторона этого предмета – это само благословение автомобиля. По требнику чин благословения колесницы. Ну, автомобиля без колес не бывает. Вот по славянскому тексту требника это называется колесница. Но оно не, это благословение колесницы не сводится к окроплению. Не сводится. Это молитва. Причем молитва не столько о железе и резине, и бензине, сколько о людях, которые ездят в этой колеснице. Поэтому мне часто приходится совершать этот чин. Прежде всего я выясняю, кто будет ездить на ней, их имена, чтобы я мог о них молиться, вставляю их имена в текст молитвы. Ну, так сказать, это, в общем, чин не мгновенный. Они просто прошли, проехали, побрызгали, до свидания. С тем, чтобы чин благословения колесницы был действенным. Вот эта действенность богослужебного акта – очень существенный фактор. Ну, помоги Господь этому священнику, как умеет, как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Но все-таки желательно об этом помнить. Вот, далее, основной вопрос, который вы задали в конце. Почему спектр эмоций? Почему желание вызвать охрану? Ну вот, грубо говоря, почему люди противодействуют и проявляют неприязнь, а иной раз и ненависть к Святой Церкви и Господу нашему Иисусу Христу? Но, видите, в отличие от этих предыдущих двух вопросов, здесь уже для богословской энциклопедии вопрос. Вот люди, все люди разные. Читайте Евангелие. Читайте Евангелие. Читайте, что произошло с Господом Иисусом Христом в последние дни Его земной жизни. Да, были там злодеи из числа фарисейской верхушки. А почему народ закричал «распни, распни его», хотя всего-навсего несколько дней назад они его приветствовали после воскрешения Лазаря? Это уже человеческая природа. Это поврежденность человеческой природы. Может быть, какой-то массовый, скажу смело, массовый психоз. То есть изменение сознания под воздействием каких-то внешних. Ну, я поделюсь сейчас очень простым воспоминанием и совсем не острым, и таким не трагичным. Дело было много лет назад, лет 10, наверное. Было обсуждение у нас с представителями нашего департамента образования о том, как внедрять те или иные нравственно-христианские элементы в школьный курс. И вдруг одна женщина, очень уважаемая, из числа чиновников, сказала, да, это все хорошо, но священник не может в церкви, ну, простите, священник не может в школе ничего объяснять и преподавать. Здрасте, почему? Футболист может, врач может, юрист может, полицейский может, музыкант может, а священник не может, у нас запрет на профессию. Ну, та чиновница помялась, говорит, ну, вот, тем не менее, это невозможно, нельзя. Школа отделена от церкви. Школа отделена от церкви? Это большевики ее отделяли в 18-м году, и у нас власть с тех пор переменилась. Спорить я с ней не стал, вместо этого я послал краткое письмо в патриархию, в один из отделов патриархии, с рассказом об этом событии. Мне один очень уважаемый священник ответил, ну, в приличных словах, так сказать, цензурных, но достаточно жестких. И я передал это суждение. Скажу, знаете, я вот обратился в патриархию, мне вот ответили приблизительно вот так. Ну, инцидент был исчерпан. Конечно, с тех пор священники участвуют в образовательном процессе без всяких ограничений. А кое-кто из священников, которые имеют соответствующие квалификации, они просто действуют как преподаватели штатные. Большинство из нас как нештатные участники процесса. Вот почему та женщина так сказала? Ну, нормальная женщина. Ну, вот заскок произошел какой-то. И вот так вот она пыталась как-то нанести ущерб общему нашему делу. Вот. А вы спрашиваете о духовном состоянии общества. Этот вопрос несколько затуманен, потому что нельзя строить кривую ни по одной точке, ни по трем точкам. Ни даже по опросу общественного мнения, которое, знаете, кто платит за обед, тот и заказывает музыку. Общество, мы не знаем, как это все, сказать, как устроено. Общество в целом, это некоторая абстракция, не очень-то реализуемая. Я могу сказать, вот со своей стороны, как практически приходской священник, у нас в кафедральном соборе выполняется совершать служение, людей стало больше. Каждый день практически приходит кто-то на исповедь и говорит, да, я вот, простите, в первый раз. То есть приходит, конечно, не в первый раз, но день за днем приходят люди, которые никогда раньше на исповеди не были. День за днем приходят люди, которые идут в сторону церкви. И помоги им Господь. Помоги Господь вам на вашем христианском пути.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе «Точка зрения» принимал участие отец Макарий Маркиш, известный миссионер, публицист, автор множества изданий, а также клирик Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах главы из книги «Писание» преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.
2: Четвертое собеседование Аввы Даниила о борьбе плоти и духа. Глава первая. Между мужами, исполненными христианской мудростью, увидели мы и Авву Даниила, который, будучи равен обитавшим в скитской пустыне во всяком роде добродетелей, особенно украшался смирением, и который за свою чистоту и кротость, блаженным Пафнутием, настоятелем той пустыни, скоро был возведен в диаконы, несмотря на то, что был моложе других летами. Блаженный Пафнутий весьма утешался его добродетелями, и, почитая равным себе по делам жизни и благодати, поспешил сравнять с собою и по сану священства. Мало того, не терпя доли видеть его в низшем служении и желая оставить после себя достойнейшего преемника, еще при жизни своей облек его честью старейшинства. Впрочем, Авва Даниил, не изменяя прежнего своего смиренного нрава, никогда в присутствии его не позволял себе совершать что-либо, принадлежащее высшему чину, но всегда, когда Авва Пафнутий приносил духовную жертву, он, как диакон, по-прежнему прислуживал. Впрочем, хотя блаженный Пафнутий был настолько высокосовершенен, что нередко являл в себе дар предвидения, но в настоящем случае его надежда преемства и избрания не оправдалась, ибо спустя немного времени он предпослал к Богу того, кого готовил себе в преемнике. Глава 2. Вопрос, отчего происходит внезапная перемена в духе, после неизреченной радости наступает глубокая скорбь. Итак, мы спросили блаженного Даниила, почему, сидя в келье, иногда исполняешься особенным каким-то вдохновением сердца, с неизъяснимой радостью и обилием сокровеннейших ощущений, которые, не говорю уже выражать языком, даже воспринимать чувством бываем не в силах. Тогда и молитва чиста и подвижна, и ум, исполняясь духовных плодов, чувствует, что его воздыхания, сильные и действенные, вознеслись к Богу даже и во сне. Иногда же без всяких видимых причин вдруг находит печаль, начинает теснить какая-то безотчетная грусть. Тогда не только в себе чувствуешь сухость, но досадуешь на келью, отвращаешься от чтения, в молитве неудержимо рассеиваешься и блуждаешь, не в силах восстановить в духе прежнее настроение. И чем сильнее устремляешь его к созерцанию Бога, тем стремительнее он, ум, как бы отбегает в плен непостоянных помыслов, расхищается и впадает в такое духовное изнеможение и бесплодие, что ни желанием Царства Небесного, ни страхом гиены не можешь пробудить его от этого как бы смертного сна. Глава 3. Ответ на предложенный вопрос. Бесплодие ума, о котором вы говорите, зависит обыкновенно от трех причин. Или от небрежения нашего, или от насилия бесовского, или по устроению и попущению Божию. От нашего небрежения бывает, когда при уменьшении внутренней теплоты, предаваясь невнимательности к себе и послаблению, и в таком состоянии беспечности и лени, питаясь вредными помыслами, позволяем земле сердца нашего производить терния и волчцы страстей, с размножением которых уже неизбежно становимся бесплодными, теряем способность к созерцанию и всякому духовному действию. От нападения дьявола бывает, когда он и при добрых иногда занятиях наших с хитрою тонкостью проникает в наш дух, и мы совершенно против воли отвлекаемся от благих расположений. Глава 4. Причина распоряжения и попущения Божия бывает двоякая. А причина устроения или попущения Божия бывает двоякая. Первая та, чтобы на время, оставленные Господом, смиренно усматривали мы слабость своего духа, не позволяли себе возноситься чистотою сердца, подаваемую благодатью Божией. Испытывая при этом неспособность нашу возвратить прежнюю чистоту ума и отрадное расположение сердца, убедились, что, как прежде, жар ревности не нашим напряжением был возбужден в сердце, а посылался от Бога. Так и теперь нужно искать его у Божией благодати и ожидать от его озарения. Вторая причина попущения — та, чтобы испытать нашу твердость, постоянство духа и желание сердца, и видеть, с каким усердием сердечным и с какой неотступностью молитв мы будем опять искать скрывшегося от нас наития Святаго Духа. Давая же на опыте понять, с каким трудом радость духовная и потерянное блаженство чистоты приобретаются снова, побудить нас со всем тщанием и заботою хранить их и блюсти по возвращении. Ибо обыкновенно с некоторым небрежением хранят то, что надеются легко вернуть. Глава 5. Наши старания и труд без помощи Божией не могут иметь успеха. Таким образом, очевидно, что все добрые наши расположения происходят от благодати Божией. Почему, коль скоро она оставит, то своим трудом и тщанием уже ничего не успеешь, и без ее помощи не возвратишь себе прежнего состояния, как бы ни было велико собственное старание и усилие духа. Так что над нами в точности исполняется тогда сказанное «не от желающего, не от подвизающегося, но от Бога милующего» к Римлянам 9:16. Сия благодать иногда даже нерадивых и беспечных посещает тем наитием святым и тем обилием благих помышлений, о коих вы говорили. Она вдохновляет и недостойных, возбуждает усыпленных, просвещает одержимых слепотою неведения, и, изливаясь в сердца наши, милостиво обличает и укоряет, чтобы, хотя таким образом, подвиглись мы восстать от сна беспечности. Иные же в ее сокровенных и неожиданных посещениях исполняются благоуханием духовным, превышающим всякую приятность мастей, составляемых человеческим искусством, так что дух, будучи проникнут этой сладостью, впадает в некоторое исступление духовное и забывает уже о том, в плоти ли он пребывает в то время. Глава 6. Иногда для нас полезно бывает оставление Бога. Такое временное отсутствие благодати или оставление Божие святой Давид почитал столь полезным, что и не молился о том, чтобы совершенно ни в чем не быть оставляемым Богом, зная, что это и несообразно с человеческую природою, и не совсем полезно для желающего достигнуть совершенства. А просил только, чтобы само оставление было в меру, говоря «не оставляй меня совсем» — Псалом 118. Другими словами, он как бы говорил: «Знаю, что ты для пользы оставляешь святых твоих, чтобы испытать их, ибо иначе враг не мог бы искушать их, если бы хоть на время они не были оставляемы тобою. Потому не прошу, чтобы ты никогда не оставлял меня, ибо это не полезно мне, иначе я не приду в чувство слабости своей и не скажу «благо мне, что я пострадал» — Псалом 118. Не буду также иметь случая упражняться в борьбе, если неотступно будет осенять меня твой божественный покров. Враг не осмелится искушать меня, охраняемого тобою, а возымеет только смелость вопить против тебя и меня, как обыкновенно клевещет он на подвязающихся ради тебя. Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него?» Иов, глава 1, стихи 9 и 10. «Но молю, да не оставляешь меня во всем, всюду и всегда, в конец», как это читается по-гречески. «Ибо насколько спасительно мне кратковременное твое оставление для испытания постоянства любви моей, настолько пагубно оставление конечное, какое заслуживаю я по грехам моим. Никакая сила человеческая, надолго оставляемая без твоей помощи, во время искушения не может устоять в своей непоколебимости, не может не пасть перед силою и хитростью врага, если ты единый, ведущий силы человеческие и с ними соразмеряющий попускаемые брани. Не попустишь нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении дашь облегчение, чтобы мы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. Подобное нечто таинственно изображено в распоряжении Божьем касательно враждебных Израилю народов, как читаем в книге Судей. «Вот те народы, которые оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, чтобы знали и учились войне». Глава 3, стихи 1 и 2. И немного спустя. «Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян, и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея». Там же стих 4. Такую войну Господь устроил не потому, чтобы не желал покоя Израилю или не заботился о его благе, но потому, что видел, как она полезна для него. Подвергаясь почти непрестанному нападению тех народов, он не мог не чувствовать постоянной нужды в помощи Божией, и потому должен был пребывать во всегдашнем мысленном обращении к нему и молитве. Не имея возможности оставить войны, не имел времени и предаться беспечности или ослабеть от лености и праздности. Ибо часто безопасность и счастье низвергают того, кого не могли победить несчастье. Глава 7. О пользе той войны, какую апостол находит в борьбе плоти и духа. «Есть война и в членах наших, поселенная для нашей же пользы, как читаем у апостола. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Галатам 5:17. По промыслительному распоряжению Божию она внедрилась как бы в самую природу нашу. И можно ли почитать ее чем иным, как неестественной принадлежностью человеческой природы после падения первого человека, если она всем без исключения обща? Можно ли не верить, что она находится в нас по воле Божией, во благо нам, а не во зло, если она всем присуща? Так некоторым образом, самим промышлением Божиим, оставлена в нас эта спасительная борьба, чтобы возбуждала нас и вела к высшему совершенству. И, напротив, с прекращением ее должен настать опаснейший мир. Глава 8. Вопрос, что значит, что в тексте апостола, после изображения противоборства друг другу плоти и духа, присоединяется третья воля? Герман. Хотя несколько и прояснился для нас смысл этой борьбы, но так как мы все еще не можем во всей полноте представить учение апостольского, то желаем, чтобы оно яснее было раскрыто нам. Здесь, как видно, три предмета представляются. Первый — борьба плоти против духа, другой — борьба духа против плоти. Третий, как бы в середине их, — воля наша, о коей говорится «не то делаете, что хотели бы». О всем этом, хотя мы и имеем некоторое представление из того, что уже сказано, однако желаем, чтобы сие было рассмотрено для нас и несколько подробнее. Глава 9. Ответ о разуме правильно спрашивающего. Даниил. Различать части и стороны вопросов есть доля рассудка, и наибольшая часть знания — знать, чего не знаешь. Ибо кто спрашивает, хоть и не знает силы предложенного вопроса, но благоразумно ищет и понимает, что он не понимал, тому и вменяется в мудрость то самое. Итак, по вашему разделению, три предмета называет апостол в приведенном месте — желание плоти и желание духа, взаимная борьба которых друг против друга, кажется, имеет то значение, чтобы мы не могли творить того, что хотим. Но здесь есть еще и четвертый предмет, которого вы не видите. Именно то назначение борьбы, чтобы мы творили то, чего не хотим. Итак, прежде всего нам надлежит понять силу двух желаний, то есть плоти и духа. Тогда мы сможем решить, что есть и какова воля наша, положенная как бы в середине между ними, после чего определится и то, к чему не лежит наша воля. Глава 10. Слово «плоть» ни в одном значении принимается. Слово «плоть» в многих смыслах употребляется в Священном Писании. Иногда оно означает всего человека, поскольку он состоит из тела и души, как «слово стало плотью» от Иоанна 1:14. И еще: «И узрит всякая плоть спасение Божие» от Луки 3:6. Иногда означает грешников и людей плотских, как «не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть» — Бытие 6:3. Иногда оно понимается в смысле грехов, как «вы не по плоти живете, а по духу» к Римлянам 8:9. И опять: «плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление» — 1 Коринфянам 15:50. Иногда употребляется в смысле родства и близости кровной, как «мои кости твои и плоть твоя» — 2 Царств 5:1. И у апостола: «не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них» — к Римлянам 11:14. Будем же искать, в каком из четырех значений следует здесь принять нам слово «плоть». Очевидно, что в нашем месте оно не может стоять в том смысле, в каком положено в словах «слово стало плотью» и «узрит всякая плоть спасение Божие», как и в смысле «не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть». Потому что, когда говорится «плоть желает противного духу, а дух противного плоти», то здесь слово «плоть» не означает человека-грешника, как там. К тому же и речь идет здесь не о существах, а о действиях, кои борются в одном и том же человеке, то вместе, то раздельно, в некотором преемстве. Глава 11. Что апостол называет здесь плотью и что значит вожделение плоти? Итак, слово «плоть» в этом месте надо принять не в смысле человека как существа, а в смысле воли плотской или злых похотей. Равно и под словом «дух» понимать не какое-нибудь существо личное, а добрые и святые стремления души. Такой смысл апостол сам выше определил очень ясно. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» — Галатам 5:16. Так как теперь те и другие стремления находятся в одном и том же человеке, то и ведется внутри нас непрерывная междоусобная война. Тогда как похоть плоти неудержимо стремится только к греховному и находит удовольствие только в том, что доставляет временный покой. Дух, напротив, весь желает прилепиться к делам духовным, оставляя даже самые необходимые потребности плоти, желает предаться исключительно тем одним, не уделяя даже и малой заботы о тленной плоти. Плоть услаждается сластями и похотями, духу неприятны даже естественные нужды. Та желает насыщаться сном и наполняться пищей. Этому питательнее бдения и посты, и он не хотел бы принимать пищи и сна даже столько, сколько это необходимо для жизни. Та желает изобиловать всякими сокровищами. Этот неохотно имеет даже малую часть хлеба на каждодневное содержание. Та желает нежиться и окружать себя толпою ласкателей. Этому отраднее уединение пустыни, удаленное от сопребывания смертных. Та пленяется похвалами и почестями человеческими. Этот радуется, если терпит гонения и обиды. Глава 12. Что это за воля наша, которая находится между вожделениями плоти и духа? Находясь в середине между этими двумя стремлениями, воля души нашей не услаждается греховными делами и не находит удовольствия в трудах ради добродетелей, располагаясь так воздерживаться от плотских страстей, чтобы нисколько не терпеть скорбей, неизбежных при исполнении требований духа, желая без озлобления плоти достигнуть телесной чистоты, без трудов бдений стяжать чистоту сердца, с упокоением плоти изобиловать духовными добродетелями, без всякого оскорбления злословием получить благодать терпения, являть смирение Христово без ущерба в чести мирской, следовать простоте благочестия с гордостью века сего, служить Христу с похвалою и благоволением людским, говорить решительную правду, не встречая никаких оскорблений, вообще приобретать благо будущее, не теряя настоящих. Воля наша, если оставить ее в таком состоянии, никогда не повела бы нас к истинному совершенству, но, содержав в состоянии противной теплоты, только сделала бы такими, как и те, кому с укором изрекает Господь праведный суд свой в Апокалипсисе. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, а не холоден, то извергну тебя из уст моих. Апокалипсис 3, 15 и 16. В таком состоянии теплоты мы оставались бы навсегда, если бы из него не выводила нас восстающая в нас борьба. Ибо когда, раболепствуя самоугодию, захотим сделать себе некоторое послабление, тотчас восстает плоть и, уязвляя нас жалами греховных движений и страстей, не дает пребывать в отрадной чистоте, желаемой, и увлекает к охлаждающему удовольствию, отвергаемому, увлекает как бы на путь, заросший тернием. С другой стороны, если, воспламеняясь рвением духа и желая совершенно умертвить движение плоти, расположимся в возношении сердца, всех себя предать непомерным подвигам в добродетелях, без всякого внимания к человеческой бренности, то немощь плоти скоро подает свой голос и, осаждая парение духа, отклоняет нас от таких несообразных крайностей. Но между тем, как то и другое стремление ведет войну взаимным противлением друг другу, воля души нашей, которая сама по себе не хотела бы ни совершенно предаться плотским пожеланиям, ни посвятить себя подвигам в добродетелях, сама собою избирает правильную меру. Ибо тот взаимный спор уничтожает опаснейшее состояние ее, равнодушие, и вместе с тем устанавливает на весах нашего существа некоторое равновесие, в котором верным рассуждением определяется свойственное плоти и духу, и не допускается преобладание ни ума, воспламененного рвением духа, ни плоти, возбуждаемой жалами страстей. Ежедневно действуя на нас так благодетельно, борьба эта приводит нас и к тому четвертому, чего не хотим, то есть чтобы, отвергнув пространную и беспечную жизнь, приобретать чистоту сердца с многим потом и сокрушением духа, хранить чистоту тела строгим постом, голодом, жаждой и бодрствованием, восходить в доброе настроение духа через чтение, бдение, непрестанные молитвы и скорби уединения, утверждаться в терпении опытами искушений, верно служа Творцу своему и среди злословия и поношений, держаться истины при неприязни и враждебности мира сего, если это необходимо будет. Так-то происходящая в нашем существе битва, извлекая нас из состояния беспечной холодности, призывает к ревности о добродетелях, учреждая в то же время прекрасную средину, в коей с одной стороны жар духа, с другой холодность плоти, устанавливает соразмерную горячность ревности. Оттого ни необузданным страстям плоти увлекать душу нашу не попускает стремление духа, ни духу порываться непомерными желаниями добродетелей не позволяет немощь плоти, чтобы иначе в первом случае не пустили корней всякого рода пороки, а во втором — возношение не нанесло нам глубокой раны мечом гордости. Правильное же уравновешение взаимного их противоборства, сохраняя разумную меру между тем и другим стремлением, научает воина Христова всегда шествовать путем царским. Вот откуда происходит, что когда душа по причине охлаждения или нерадения воли готова бы склониться к плотским похотям, ее обуздывает рвение духа, не удовлетворяющегося земными благами. И напротив, когда дух в возношении сердца с непомерным жаром порывается к превышающим силы наши подвигам, его возвращает к должным пределам немощь плоти, и он, возвышаясь над охлажденным состоянием воли нашей, с умеренную ревностью и с усердием к трудам, ровную стезею, начинает восходить к предназначенному совершенству. Нечто подобное случилось при столпотворении, как читаем в книге «Бытия», глава 11, когда неожиданным смешением языков Господь уничтожил дерзкие и богоборные замыслы людей. Состоялось бы их злое намерение в противность Богу и всем, благоговейно почитающим божественное Его величие, если бы это разделение языка не понудило их обратиться к лучшему. И когда согласие пагубно воодушевляло их на зло, разногласие спасительно послужило во благо. Потому что после разделения они должны были восчувствовать человеческую немощь, какой прежде не давало им понять возношение своим злым союзом. Глава 13. О пользе борьбы, происходящей между плотью и духом. От этой борьбы зависит также очень полезное. Первая польза есть спасительное промедление, от которого зависит то, что задуманное зло не скоро исполняется, когда тому препятствует плоть, и мы легче отвлекаемся от него покаянием. Вторая польза – более удобное извинение перед Богом, получение прощения по причине немощи бренной человеческой природы, как говорит псалмопевец: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен» – Псалом 6. Чего бесы не могут сказать, не могут извиняться немощью. Третья польза – большая осторожность и заботливость, чтобы враг, всегда готовый поразить нас, не повредил нам. Четвертая польза – смирение, так что и мужи духовные, по причине немощи плоти и нечистоты, которой невольно подвергаются, спасительно смиряются, не превозносятся своими добродетелями, которые помогают совершать благодать Божию. Апостолу Павлу дан был пакостник плоти, чтобы не превозносился. 2 Коринфянам 12:7. От этой борьбы зависит также очень полезное для нас промедление дела, и от этого спора спасительное откладывание исполнения. Ибо когда, встречая препятствия в грубости плоти, мы вынуждены медлить в совершении того, что не к добру задумали, то нередко в этот промежуток приходим в лучшее настроение, или через раскаяние в злом, или через исправление ошибки, которая может обнаружиться при новом рассмотрении дела во время промедления. Вот почему те, которые в исполнении своих желаний нисколько не замедляются сопротивлением плоти, то есть демоны или нечистые духи, должны быть почитаемы хуже людей, потому что, как с их желаниями, всегда неразлучна возможность исполнения, чтобы не задумали злого, немедля совершить то делом, к невозвратной своей погибели. У них как ум скор в замыслах, так силы существа быстро и свободны в исполнении их. Потому, так как у них всегда есть полное удобство делать все, что они захотят, то при этом не находят себе никакого места спасительное рассуждение, которое могло бы отвратить злое намерение.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Красном Яре волонтерами организована выставка о царской семье Николая II. В село Красный Яр Уфимского района приехали волонтеры проекта «Родная земля» Сретенского монастыря из города Москвы. Они привезли фотовыставку о царской семье, подготовленную братьей обители. С гостями-волонтерами встретился глава Уфимского района Николай Ельников. Он ознакомился с фотовыставкой и пообщался с молодежью. Экспозиция включает в себя редкие исторические снимки из архивов, которые раскрывают жизнь семьи Николая II – от частного быта до государственного служения и благотворительности. Выставка разделена на три части – о семейных ценностях, о служении Отечеству и о милосердии. Среди экспонатов – ранее почти не публиковавшиеся кадры, в том числе связанные с работой императрицы и великих княжон в госпиталях в годы Первой мировой войны. С 3 по 9 августа этого года в храме Святой Троицы – состоится цикл мероприятий для детей и взрослых. В течение недели волонтеры будут проводить просветительские встречи, игры, мастер-классы, квесты и викторины. Ну и к другим сообщениям выпуска. В главном храме воздушно-космических сил состоялись торжества, посвященные Дню воздушно-космических сил. В день памяти обретения мощей преподобного Серафима Саровского Чудотворца в Патриаршем подворье в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами прошли торжественные мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику военнослужащих космических сил. Праздничную божественную литургию возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По окончании литургии на храмовой территории состоялось торжественное построение военнослужащих. Митрополит Кирилл обратился к личному составу с пастырским словом, поздравив воинов с профессиональным праздником. Владыка подчеркнул, что служба в небе требует не только безупречной профессиональной выучки, но и твердого духовного стержня, ибо именно на плечах воинов космических сил сегодня лежит колоссальная ответственность за мирную жизнь страны. Ну и последнее сообщение выпуска, оно из Москвы. Там прошли торжества по случаю Ильина дня. В центре города состоялись торжества, посвященные Дню памяти пророка Илии. Божественную литургию в день престольного праздника храма возглавил первый зампредседатель председателя издательского совета Русской Православной Церкви епископ Истринский Серафим. А по окончании литургии состоялись традиционный крестный ход на Красную площадь и молебен пророку Божию на Лобном месте, который возглавил епископ Серафим. Архиерей также передал собравшимся благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также с Лобного места были оглашены и поздравления президента Российской Федерации и министра обороны России, а также мэра Москвы. Торжества на Красной площади продолжились показательными выступлениями роты почетного караула и прохождением торжественного марша парадных расчетов. А затем на Варваровской площади была организована благотворительная трапеза из полевой кухни. В рамках празднования 420-летия Ильинского набата, прозвучавшего с колокольни храма пророка Божия Илии, состоялся фестиваль колокольного звона. Гости праздника смогли послушать разные виды звонов на переносных звонницах, установленных на улице Ильинки и в парке Зарядье. Праздник проходил с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. При участии и поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, правительства Москвы, а также командование и ветеранских организаций воздушно-десантных войск. В праздновании приняли участие более 2000 человек. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
0: «Воскресенье» – первый круглосуточный

программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

Живи, как и все, в никуда. Они силу имеют такую, что влекут за собой корабли.

не рули, а бросай свои весла, рули. Но уж и я паруса поднимаю, море штормом встречает не зря. Я ведь курс на восток выбираю, вот и солнце восходит, играя. И уверен, не зря отрываю от дна якоря. И хоть ветры сквозят через душу, заливает мне душу вода, но я веры своей не порушу, буду все же искать только сушу. Сквозь шторма и года Вифлеемская светит звезда. Море рыбья среда, здесь не свить человеку гнезда. Среди снега и льда буду берегу верен.

Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Ну а вы все так же на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». Компанию за звукорежиссерским пультом мне составляет Людмила Пеннигина. Ну и собрались мы здесь такой прекрасной компанией, чтобы рассказать вам о тех программах, которые составят вам прекрасную компанию сегодня в течение дня. Узнаем много интересного из истории нашего города, послушаем интересные произведения и поговорим на интересные темы. Ну а теперь давайте обо всем по порядку. Совсем скоро в 12:15 программа из цикла летописи Екатеринбурга «Музейные истории» расскажет про выставку «Чемоданное настроение», о том, как зарождался туризм в нашем городе. В 12:30 повесть «Древняя Русь». Ее написал Дмитрий Емец. Услышим очередную часть. А в 13:15 узнаем новости культуры от Марьяны Ильиной. В 13:30 Виктория Кауган у микрофона. Поговорим про материнские страхи и как помочь женщине справиться с трудностями. Прозвучит первая часть беседы. В 14:15 с отцом Сергеем Рыбаковым поговорим о духовной безопасности, когда мы читаем новости и скроллим ленты в соцсетях. В 15:15 передача из цикла «Точка зрения». Священники Русской Православной Церкви делятся своим мнением о тех событиях, которые нас окружают. В 15:30 Дмитрий Бабушкин, передача из цикла «Художественное чтение». В 16:10 православный календарь, узнаем о тех святых, которых мы сегодня чтим. В 16:30 главы из книги «Деяний святых апостолов», а в 17:20 передача из цикла «Гость в студии». В 18:10 рассказ «Квакша» Константина Паустовского. Приглашаем к радиоприемникам самых маленьких радиослушателей, ну и, конечно же, их родителей. А вот в 18:30 отправляемся на встречу за кулисами с Константином Еремеевым. В 19:10 передача из цикла летописи Екатеринбурга «Музейные истории». В 19:30 звучащая книга, в 20:20 беседы о вечном, в 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 прозвучат псалмы царя Давида на русском языке. Прозвучат псалмы с 41 по 45. Кстати, в 23:40 эти же самые псалмы мы для вас повторим в программе «Псалтырь. Звучащая». В 22:15 мы повторим для вас программу летописи Екатеринбурга «Музейная история», а в 22:30 программу «Духовное слово». Да, некоторые программы мы повторяем, но только для того, чтобы вы выбрали самое удобное время для их прослушивания и ни в коем случае не пропустили те программы, которые очень хотите услышать. Вот такие передачи ждем совсем скоро на любимых волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

0: я не напрасно живу. В небе погасли звезды, я не напрасно живу.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель директора Музея истории Екатеринбурга и куратор выставки Светлана Булатова. Светлана, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что ж, мы сегодня продолжим говорить про выставку «Чемоданное настроение», что открыто в Музее истории Екатеринбурга, и посвящена она первым туристам, то есть людям, которые впервые стали выезжать за границу и представлять таким образом нашу страну. В прошлой программе мы о самой выставке и о истории ее создания поговорили. Сегодня про агентство «Спутник» мы обещали, что расскажем. Это агентство, которое одно из первых стало заниматься тем, что именно начало организовывать туристические поездки за границу.
2: Да, все верно. Все-таки чуть-чуть уточню, что, конечно, не только агентство «Спутник» и не первое начало вывозить наш град. Мы вспоминали предыдущую серию, когда у нас открылись эти все возможности, начался интенсивный обмен международный, ехали в СССР, и наши сограждане стали выезжать за границу, вспоминали международный всемирный фестиваль 57-го года в Москве, после которого как раз возникла насущная необходимость как-то подхватить функции, которые выполнял интурист, и уже целенаправленно заниматься в том числе молодежным туризмом, и въездным, и выездным. И именно тогда, в 58-м году, буквально спустя год после памятного фестиваля, Народное бюро молодежного туризма «Спутник», которое появляется в 58-м году, оно призвано было работать конкретно со студенчеством, молодежью, принимать группы здесь, в СССР, отправлять группы за границу. Это не было вопросом проведения досуга, отпуска или чего-либо еще. Важны были политические, в том числе, функции, возложенные на эту организацию. Идея заключалась в том, что мы должны за границей создать максимально репрезентативный образ, имидж Советского Союза как молодого прогрессивного государства, максимально радушного, гостеприимного, комплиментарно настроенного представителям всех государств, рас и наций, готовы встречать и привечать их у себя, и готовы отправлять своих молодых студенчества за границу, с тем, чтобы они расширяли свои горизонты и впитывали все эти международные культурные веяния. Вот под таким соусом, с такой идеологией бюро «Спутник» создается. Интересен момент с неймингом. Почему «Спутник»? Ну, тут любопытная игра слов. Понятно, что вас кто-то сопровождает в вашем путешествии, ваша путеводная нить. Слово «спутник» аналогично напрашивается. Но, кроме всего прочего, именно в этот момент триумф космической программы СССР, именно с ней в первую очередь наша страна ассоциируется. Первые туристы, к слову, об этом вспоминали, что когда они приезжают в Штаты или во Францию и там задают себе вопрос, узнают, что ты из Советского Союза, и все говорят: о, СССР, спутник. Именно тогда происходит запуск первого искусственного спутника, поэтому тут еще и космические аллюзии присутствуют. И у нас на выставке значительная часть, вот целый блок посвящен фирменной сувенирной символике спутника, благодаря научному нашему куратору Маше Баклинищеву, которая целенаправленно собирает и коллекционирует все эти предметы, и мы можем познакомиться с фирменной атрибутикой, с маскотом, символом официальным спутника, который с самого первого момента появляется. Это такой хорошенький человечек, очень похожий на Мурзилку, наверное, ближайший аналог, с чемоданчиком, такой он деловой. Его голова — это земной шар. И вокруг этого земного шара такая орбита этого искусства спутника намеченный. В общем, тут тоже аллюзии совершенно понятны. И очевидно, этот хорошенький человечек на протяжении всех десятилетий украшал все календарики, значки, монетки, стаканчики и фирменные платочки. Все это великолепие также на выставке можно увидеть. И вот этот спутник начинает активно функционировать, разрастается его филиальная сеть по всей стране. Мы, например, приближаемся к городу Свердловску. Свердловский спутник открывается в 1966 году. И очень скоро он становится довольно могущественной организации, была там у них внутренняя статистика по объему туризма, и вот в какой-то момент наш Свердловский спутник занимал третью позицию в этой табеле о рангах вслед за московским и ленинградским, ну, понятно, почему, отделениями. Мы рассказываем, собственно, о том, как организован был этот молодежный туризм в соответствующем разделе выставки. И тут нас интересовало, прежде всего, как происходил, опять-таки, подбор кандидатов. Мы этого отчасти касались в прошлый раз, говоря о путешествиях по профсоюзной линии. Но здесь отбор был ничуть не менее строг. У нас есть отдельная медиа-инсталляция, которая живописует этот облик, образ идеального туриста. Ну, прежде всего, важно учитывать возрастные рамки, поскольку туризм молодежный. Молодежь считается человек от 20 до 35 лет. Сейчас мы с вами знаем, ВОЗ все раздвигает эти границы, уже в 44 года заканчивается. В 45 наступает необратимый средний возраст, а до 44 лет ты еще молодежь. Ну вот спутник работал с возрастом от 20 до 35 лет. При этом тут были нюансы. Если ты отправляешься в путешествие в социалистическую страну, а твоя карьера международного туриста должна была в обязательном порядке начинаться именно с посещения стран соцблока, чтобы тебя испытать вшивость, так сказать, то здесь верхняя граница 20 лет, от 20 до 35 лет. После того, как ты себя показал в бою в соцстране, повел себя соответствующим приличным образом, тебя берут на карандаш, и ты можешь попасть уже в заявки желающих путешествовать в капиталистическую страну. Так вот, в капсуле можно было поехать, начиная с 22 лет только, не раньше. При этом тут тоже существовали свои особенности. В соцстрану можно было путешествовать раз в 2 года, ну, там с определенными исключениями, оговорками. В капстрану можно было путешествовать раз в 3 года. При этом маршрут путешествий повторяться не должен был. То есть маршруты должны были меняться, страны должны были меняться. Естественно, по итогам каждого такого путешествия составлялся подробный отчет руководителям группы, кураторами, смотрели, как ты себя проявил, делали соответствующие выводы. Кроме всего прочего, когда эта группа формировалась, это предположим, ты подаешь на местном уровне, в местную комсомольскую организацию, такую заявку, она рассматривается, там формируется группа в целом и смотрит на показатели в целом. Там тоже должны были выдерживаться определенные буквально числовые пропорции, по крайней мере, так следует из регламентных программных документов, с которыми мы работали в архивах. В частности, не менее 60% от численности группы должны составлять рабочие, рабочая молодежь. Эта градация не выдерживалась, это мы тоже можем судить по всяким статистическим отчетам, где регулярно там, Уралхимашу, ЭТМ ставят на вид, что вот, научно-техническая интеллигенция гораздо охотнее отправляется в путешествие, нежели рабочий класс. Точно так же должен был существовать гендерный паритет, то есть в группе должно было присутствовать равным количеством и женщины, и мужчины. Опять же, этот паритет не достигался на практике, и чаще всего в путешествие жаждали отправиться дамы. Ну, как и сейчас, дамы — это всегда локомотив любого отдыха и культурного досуга. А тут нужно учитывать важное ограничение. В советскую пору отправиться в международную поездку не могла супружеская чета. Муж и жена должны были по понятным причинам путешествовать отдельно. Поэтому вот дама не могла на буксире мужа взять. Поэтому тут тоже существовали трудности. Мы общались с нашими респондентами и говорили о том, что там условно рекрутеры того же спутника или профсоюзов, которые набирали эти группы, приходили на предприятия, охотнее откликались на заявки мужчин, потому что признавались, что от мужчин заявок в разы меньше, а им нужно эту группу примерно в равном составе укомплектовать. Ну и, собственно, если мы будем говорить о самом кандидате, в случае с молодежным туризмом важно, чтобы он был активистом, ну, желательно комсомольцем, членом ВЛКСМ. Если не комсомольцем, то как-то зарекомендовавшим себя на общественной нити, выполнении какими-то общественными поручениями. В случае, если мы говорим о человеке уже перешагнув 28-летний возрастной рубеж вот в интервале 28-35, то тут желательно было крайне, чтобы это был либо членом ВЛКСМ, либо кандидатом в члены партии, либо уже партийным человеком, но чтобы к тебе точно никаких вопросов не возникало. По-моему, тоже в прошлый раз мы вспоминали, что когда эта группа формировалась, существовали преференции определенным занятиям. В группе обязательно должен был присутствовать медицинский работник, в группе желательно должен был присутствовать человек, который владел бы несколькими иностранными языками, но в первую очередь тем языком в страну, в которую они отправляются. И преференции оказывались людям, которые владели кино-фотосъемочной аппаратурой, музыкальными инструментами. Опять-таки это все делалось вот с тем тем, чтобы укомплектовать группу максимально полной, разнообразной, она бы соответствующим образом представительствовала на международной арене, потому что, повторюсь, и молодежная группа, и группа уже взрослых путешественников отправлялась не столько отдыхать, и не только отдыхать, сколько представительствовать от уровня большой, могучей страны, участвовать во всевозможных международных встречах, раутах, встречаться с молодежью той страны или с обществом дружбы той страны, куда вы отправляетесь, обмениваться какими-то там верительными грамотами, и вымпелами, и сувенирами и прочее, прочее, присутствовать на каких-то общих торжественных ужинах. Поэтому все эти резоны принимались в расчет. Во всем этом мы подробно на нашей выставке рассказываем, показываем посредством вот этих самых программных кафе, этой самой инсталляции, это облик идеального путешественника. Ну и еще один нюанс, который мы должны коснуться вот в этой серии и в этом блоке, это, собственно, уже подготовка к поездке, когда вы прошли это сито отбора, но это на самом деле для вас ничего не заканчивается, а все только начинается, потому что к поездке нужно подготовиться. И в составе группы всегда был руководитель проверенный, это главное, был парторг, выбирался староста. В некоторых группах там было настолько узкое деление спецификации, что были в том числе ответственные за сувениры, у которых эти все дары волхвов хранились, и которые потом при случае вручались той стороне. И, естественно, с ними проводилась подготовка, инструктаж там, в течение 1-2 дней. Вся эта группа собиралась в Свердловске, поскольку, как правило, это были сборные группы со всей области, там, из Каменска, из Первоуральска, еще откуда-то ехали туристы. Вот они воссоединялись в Свердловске. Инструкторы того же спутника, предположим, рассказывали им о политическом устройстве этой страны, о культурных особенностях, об особенностях тура, в котором предстоит поучаствовать. Они должны были это все пройти в обязательном порядке. Там были тоже разные нюансы и особенности, но очень многие вспоминают, что инструктировали вплоть до инструктажа на уровне этикета. Некоторые группы свозились вот в наш культурно-промышленный ресторан «Космос» на набережной Динамо, и там проводился инструктаж, какой вилкой, какой ложкой, в какое время дня, из какой чашки вы пьете кофе. Вот как в этих всех красивых фильмах, когда простушки там, руками пигмалиона превращаются в светских красавиц и львиц, вот буквально то же самое происходило с нашими советскими согражданами, которые должны были всеми этими ритуалами, правилами этикета овладеть, чтобы там не ударить в грязь лицом. Мы об этом тоже говорим. Ну и самое интересное, момент, что они везли с собой. Тут на самом деле этот сувенирный ассортимент примерно все тот же самый, нам понятный и знакомый. Это, во-первых, фарфоровые сервизы с Исерского завода. Один такой сервиз мы тоже показываем на выставке. Это, наверное, немножечко история про Тулу, в которую ты едешь со своим самоваром, потому что ездили, например, очень часто в Чехию, везти в Чехию или в ГДР свой уральский фарфор. Сомнительно, сказали мы сейчас, но окей. Возили сервизы, возили обязательно литье чугунное наше, возили матрешки, игрушки. Тут есть замечательная история одной из наших респондентов, которая участвовала в обменной программе. Мы, наверное, об этом будем отдельно рассказывать, о наших побратимских связях в Западной Чехии с Плезением, в обменных школьных лагерях. Но вот эта девочка отправлялась в такой языковой лагерь, и папа с рудника привез ей большую красивую хрустальную куклу. Мама добыла красивую большую куклу-матрешку, и когда эта девочка Оля принесла все на какой-то их там условно-сборный пункт, руководитель группы изъяла все эти подарки и сказала, что эти прекрасные подарки будут вручаться от всей группы целиком, а ты поищи себе какие-нибудь сувениры попроще, на уровне там вот тех же самых календариков и выпилов. И эта же группа, у нее, видимо, была очень ответственный родительский какой-то состав, они решили, что все мальчики и девочки будут одеты, наряжены, унифицированы, договорились с ателье, девочкам шили джинсовые сарафанчики, а мальчикам, соответственно, джинсовый комплект. И на каком-то уже заключительном этапе, когда гардероб был готов, какой-то из кураторов группы посмотрел и решил, что все-таки это нелогично, что советские пионеры, советские школьники поедут с ограниченным путешествием в джинсовых костюмах. Это капиталистическая мода, видимо, такие были резоны. И дали отбой. И они в срочном порядке какие-то другие наряды придумывали и изобретали. Вот много таких любопытных нюансов было сопряжено с выездом за границу. И, наверное, на этом нам нужно сегодняшнюю серию завершать.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В следующую субботу мы обязательно продолжим рассказывать вам про выставку «Чемоданное настроение», которая открыта в Музее истории Екатеринбурга. Ну а в гостях у меня сегодня была заместитель директора музея, а также куратор выставки Светлана Булатова. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть повести «Древняя Русь». Написал ее Дмитрий Емец. Читает Владимир Левашов.
2: «Ладьи на колесах». Эпиграф. В год 6415-907. «И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу». Повесть временных лет. Через несколько дней собрал князь Олег свое разбредшееся войско. Повел его к Царьграду. Стоят греки на стенах, ждут. Сунулась было сгоряча рать к городу, хотела его нахрапом взять, да куда там? Высокие стены, не подняться. Сбрасывают на них со стен бревна, из хитрых машин копья громадные посылают и камни, а защит деревянный много ли спрячешься, когда сверху дождь из стрел и кипяток со смолой льются? Отхлынули воины Олеговы. Понял князь, нелегко будет город взять. Стал он готовиться к большому штурму. Лестницы строить, тараны готовить, а главное велел своим воинам сделать колеса и поставить на колеса ладьи. Сколотили плотники для ладей вроде телег больших. Дно у них из бревен, колеса по сторонам. Волоком-то привыкли ладьи таскать, а тут тоже вроде волока, да только похитрее. Неповоротливые ладьи на колесах. Наваливаются на колеса воины Олеговы, толкают, вращают их руками, конями тянут. Смотрят греки со стен, недоумевают. Думают, пожжем мы ладьи, пока их к стенам подкатят. Деревянные же они, смолой покрыты, легко горят. Да тут вдруг подул ветер попутный прямо к городу. «Паруса!» – приказал Олег. Разом подняли на всех ладьях паруса. Натянул их ветер, прямо к Царьграду ладьи погнал. Смотрят греки, сотни кораблей к ним по суше идут с воинами. «Не сожжешь теперь все, не успеешь!» Многие корабли уже через замыкающую цепь в гавань перетащили. Заходит гавань прямо в сердце города. Высадятся там дружинники Олега, захватят город. Почувствовали греки быть беде. Послали император Илеон и Александр к Олегу послов с просьбой о мире. «Не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь». Согласился князь Олег. В знак своей победы прибил он свой щит к воротам Царьграда. Издали виден щит, не смеют его греки снять. Отошел Олег немного от столицы и стал вести переговоры о мире с греческими императорами. Поехали к ним послами лучшие дружинники Олеговы. Карл, Фарлав, Вермут, Рулав и Стемит. Потребовали от имени Олега дать дани на 2000 кораблей по 12 гривен на уключину. И еще потребовали отдельной дани для всех городов русских – Киева, Новгорода, Черникова, Переяславля, Полоцка, Ростова, Любича и других городов, где сидели посадники Олега. А еще потребовали, чтобы русские купцы могли свободно приходить в Царьград и торговать, когда захотят. Когда же возвращаться им домой, пусть дают им греки пищу, якоря, канаты, паруса и другое, что потребно в дороге. Выплатили греки дань. Повернуло назад войско Олегово, да только не все домой вернулись. Не повезло бортнику Журбе. Выпил он на радостях вина греческого 4 полных шлема. греки-то вино разбавленным пьют, упал сонный с ладьи в воду, да и утонул. Только и поднялось к поверхности, что два пузыря. Дегтякуру Люту тоже не повезло. Ранило его стрелой в грудь, как в первый раз на город шли. И рано не сказать, чтобы глубокое да загноилось. 2 недели проболел Лют и умер. Не увидел своего дома и воец. Полез сгоряча на варяга, а тот его ножом и зарезал. Виноваты-то оба были, да и ссора пустяковая. Славяне те щадят друг друга в драке, двинут один другого в ухо и разойдутся, помирившись. А варяги чуть что сразу за нож или за топор. Буйный народ. Пастух же Пракшиня домой вернулся невредимым. Избу построил, 2 коров купил, лошадь, козу. После жену взял, детей народил, но все почему-то вспоминал ту загадочную доску в храме греческом, с которой нарисованная женщина живыми слезами плакала. Жалко ей, видать, их всех было. Между Ольгой и Олегом. Эпиграф. В год 6411-903, когда Игорь вырос, то сопровождал Олега и слушал его, и привели ему жену из Пскова именем Ольгу. Повесть временных лет. Долго княжил Олег на Руси, 30 лет и 3 года. Спокойно при нем жила Русь, победно. Сын Рюрика Игорь давно вырос, мужем стал, воином, в походы ходил с дружиной, но княжеской власти Олег ему не уступал. Да Игорь и не рвался. Как в детстве привык Олега слушаться, так слушал его и во взрослые годы. Даже жену нашел себе по совету Олега. Привели ее из земли Псковской, из деревни Выбуты. Звали ее Ольгой. Вот повезло так повезло. Кто такая эта Ольга? Князя молодого заполучила. Шепчутся бабы на торгу. А 3 сестры, Дарена, Лебуша и Амелица, едва даже не подрались. Да дочь перевозчика она. Заблудился Игорь на охоте, не знал, как через реку переправиться. А тут она на лодке, как перевозила его чай, околдовала. А так ни кожи у ей, ни рожи, завидует Дарена. Как ни кожи, ни рожи? Что ты пустое городишь? Красавица она. Знатного Ольга рода варяжского. Игорь, ты и не видел ее до свадьбы. Выбрал ему жену Олег, спорит Амелица. Варяжского, да, но не знатного, самого простого рода, оттого и в лодке гребла. Родственница Олега она, имена у них вон и то схожи, горячится Лебуша. Как бы там ни было, женой Ольга оказалась Игорю хорошей, верной, рассудительной, только уж умной очень. Много умнее Игоря. И года не прошло, а стала дружина подмечать, что Игорь перед тем, как на какой-то вопрос ответить, на Ольгу незаметно посматривает. Кивнет Ольга, говорит «да», головой качнет, говорит «нет». Посмеиваются дружинники. Дело ясное, взяла баба над мужиком верх. Ну а что, умную жену и послушать не грех. Так и оказался князь Игорь между Ольгой и Олегом. А что? Запомнить просто. Олега слушай и Ольгу слушай. Вот все и будет хорошо. Так и действует Игорь. Слушает он и Ольгу, и Олега, и дружину свою слушает. Хороший путь, надежный. Да только не для князя. Иной раз Олег так скажет. Ольга эдак, а дружина им наперекор. Не знает Игорь, чью сторону принять. С Ольгой согласишься, Олег рассердится. Сделаешь, как Олег требует, Ольгу расстроишь. Трудно быть слабым князем. Нет к такому князю уважения. Но все же в семейной жизни был Игорь счастлив. Родился у них с Ольгой сын Святослав. Любимый конь. Есть у князя Олега молодой конюх. Быстрый, ловкий. К каждому коню самому норовистому подход найдет. Зовут Горан, македонец из Иллирии. Попал он к князю во время похода на Царьград. Едет как-то князь Олег по полевой дороге мимо леса. И Горан с ним рядом. Далеко растянулась дружина. Видит вдруг Горан, выходит из леса волхв. Борода длинная, седыми волосами ветер играет. Стоит на пригорке, смотрит на дружину. Не нравится Горану этот волхв. Пытается он так своего коня на дороге держать, чтобы загородить волхва от князя Олега. Не любит Горан волхвов. Он, как македонец, еще юношей принял крещение. Слышал он в церкви, что нельзя верить волхвам. Хоть и скажут они правду, а все едино солгут. Солгать и правдой можно. Все зависит от того, для чего она сказана. Много вертится волхвов вокруг хором княжеских. По-разному эти жрецы себя называют. Одни – обаянники. Эти чудеса всякие показывают. Духов являют, мертвых мужей к жене на ночь приводят. Есть кудесники. Эти совершают всякие обряды чародейственные, будущее предсказывают. Есть сновидцы. Эти вечно у боярских жен сны толкуют, а мужья их поленьями гоняют, чтобы со двора ничего тайком не выносили. Есть облакопрогонники. Эти уверяют, что могут дожди насылать или, напротив, прогнать тучи. Боятся простые крестьяне связываться с облакопрогонником. Лучше уж пусть возьмет курицу. Польет после этого дождь хорошо, а не польет, скажут облакопрогонники, что разгневались боги за то, что курицу старую им подсунули. Есть волкодлаки. Про этих одни говорят, что вызывают они затмение солнца, а другие, что превращаются в зверей лесных. Есть, наконец, кобники. Эти за статуями богов смотрят и жертвы им приносят. Разные это жертвы. Чаще куры, собаки, коровы, кони. Но бывает, что и девушку принесут в жертву, и юношу. Не получилось у Горана волхва от князя оттереть. Развернул Олег коня, подъехал к волхву. И Горан тоже подъехал. Должен слуга всегда быть рядом с господином. Сидит князь в седле, свысока на волхва смотрит, и волхв на него смотрит, спокойно смотрит, без страха. Спрашивает князь Олег у волхва, правду ли говорят, что зрите вы, волхвы, будущее? «Зрю», — отвечает волхв, — усмехается князь. «И как же я умру?» — спрашивает. Опирается волхв на посох, отвечает. От коня своего любимого, на котором ездишь, ты примешь смерть. Потемнел лицом Олег. Любит он своего коня. Был тот под ним во множестве походов. Так он на волхва взглянул, что понял Горан, если сейчас дрогнет волхв, или хоть взгляд отведет, зарубит его Олег. Но спокойно стоит перед князем волхв. Треплет Олег коня по шее, переводит взгляд на Горана. «А ты что скажешь, конюх, слушать его или нет?» Не ответил бы Горан, не набрался бы храбрости, но раз князь спрашивает, отвечает. «Нет, — говорит Горан, — не слушай. Его боги — демоны. Не сильны они, если их не боятся. Поедем отсюда, князь». «А что сбудется ли? Как учит ваш распятый бог?» – спрашивает князь. «Если не верить, не сбудется. Все по вере», – отвечает Горан. со злобой косится на Горана Волхв. Чувствует Горан его лютую ненависть, молчит и Олег. Переводит он взгляд с Горана на Волхва, взвешивает, чья правда. «Не врешь ли?» – спрашивает у Волхва. Тот качает головой. «И как же приму я смерть от коня? Сбросит он меня сонного с седла, а дерево разобьет, споткнется ли в бою? Не открыто мне это, князь, но ведаю, что примешь ты смерть от коня своего любимого», — отвечает Волхв. Кусает князь Олег седой ус, слезает с коня, обнимает его шею, прощается. Потом передает Горану повод, велит ему заботиться о коне на лучших пастбищах, выпасать, чистить, но к нему Олегу и близко не подводить. Не сядет он больше в его седло. «Ну что, Волхв, — говорит князь, — не умру я теперь от коня?» Молчит Волхв, но в глазах у него торжество. Смотрит он на Горана, как победитель. Махнул князь рукой, подвели к нему дружинники другого коня. Сердито ожег его князь плетью, ускакал. Погрустил день, погрустил другой, а после и забыл. Мало ли у него других коней. 5 лет минуло, и вот как-то на хмельном пиру стала дружина своих коней вспоминать. Спорят, перебивают друг друга. Долго слушал их Олег. Разгорелось у него сердце, вспомнил он своего коня, как из боя его выносил, как врага в бою грыз, как в воду холодную бесстрашно бросался. Велел позвать Горана, спросил у него: «Отвечай, македонец, где мой конь любимый? Жив ли?» Отвечает Горан невесело: «Пал он, князь, уж 3 года тому. Берегли его, как зеницу ока, да, видно, пробил его час». Тряхнул головой Олег, по столу кулаком ударил. «Солгал, Волхв, конь умер, а я жив. Эх, найти бы того Волхва, спустил бы я его в мешке под лед». Захотелось Олегу увидеть кости своего боевого друга. Вскочил он, поскакал с Гороном на круче Днепровские, где конь его пал. Показал ему Горан кости в высокой траве. Вот ребра лежат, вот череп белеет. Усмехнулся невесело князь Олег, поставил на череп ногу. «Напрасно я поверил Волхву. От этого ли черепа смерть мне принять?» Слышит Горан шипение. Наклоняется, видит, выползает из черепа потревоженная гадюка. Устроила она в конском черепе себе дом. «Осторожно, князь!» — кричит Горан, но поздно уже. Укусила князя Олега гадюка. Разболелся он, умер. Похоронили его на горе Щековице. Скоморох Талалайка. После Олега стал править князь Игорь. Нет у него хватки Олеговой, но верна ему дружина, умна его жена Ольга. Слушает Игорь их советы. Когда после смерти Олега отпали от земель русских древляне, отправил Игорь туда войско. Победил древлян. Потом против печенегов воевал. А рядом слабеет Византийская империя, наследница Римской империи. Изнеженными стали греки, разучились сражаться, нанимают себе рати варягов, печенежскую конницу, стравливают между собой народы, да только все равно не помогает. Не действует уже былой принцип «разделяй и властвуй». Ходят на Царьград все, кому не лень, как в копилку руки туда запускают. Пошел на Царьград царь болгарский Симеон с войском. разграбил Фракию и Македонию, взял с греков большую дань, ушел. Пошли на Царьград угры, те самые, что на Угорской горе при Олеге стояли, откупились греки и от них. С богатой добычей возвратились угры. Знают это все и на Руси. Не слепые же, не за печкой живут. Завидно это дружине. Начинает дружина говорить князю Игорю. Как это так, князь? Все, кому не лень, с греков откуп берут, а мы ноги ходим. Есть у князя Игоря скоморох Талалайка. Считают его дурачком, потому что говорит он то, что думает. Спрашивает Талалайка, как так нагие? А что на вас, не рубахили? Молчи, дурень, говорят Талалайки. У Свинельда вон, у дружины серебряные ложки, а у нас деревянные. Так Свинельд-то просто воевода, а мы дружинники княжьи. А Талалайка не молчит. А деревянными что, поесть нельзя? Только и дело вам, чтобы попировать. Лучше б работали, землю бы пахали. Не любит дружина, когда ее работать заставляют. Осерчала она на Талалайку. Как-то подстерегли его у колодца трое, огляделись тихо вокруг. Не хочешь ли, говорят Талалайки, водицы испить? Не хочу, говорит Талалайка. А нам, кажется, хочешь, больно уж горяч. Бросился Талалайка бежать. Догнали его в колодец головой вниз, бросили узкий колодец, не повернуться. Дошутился Талалайка, утонул. Не хотел князь Игорь идти на Царьград. Не так часто ходил он воевать, как князь Олег. Чаще в походы посылал своего воеводу Свинельда. Оттого и завидовали Игоревы дружинники Свинельдовым. Те, как пойдут в полюдье, прежде свои карманы набьют, а потом уже для князя собирают. Свинельд это, конечно, знает, но покрывает своих. Оттого и перебегают к нему лучшие дружинники, понимают свою выгоду. Опытный воевода Свинельд. Где надо, хитростью берет, где надо, силой проламывает. Сам сражаться не боится, весь шрамами исполосован. С таким воеводой надежно Игорю. Да только сам он порой не понимает, кто князь на Руси, он или Свинельд. Да только мягок Игорь. Привык он еще при Олеге сосуществовать рядом с людьми сильными, не вступая с ними в конфликт. А когда мудрость нужна, так вот княгиня Ольга рядом всегда совет хороший даст. Оттого и долго уже правит Игорь на Руси. 28 лет минуло со смерти Олега, а тут на Царьград поход. Тут воеводой не отделаешься, самому Игорю нужно становиться во главе рати. Уступил он дружине. Стал собираться.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть повести «Древняя Русь». Написал ее Дмитрий Емец. Прочитал Владимир Левашов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость выпуска из Беларуси. Там с 18 по 26 августа пройдет ежегодный всебелорусский крестный ход, поучаствовать в котором приезжают даже из Голландии. За 9 дней паломники пройдут 250 километров, посетив 4 епархии и 21 храм. Руководителем крестного хода является Сергей Мелешко, а духовником шествия – протоиерей Николай Савастьянов. Сергей Мелешко отмечает, что во всебелорусском крестном ходе участвуют отнюдь не одни белорусы, так как география его участников постоянно расширяется. Традиционно собираются паломники из России, Прибалтики, Сербии. А еще на самый первый крестный ход прибыла группа верующих из Германии, и они участвуют в нем до сих пор. Говоря об участниках крестного хода, Сергей Мелешко привел ряд конкретных примеров, когда крестоходцами становились люди из самых разных стран, причем узнавали они о шествии подчас случайным образом. Например, в прошлом году приехал парень из Голландии, а о крестном ходе он узнал от своей крестной, русской женщины, которая живет в Голландии. Она ходила уже не раз. Молодой человек говорил только на английском, поэтому с ним общались всем крестным ходом. Оказалось, очень веселый парень. Другой участник шествия, иеромонах из Румынии, узнал о крестном ходе, прочитав о нем статью. И у него загорелось сердце. Он сел в машину и преодолел весь долгий путь. Также Сергей Мелешко отметил, что традиционно во всебелорусском крестном ходе принимает участие множество паломников из России. В заключении руководитель крестного хода сообщил, что по традиции всебелорусский крестный ход пройдет от одной святыни – Жировической иконы Божьей Матери ко второй – Минской иконе Божьей Матери. Он отметил, что в связи с этим, начиная с третьего шествия, оно так и обозначается – крестный ход под покровом Божьей Матери. Ну и к другим сообщениям выпуска. Начали совершать богослужение в русском храме, который строят в горном селении на Филиппинах. В храме в честь пророка Божия Илии Русской Православной Церкви в горном селении Магула в Республике Филиппины завершилось благоустройство кровли. Благодаря этому теперь в храме можно совершать богослужение. И первые уже совершены. Например, 1 августа там состоялось вечернее богослужение, которое возглавил клирик генерал Сантовского благочиния иерей Дмитрий Кахилинг в сослужении диакона Илии Алерия. А 2 августа, в престольный праздник, священнослужители совершили праздничную литургию. После службы отец Дмитрий поздравил верующих с праздником, а также недавно рукоположенного диакона Илию с днем тезаименитства. После рукоположения отец Илия проходит сейчас 40-уст. Ну и последнее сообщение выпуска. В Костроме открыли памятник праведному адмиралу Федору Ушакову. 2 августа этого года в городе Кострома на территории морского храма в честь Рождества Богородицы на Волге состоялось открытие и освящение скульптурного изображения праведного адмирала Федора Ушакова. Открытие бюста стало первым шагом в создании на набережной города Костромы аллеи адмиралов, которая будет посвящена выдающимся флотоводцам-костромичам. Скульптурное изображение непобедимого флотоводца с надписью «Адмирал Федор Федорович Ушаков, святой праведный непобедимый» было преподнесено в дар Костроме инициативной группой по строительству духовно-исторического комплекса в честь праведного воина Федора Ушакова в Москве и фондом Андрея Первозванного. Сенатор от Костромской области назвала открытие бюста историческим событием для региона, а глава Среднеазиатского митрополичьего округа и почетный настоятель храма праведного воина Федора Ушакова города Москвы митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в своем слове обратил внимание собравшихся на то обстоятельство, что открытие бюста праведного адмирала приурочено к 25-летию канонизации святого. Оно положило начало организованного фондом Андрея Первозванного паломничеству в Мордовию, где в Рождество Богородицком Санаксарском монастыре покоятся мощи праведного адмирала и где состоялись юбилейные торжества по случаю Дня памяти его канонизации. Затем были возглашены многолетие защитником Отечества в морских чинах, несущих свою службу по охране рубежей Родины, и вечная память морякам, отдавшим свою жизнь за Отечество. Завершилось мероприятие салютом из пушек. Судами, стоящими на рейде, были произведены звуковые сигналы в честь торжественного события, а оркестром был исполнен марш. Также собравшиеся возложили цветы к монументу праведного воина Федора Ушакова. Затем прозвучал колокольный звон. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня поселок Барок, Ярославская область. Много преданий и историй хранит эта земля. Возраст многих сел и деревушек насчитывает больше 700 лет. К сожалению, с постройкой водохранилищ часть их ушла на дно. В этом смысле поселку Барок повезло. Он находится далеко от берега. Но его интересную историю просто нельзя не рассказать. С начала 18 века земли принадлежали Голицыным. Позже в качестве приданого переходит графу Мусину Пушкину, ученому, государственному деятелю. Ему принадлежат первые в России работы в области химии и технологии металлов платиновой группы. В 1807 году эту землю приобретает Егор Алексеевич Алексеев. Он основывает здесь усадьбу Барок, которую позже обустроил его внук Алексей Щепочкин. Последним владельцем усадьбы стал выдающийся революционер, ученый и народник Николай Александрович Морозов, чья жизнь и деятельность оставили глубокий след в истории поселка. Удивительно, но после революции 1917 года Морозову удалось сохранить усадьбу, что стало редкостью для того времени. Именно он основал здесь Верхневолжский биологический стационар, положивший начало научной славе Барка. В советский период Барок превратился в научный оазис. В 1930-1940-х годах биостанция стала основой для создания Института биологии внутренних вод Российской академии наук. Сюда переезжали ученые с семьями, образуя сплоченное сообщество, объединенное страстью к знаниям. Выбор Барока не был случайным. Его расположение на Рыбинском водохранилище создало уникальные условия для изучения пресноводных экосистем. Возглавил институт легендарный полярник, дважды герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин. В 1956 году по его инициативе началось строительство геомагнитной станции, а в 1963 году она была преобразована в геофизическую обсерваторию, филиал Института физики Земли. Круглосуточно в течение всего года без выходных и перерывов на праздники здесь ведутся наблюдения магнитного поля Земли, атмосферного электрического тока, метеорологических и аэрологических параметров. Это и есть режим обсерваторских наблюдений. Сегодня Барок – единственный в России академгородок, расположенный в сельской местности, что делает его поистине уникальным. К маленькому поселку Барок в полной мере применима старинная поговорка «не числом, а уменьем». Судите сами, на 2000 жителей – 3 учреждения Российской академии наук, 5 музеев. 2 музея посвящены его научным героям. Так, музей Папанин рассказывает о его жизни, экспедициях на Северный полюс и вкладе в развитие поселка. Рядом находится дом-музей Николая Морозова, расположенный во флигеле старинной усадьбы. Здесь полностью сохранена обстановка 19-го, начала 20 века. Мебель, книги, научные инструменты. Любителям фауны обязательно стоит посетить музей природы, открытый в 1956 году при Институте биологии внутренних вод. Это крупнейшая коллекция реалистичных чучел животных Ярославской области, насчитывающая около 2500 экспонатов. В залах представлены рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие, от крошечной мышки-малютки до величественного медведя. Особое внимание привлекают редкие виды, которые уже почти не встречаются в дикой природе. А в аквариумной части музея можно увидеть живых обитателей водоемов. Среди них есть и представители экзотической пресноводной ихтиофауны тропических и субтропических стран. Это пираньи и астронотусы. Основной частью коллекции неизменно остаются родные для русского человека осетровые. Барок славится не только научным наследием, но и природной красотой. Поселок окружен березовыми рощами и старинным парком в английском стиле, созданным в XIX веке. Этот парк, являющийся особо охраняемой природной территорией, насчитывает более 300 видов растений. Два искусственных канала добавляют очарование. Один ведет к речному порту, где базируется научный флот, а другой – к ихтиологическому корпусу. Летом каналы становятся излюбленным местом для рыбалки и отдыха у воды. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня я беседую с Оксаной Лунеговой, детским психологом. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Виктория!
0: Такую тему бы предложила. Я считаю, что она актуальная. Материнские страхи, беспокойство за ребенка – это норма или нет? Звучит очень по-риторическому. Хотелось бы начать, наверное, с понятия, с терминологии, что такое страхи, и когда вот эти вот опасения, страхи, опасности, в каком возрасте ребенка, она допустима, она адекватна, она не гиперболизирована.
1: Ну, на самом деле, это очень тема актуальная, да, когда есть материнская тревога. И тревога это за ребенка, это вообще эволюционно заложенный механизм заботы, да, то есть я забочусь, то есть он на подкорке, что мне нужно защищать, создавать вот эту безопасность для ребенка. И поэтому она, когда не такая большая, да, то, ну, тревога я имею в виду, то она на самом деле управляемая. И она помогает нам быть более внимательными или предвидеть те риски, которые могут случиться непосредственно с ребенком. Ну и, соответственно, вовремя реагировать. То есть это абсолютно нормально, когда есть небольшая тревога. Ну и более того, если отсутствует, да, тревожность как таковая, чтобы должно быть настораживать, то тогда мы, получается, ребенка отпускаем вообще в то поле, которое он сам не справится. Все-таки, если мы говорим про родителя, да, родитель, он создает все условия для безопасности ребенка. Но бывает, когда мы создаем такие условия, когда ребенок находится чуть ли не в клетке в этой безопасности, да, когда мы оградили полностью своего ребенка. Но если мы говорим про страх, страх это вообще базовая эмоция, которая, ну, встроена нас природой. И задача, да, именно самой этой эмоции страха – это сигнал, да, что внимание, возможно, угроза. То есть прямо в этом отношении. И, соответственно, страх мобилизует и тело, и психику, чтобы мы могли вообще защититься, убежать или замереть. Это на самом деле не слабость и не сбой. Это древний механизм выживания, который в том числе помог нашим предкам выжить. Да, если я беспокоюсь, значит, я создаю условия для безопасности.
0: Нормальная реакция организма — страх.
1: Да, да. И у страха на самом деле есть конкретный объект. Мы боимся чего-то определенного, да, болезни, одиночества, ошибки. То есть страх бывает такой, что он становится постоянным спутником и тогда теряет конкретный адрес, чего именно я боюсь. И, соответственно, превращается вот в это фоновое напряжение, тогда это уже тревога. Я тревожусь, но не понимаю, почему. И если человек находится в постоянной тревоге, тревога очень сильно истощает вот именно силы, в том числе и физические, и психоэмоциональные. То есть, а если говорить про физические, что сразу возникает? Это нарушается сон, даже снижается аппетит или наоборот очень сильно возрастает. Ну и мешает вообще радоваться жизни, то есть видеть что-то прекрасное в окружающем мире нашем. И тогда это мы можем говорить о тревожном расстройстве. То есть получается, что оно настолько истощило психику, что он уже в норме не может справляться в этом отношении. И тогда, что бы ни происходило, было бы все хорошо, то есть, может быть, даже с тем же ребенком, да, вроде ничего такого мы не видим, но тревога, она очень сильно в этом отношении фонит, и я делаю, получается, ошибки даже в воспитании в плане того, что я беспокоюсь, и, соответственно, я не могу логически мыслить, потому что если мы говорим про эмоции, да, эмоции, когда очень высоки, они неуправляемы. Логика в этот момент отсутствует, да, она очень сильно снижает. То есть эмоции, они преобладают над мышлением как таковым. То есть невозможно управлять им, а тогда страх управляет непосредственно нами, реакцией. И если получается, тревога очень высокая, она перестает быть помощником, она как раз и становится таким врагом, когда я отнимаю силы, и я совершаю еще больше ошибки, ну, например, вот в воспитании, соответственно, ребенка.
0: А, Оксана, а каковы последствия материнской тревожности? Я слышала такое мнение, что тревожность материнская и гиперопека приводит к тому, что человек, мальчик, девочка, когда вырастает, он либо также перенимает эту тревожность и страх, либо не может принять, либо не может принимать решения самостоятельно. Вот какие последствия такой тревожности?
1: Ну вот, да, то, что о чем я начинала говорить, если тревожная мама, она действительно вот создает вот эту клетку, да, гиперопеку для ребенка, где она предупреждает каждый шаг ребенка и старается, да, постелить соломинку, где он с этим справится. Либо принимает за него решение, мама знает, как будет лучше в этом отношении. То есть оно фиксирует, ну, то есть саму вот эту самостоятельность. То есть нельзя быть самостоятельным, когда тебя все время опекают. И, соответственно, да, не может принять решение, не может удерживать долго цель в этом отношении. Ну и, соответственно, он сам начинает, вот эта эмоциональная тревога, она передается всем членам семьи. Если даже вот обратить внимание, я долгое время работала в образовании, в классе, да, если один ребенок тревожный, он может заражать вот всех, кто с ним рядом. Да, может, не весь класс, да, а вот небольшое количество. А если тем более тревожен учитель, да, учитель все время о чем-то беспокоится, она может передать эту тревогу всему классу. Почему? Потому что она авторитетное лицо. Также, если мы возьмем родительскую систему, да, семью, соответственно, тревожные родители, они авторитетные для ребенка, особенно чем меньше, тем более авторитетные. И они точно так же берут эту модель, эту эмоцию за норму. То есть мне нужно все время тревожиться, тогда не будет ничего там плохого, или я по-другому не умею. Даже если мы говорим про тревожное расстройство, оно, или там про депрессивное состояние, это тоже передается окружающим. Говорят, да, нужно лечить кого-то одного. А на самом деле тут задействована вся семья в той или иной степени. Тут зависит и от психики каждого члена семьи в этом отношении, насколько она устойчива. Но мы понимаем, что если мы берем ребенка, у ребенка еще все это формируется, да, у него нет этой устойчивости, у него нет вот этой опоры. И если тревожная мама, да, это когда опора нестабильна, когда я как будто стою на полу, да, который со сломанными досочками или досочкой, которая шатаются. И, соответственно, я нахожусь в той же тревоге. То есть я ее легко перенимаю. Ну вот и последствия, то, что я сказала, да, это и для вас самостоятельной жизни, и в том числе для принятия решений, для достижения каких-то целей. И, соответственно, и в коммуникации это тоже определяется. То есть если я очень тревожен, то в коммуникации я либо туда не иду, взаимодействовать с окружением, избегаю этого взаимодействия. Либо, соответственно, я вхожу, но делаю очень много ошибок в этом отношении. То тогда и страдает коммуникация, зона вот именно общения. И опять же, если мы говорим про тревогу, да, тревога имеет разные спектры. Если говорим, например, про общество, да, это социальная тревога. Я боюсь, что меня неправильно поймут. Ну и, соответственно, если мы говорим про тревогу, то она формируется в личности как неуверенность в себе, низкая самооценка, что не веря в свои силы, да, вот в этом отношении.
0: А как снизить тревожность? Есть ли какие-то инструменты, которые работают? Например, беспокойство о том, как ребенок будет один ездить в университет или в какую-то секцию, там, да, и девочке 12 лет, как она будет одна отправляться на плавание, допустим. То есть как помочь себе, если, опять же, человек, мама или папа, потому что мы много говорим про материнскую тревогу, но есть, наверное, единичные случаи, когда папа тоже может эту тревогу проявлять, то есть беспокойство, да, то есть, да, их немного, скорее всего, но они есть. Как снизить?
1: Ну, согласно с вами, почему мы говорим о материнской тревоге, потому что, во-первых, мать, да, выносит этого, вынашивает этого ребенка, рождает, и, соответственно, она большую часть жизни ребенка, особенно чем меньше ребенок, тем больше уделяет времени, и, соответственно, мать. Да, мы знаем, что отец тоже принимает сейчас участие, да, отцы сейчас могут даже идти в декретный отпуск, но это, скорее всего, получается не норма, да, это исключение из правил, это какие-то единичные случаи, когда действительно роль отца в воспитании ребенка очень высока. Это либо неспособная на это мама, да, когда она выключена, либо ее отсутствие в связи там, с болезнями или там, еще с какими-то трудностями. Вот тогда подключается папа. Ну и если, например, мужчину также воспитывала тревожная мама, да, то он тогда эту тревогу приносит и в семью в целом, да, вот в этом отношении, вот это беспокойство. Ну и опять же важен опыт. Если в опыте были какие-то, да, печальные события, это была травма, да, травмирующее событие, и она является, то есть, триггером. Ну, допустим, ребенок пошел гулять, и я думаю, что с ним что-то случится. Хотя с ним никогда такого не было. Но у меня в предыдущем опыте, да, или я что-то читала, или знакомые мне рассказали, что какие-то бывают, да, очень серьезные трудности, последствия с тем, что ребенок, например, один на улице. Вот в этом ключе. Понятно, что вот взять вот так тревогу и выключить ее невозможно, да, то есть она появилась, она здесь, она рядом. Тут важна поддержка, да, почему важны супруги, поддержка непосредственно супруга в этом отношении, в роли, когда он участвует в воспитании, и он может в этом плане дать более устойчивую позицию и, так скажем, материнскую тревогу немножко отодвинуть. Да, она справится, и тогда, когда мама видит вот эту поддержку, она немножечко в этом плане успокаивается или передает ответственность, соответственно, супругу или ответственность небольшую ребенку. Если говорить про тревогу, которую... Ну, и помимо того, что, ну, допустим, супруг, да, поддерживает, ну, еще поддерживают близкие окружающие, то есть близкие родственники, например, родители, да, в этом отношении могут являться такой опорой. Ну, и, соответственно, может быть, подруги, да, какая-то информация. Но если существует вот тревожное расстройство, про которое я говорила, когда подключаются и физиологические процессы, и психически, и физиологически, тогда тут нужна работа специалиста. То есть самому человеку с этим трудно справиться. То есть это, возможно, и не только психолог, да, а психотерапевт, и, возможно, назначение терапии со стороны психиатра или невролога, когда нужно вот эту тревогу, чтобы она была управляемая в этом отношении. Тогда существуют, да, антидепрессанты, которые снижают вот эту тревогу на физиологическом, биологическом уровне. И с помощью терапии с психологом или с психотерапевтом можно научиться взаимодействовать с собой и со своими детьми уже в ином смысле. То есть научиться другим способом реагирования и дать ребенку эту уверенность. Но если говорить про, например, как быть, если я тревожусь? Ну, давайте какой-нибудь пример возьмем, да? Если вы говорили про университет, да, если там отправился в плавание.
0: Даже, про школу, например. Про школу. Если человек боится отпустить свою дочку или сына в школу и хочет все время провожать, либо, например, провожать до секции. И она берет прямо половину ставки, допустим, на работе или как-то подменяется, чтобы это делать. Вот это же тревожность, что что-то произойдет с ребенком. Ну вот такой пример самый, наверное, простой, который пришел в голову.
1: Да, я поняла, да. А на самом деле, даже вот если мы говорим про школу или про детский сад, если мама тревожная, ребенок будет плохо адаптироваться в том или ином институте. Почему? Потому что он ощущает, да, на эмоциональном уровне недоверие к окружению. И он начинает тоже не доверять и бояться. То есть почему адаптация проходит на самом деле очень сложно. А что тут мы говорим про эмоции, да? Ну, то есть эмоционально я тревожусь, мысли у меня, которые приходят, если говорить в классическом варианте когнитивно-поведенческой терапии, мы говорим про эмоции, мысли и, соответственно, действия. Получается, если я тревожусь, я думаю о том, что там что-то будет плохо, да, ну, ребенок не справится с дорогой, например, не сможет дойти в этом отношении, и тогда мои действия, я увольняюсь с работы или беру там полдня рабочего времени и сопровождаю, занимаюсь материнскими своими обязанностями сверх нормы, которая может быть в этом отношении. Что мы можем первично сделать? Это я тревожусь, признать эту тревогу. Да, мне тревожно, потому что очень часто тревога, ну или другую эмоцию, ее отрицают. А если ее отрицают, значит, она становится больше. То есть если мы сопротивляемся, да, то тогда она работает против нас. Признать тревогу. Да, я тревожусь. Я тревожусь из-за чего? Какие мысли мне приходят? Что ребенок не дойдет, что с ним что-то случится. Плохое, да? Мы чаще... В тревоге у нас включается негативное мышление, я думаю о чем-то плохом, что может произойти. Тут важно научиться думать в трех проекциях. Что может, например, да, если у меня вариант сразу приходит, что вот он не дойдет до школы. Что может быть еще вариант, да, какой позитивный? Он дойдет и справится. И какой еще может быть вариант? Да, у него будут трудности, он может их преодолеть сам. Ну, то есть либо все хорошо, да, я как в сказке, да, есть три дороги, да, я стою и думаю, что мне выбрать. И когда я вижу вот в трех проекциях, тогда моя тревога, она может и снизиться в этом отношении. Почему? Потому что я не думаю только о плохом, да, вот в этом ключе. Тогда я думаю, что вот в трех моментах, если даже вот взять как пример, ребенок пошел гулять и задерживается. И не отвечает на звонки. Что в первую очередь думает родитель? Все, с ним что-то случилось, да, прям очень все плохо. И вот только начинает об этом думать, продолжает звонить и не может дозвониться, потому что связи нету. И нагнетая себя, и в том числе и провоцируя на это ребенка, да. Какой может быть вариант? Ребенка могли задержать. Задержать, может быть, там в плане ей было очень весело и интересно, она сама решила там, да, подольше побыть. Но у нее в этот момент разрядился телефон. Или она шла домой, зашла в магазин, увлеклась и что-то там себе выбирала, да, как вариант вот в этом отношении. И когда я смотрю вот так в трех проекциях, то есть может быть разные варианты развития событий. Тогда мне становится легче. И что я могу сделать? Если, например, ребенок, там, допустим, условно, да, зашел в магазин и задержался, тогда моя задача, ну, посидеть, подождать. Потому что если я уйду, ребенок может вернуться, и мы не столкнемся, да, вот в этом отношении. То есть посидеть, подождать. Что я могу сделать, если там с ребенком что-то случилось? Могу ли я сейчас ей помочь? Ну, ему помочь, ребенку? То есть что я могу сейчас сделать? Позвонить полицию и сказать, что там, да, мой ребенок где-то гуляет? Ну, полиция не примет, да, даже это заявление. Что я тут могу? Я только могу в этом отношении ждать. Ну и, соответственно, если, например, такой момент я думаю, тогда с ребенком я смогу после того, как он придет, проговорить правила в плане того, что как ты гуляешь, как ты взаимодействуешь, там, когда ты возвращаешься, когда ты предупреждаешь, то есть вот эти четкие правила, нормы, которые мы можем задать ребенку. То есть это в следующий раз я вот это я поняла свою ошибку, да, тогда я в следующий раз вот поступлю так. То есть ребенка тоже важно научить этому, что мама беспокоится, что здесь важно вот эти, да, минимальные нормы соблюсти, чтобы было и комфортно ребенку, и комфортно самой матери. Ну и, соответственно, мы еще же этому учим, да, помимо того, что мы задаем норму, если мы говорим про школу, ребенок еще не умеет, ну, он никогда не ходил сам соответственно, в образовательное учреждение. Мы это понимаем, и эта тревога нормальна. То есть она не должна быть такой высокой. Если чего-то я не делал, чего-то не делал человек, то сложно представить, как он с этим справится. Тогда мы прямо пробуем, да, мы первый раз мы провожаем ребенка и показываем все, на что нужно обратить внимание, на дорогу, на светофор, запомнить эту дорогу, возможно, даже прорисовать ее дома. Там сейчас даже вот последнее время, насколько я встречалась с этим, прямо рисовали маршрут в дневнике, распечатывали и маршрут безопасный, который может совершать ребенок. И ребенок его запоминает, по какому он маршруту идет. Если мы говорим, это мы сделали, но нам все равно нужно дать зону развития, да, ближайшего развития. Сначала мы сделали это вместе, потом мы рассказали, показали, объяснили ребенку и дали ему возможность сделать самостоятельно, но под присмотром родителя, как обычно это делают. Ребенка отправляют, и он идет на, да, допустим, на 5 шагов ребенок. Идет дальше на 5 шагов, да, а мама следует за ним, да, или родитель, и наблюдает, как справляется, если возникают ли у него какие-то трудности, оборачивается ли ребенок на, соответственно, на родителя, да, вот и ищет ли поисковый или бежит снова, да, вот в этом отношении. И, соответственно, если мы видим, да, что вот он справился, если какие-то были трудности, мы снова с ребенком потом проговорили об этом, и хотя бы несколько раз вот так мы проводили. Если ребенок, мы видим, что уже справляется самостоятельно, не ищет, и он очень рад этому, да, тут тоже нужно смотреть на, соответственно, ребенка. И тогда мы пробуем его отпускать уже самостоятельно. Ну, например, когда он дошел до школы, он позвонил: «Мама, я дошел, все хорошо».
0: Или сейчас, да, написать.
1: Да, или сообщение написать, что да, я дошел. Но еще есть такой момент: детки, они же очень увлеченные, то есть их увлекает все вокруг, да, то есть вот в этом отношении они очень любознательны, увлечены. Он там встретил друга возле школы или подружку, да, и бегом побежал в школу и забыл, что маме нужно там написать, позвонить, что чаще всего случается. Поэтому сейчас, так как есть средства связи, да, телефон или часы, да, наручные с мобильной связью, сейчас это очень легко делается. То есть там есть, существует родительский контроль, который мы устанавливаем на телефон или на устройства, такие как часы. И там есть, мы можем легко зайти и посмотреть то, где сейчас находится ребенок. Да, там бывает погрешность, там 200-400 метров, но все равно там это все видно. То есть мы видим, что ребенок еще идет, или он уже стабильно сидит уже в школе. То есть прямо на карте это все видно и можно посмотреть. Потому что ребенок, он, ну, не всегда выполняет те задачи, которые ему нужны, потому что он может увлечься любым предметом. Ну, вот это то, что реальность такова. То есть, если вернуться к вашему вопросу, да, это возможно либо с помощью других людей, да, либо с помощью непосредственно специалиста, если у меня очень сильная тревога тут в этом отношении работать. Либо мы по конкретному случаю развиваем вот эту зону ближайшего развития, даем ему эту возможность, потому что без этого никак. То есть мы всегда учим ребенка, сопровождаем, и потом уже начинаем потихоньку, постепенно отпускать вот в этом плане. Ну, если мы не будем доверять ребенку, он, соответственно, тоже не будет иметь вот этой уверенности в себе, что он может справиться. А ведь дети обычно, вот, допустим, если на школу, да, первый класс, это 7-8 лет, они уже очень хотят быть самостоятельными. Начинаем в этом давать им хотя бы небольшой шажок, который они могут выполнить. Ну и, соответственно, смотрим на то, как они с этим справляются. Но без научения это сложно. Но самое главное — ловить тот момент, когда у ребенка есть желание. Ну, если говорить даже про Свердловскую область, да, про Екатеринбург, родители возят детей и до 9 класса, и в университет непосредственно водят и сопровождают, что ослабевает именно развитие, снижает уровень развития самого ребенка, то, что он может с этим справляться самостоятельно.
0: Я помню, что я беседовала с Оксаной Лунеговой, детским психологом. Мы разговаривали на тему материнских страхов. Мешает это, не мешает? Такой риторический вопрос был поставлен.
1: Мы, как родители, не рождаемся ими, да, родителями, а учимся в соответствии вместе с ребенком. Он растет, предъявляя нам какие-то трудности, мы их начинаем как взрослые преодолевать и передаем ему дальнейшие способы взаимодействия. Поэтому в этом отношении все у нас в наших руках, и мы на самом деле с этим справимся.
0: Спасибо вам, Оксана, еще раз благодарю и до новых встреч.
1: До новых встреч.
0: А я напоминаю, дорогие друзья, что с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

злые люди шипят, обнаглели попы и жируют на скорби народной. Я скажу им в ответ, знаю многих таких, кто встает и ложится голодным. Знаю многих отцов,

неразумных и грешных. Злые люди кричат, распустились попы, барынь-матушек в лексусах возят. Я скажу им в ответ, знаю многих других, на руках своих чад к храму носят.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Миссионеры Североуральска провели в Георгиевском парке просветительскую акцию. Она прошла в минувшее воскресенье и была приурочена к Дню Крещения Руси. Миссионерский выход осуществили на территории Георгиевского парка. Организаторы акции выбрали формат открытой встречи с жителями города. Главная цель мероприятия – в доступной и понятной форме ознакомить жителей города с историей христианства на Руси. У горожан уличная миссия вызвала живой интерес. Прихожане активно останавливались, участвовали в беседах, проявляли искреннюю заинтересованность, расспрашивая об исторических деталях выбора князя Владимира и духовных традициях праздника. Многие брали предложенные информационные материалы для дальнейшего изучения. По отзывам организаторов, проведение встреч в неформальной обстановке вне стен храма позволяет установить более доверительный контакт с людьми разных возрастов и способствует открытому диалогу о вопросах веры и духовности, а также укрепляет духовные традиции и в целом помогают современному человеку лучше понять историческое значение принятия христианства на Руси. Ну и следующая новость выпуска. Команда Центра защиты семьи «Колыбель» приняла участие в форуме под названием «Создавая жизнь», который объединил на 9 площадках Екатеринбурга около 5000 представительниц Уральского региона. Руководитель Центра «Колыбель» Светлана Кислова рассказала, что главный фокус масштабного события – это вопросы демографии, многодетность, меры поддержки семей с детьми и беременных женщин. Форумчане работали более чем в 50 секциях. По словам Светланы, ей радостно было увидеть в одном месте столько беременных и многодетных мам. Отдельную радость вызвало количество единомышленников, которые стремятся к тому, чтобы счастливых семей в нашей стране стало больше. Команда «Колыбели» посетила несколько секций, а также мастер-классы по занятиям с беременными мамами. Завершился день пленарным заседанием с участием первых лиц региона – губернатора, заместителя губернатора, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, а также уполномоченного при президенте Российской Федерации. Ну и последнее сообщение выпуска. В поселке Западный города Алапаевска прозвучала первая литургия. Это произошло в минувшее воскресенье, в неделю 9 по Пятидесятнице, в день памяти священномученика Константина Словцова во временном храме во имя Святого Духа поселка Западный. До этого много лет местные жители молились на улице у креста, где и совершали молебны. Первую литургию на приходе возглавил настоятель иеромонах Прокопий Руднев. По окончании богослужения было возглашено многолетие правящему архиерею Алапаевской епархии, епископу Алапаевскому и Ирбитскому Сергию, который в этот день праздновал свой день рождения. Отмечу, что первая божественная литургия в поселке Западный была совершена в память о священномученике Константине Словцове, который в революционные годы был священником храма пророка Ильи, села Егоршинское, где и принял мученическую кончину. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск

на регистрации L номер FS77-50582 выдана Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете и заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Батюшка, добрый день!
2: Добрый день!
1: Советы по духовной безопасности при чтении новостей. Вот что сегодня мы будем раздавать вам, дорогие радиослушатели. Вот, например, есть такое правило информационного детокса. Кто-то вообще советует, и батюшки в том числе, минимизировать или вообще отказаться от чтения новостейных лент, от скроллинга вот этой вот ленты. Или же еще есть идея осознанно выбирать источники, которые ты будешь читать. Потому что чтение новостей чаще всего становится источником такой тревоги, да и постоянный вот этот вот скроллинг, то есть пролистывание, да, новостной ленты, оно отнимает очень много времени. Вот какие существуют правила духовной безопасности при потреблении новостного контента или контента соцсетей? Ну, если так, немножко расширить нашу сегодняшнюю тему.
2: Ну, вы знаете, я бы не смог, наверное, сказать, как правильно для всех людей. Это, мне кажется, вообще в принципе невозможно. Иногда вот мне все-таки доводилось общаться с людьми святой жизни и встречать там других людей, которые также вот стояли, это я имею в виду. Мы часто ездили к матушке Феодосии Скопинской. Может быть, они и слышали. Она еще не прославленная, но, в общем, это была очень мощная такая духовная матушка. Так что к ней приходили, я знаю, что там матушка из Толского монастыря приезжала, игуменья и епископа приезжали. Так что это человек, в общем-то, святой жизни, она была парализованная очень, практически всю жизнь, с молодости. Вот. И мы к ней приезжали, чтобы получить какие-то советы по поводу тех случаев, которые, ну, так сказать, были вот в быту по жизни, складывались что-то, и вот нужно было посоветоваться. И, конечно же, каждый получал свои советы. Это раз. Поэтому универсального здесь нету, но есть некое среднестатистическое, которое касается уже такого, я бы сказал, некой классификации, да? Потому что надо в первую очередь определиться, а кем, где находится человек. И не случайно святые отцы говорили, что если человек пока еще духовный младенец, то ему надо манную кашку и молочко. Если он в подростковом периоде, то, соответственно, уже твердая пища. Если он взрослый человек, то уже там, соответственно, можно где-то и алкогольной продукции потребить. Я имею в виду, это даже и в монастырях допускал, да и, впрочем, по уставу. Если мы читаем устав, то написано «рыба, вино и елей». Вот, так что это... А вот детям, конечно, вина давать не надо. Поэтому вот здесь то же самое. Как с пищей, надо относиться очень разборчиво, во-первых. Очень разборчиво. Если мы в магазин приходим, что-то хотим купить, но ведь смотрим же, и дату выпуска, то есть свежесть продукта, да, как давно он был изготовлен, не просрочен ли. Вот. Потом, конечно, те известные, скажем, уже названия, фирмы, сейчас где-то еще бренды, да, всякое вот это, которые мы знаем, что вот здесь до сих пор было надежно. И надеемся, что и в данный момент то, что мы купим, будет соответствовать привычному нам качеству, требованиям, которые мы предъявляем к данному продукту. И то же самое и здесь. Это тоже пища. Пища, в первую очередь, не для духа, понимаете? Это пища для души. Это информационные потоки. Вот они действительно такого рода. Но в них ведь, в этих информационных потоках, есть и духовный элемент. Вполне может быть. Ну, например, мы читаем какие-то православные сайты, узнаем о святых, которые празднуются в данный день, или просто жития какого-то великого святого. И, конечно, это в любом случае полезно. Об этом еще, по-моему, Тихон Задонский очень настойчиво советовал читать побольше житий, чтобы человек вдохновлялся тем, как служили Богу святые люди, сравнивал свое служение, свой путь с их путем и пытался в той мере, в какой это возможно для него подражать, где-то ограничивая себя, вот в том числе вводя и информационную аскетику. Без аскезы ничего не бывает. У нас поэтому есть посты. Посты, которые должны не умертвить плоть, а посты, которые должны смирить плоть, чинить ее душе, а душа должна подчиняться духу. И здесь то же самое. Аскеза нашего информационного потока должна быть тоже достаточно серьезной. Вот причем, опять же, в каком состоянии человек находится. Я вот скажу так, что мне доводилось читать о том, что у космонавтов была такое испытание, сурдокамера, где их помещали в абсолютно без камеру, где нет никаких звуков. Там были книги, еда, естественно. И вот сколько человек мог выдержать? И вот что интересно, не все выдерживали. Не все выдерживали. Начинались галлюцинации, слуховые, видения какие-то шли. И тогда, конечно, оттуда сразу же из этой камеры вызволяли. Ну, это было понятно, почему. Потому что человек в космосе, вот тогда еще персональные полеты, да, Юрий Гагарин, Герман Титов и другие космонавты, они совершали одиночные полеты. И вот как человек себя поведет в этой своей оторванности, да? И вот оказывается, сенсорный голод, то есть голод информационный, чувств наполняемости, он был очень жестоким для некоторых, он очень жестоким был. Некоторые спокойно переносили, а некоторые вот начинали в том числе. Мы-то сейчас понимаем, что человек не приготовленный к затвору, он мог подвергнуться бесовской напасти, он мог видеть вот эти самые явления, он мог слышать эти голоса, и не понять, что это не его. И молитвы не имел советский человек, поэтому он начинал смущаться, а как то он сам с собой разговаривает, или кто с ним разговаривает. И вот это приводило просто его в некое такое замешательство. Поэтому и здесь нам надо тоже учитывать, что без вот этой внешней информации неприготовленный человек, конечно же, в затворе находиться не может, в принципе, не может. Ему нужно внешнее общение, это нормально. Человек общественное животное, как говорили у нас еще на обществознании в советский период. Вот поэтому, конечно, нужно здесь дальше начинать думать, точно так же, как и в магазине, во-первых. Какая, так сказать, свежесть у этой рыбы? Если понятно, это моя отсылка к Булгакову, да, что рыба осетрина бывает только первой свежести, да, вот, к мастеру Маргарите. И вот здесь нужно выбрать, конечно, в первую очередь наиболее благонадежные источники. Чистая вода течет прекрасно. Пьем из нее в меру, опять же, не будешь же целый, даже самый чистый источник, но не придешь же ты к нему с утра и до вечера только одну воду пить. Это не получится. Поэтому дальше начинаем вот здесь выбирать время и место для того, чтобы вот из этого чистого источника напиться тогда, когда возникает жажда. И жажду эту нужно утолить. И вот, пожалуйста, открываем жития святых, и открываем хорошие, причем надо подобрать интересные. Но для новоначальных особенно, знаете, вот это написанное недавно выпущенные книги «Не святые, святые» замечательно читается с интересом, когда ты входишь вот в эту жизнь вроде как и монастыря, да, и в то же время и не монастыря. И действительно, вот хорошее название «Не святые, святые». Но это не единственный, конечно, источник, который для новоначальных полезен. Я Водорофей бывает полезен, и другие книги. Здесь можно просто посоветоваться с батюшкой и посмотреть тот фонд, который есть при храме, в библиотечке, или, может быть, в центральной какой-то библиотеке, епархиальной. библиотеки, и там можно посоветоваться, какую книгу, в общем-то, там более-менее, насколько у тебя по своей партии, смотрю, у нас более-менее опытные люди, и они видят то, что данному человеку можно порекомендовать, что его не испугает, так сказать, сразу серьезной аскезой, а то, что кажет ему вот тот путь свободы, который Господь нам даровал. И он видит наше состояние и ведет по самому для нас благоприятному пути. Там Господь это делает. Вот. Следующий момент. Конечно, надо отказаться от всяких очень таких, ну, скажем так, абсолютно неприемлемых вещей. То есть от них просто надо убегать. Их надо выключать сразу же. Честно говоря, я так поступаю с рекламой, либо звук убавляю, либо ухожу из комнаты, если по телевизору, допустим, что-то интересное идет, и тут вдруг раз и реклама. Вот, ну, я не знаю, другие, может, более-менее спокойно к этому относятся, может быть, даже тоже отключают как-то свое сознание, или наоборот, слушают, что там есть полезно. Хотя она такая въедливая, надоедливая, об одном и том же вдалбливается, вот поэтому это очень противно. Ну, это мое личное представление об этом продукте. А вот, в принципе, есть такие вещи, которые действительно совершенно неприемлемы. Ну, во-первых, нам уже и сейчас достаточно четко показывают, что вот это материал, который подготовлен иноагентами. Ну и зачем нам они нужны, вообще-то говоря? Мы люди всегда патриотичные, настроенные на победу вот, в специальной военной операции. Или дальше, может быть, война будет еще какая-то. В любом случае, мы настроены на победу. И вот эти люди, которые сеют нам какой-то хаос в наших головах, они, в общем-то, неприемлемые вещи. И лучше их не смотреть. Православному человеку, вот уж точно, это совершенно не нужно. Там начинают говорить и про патриарха, и про президента, и все это в негативе. И так кажется, что уже все, и жизнь кончилась, и все у нас плохо. Потом, а вот у них там хорошо, это все ложь какая-то начинает. Там надо понять, вот не случайно президент сказал, что там империя лжи. Там служат сатане, там служат черные мессы, там показывают это все в эфире. Там введено вот это извращение на государственном уровне. Это уже должно нас просто-напросто отвратить, просто отвратить от всех этих источников. Это источники лживые, сатанинские, извращенные, и они нам не нужны. А вот другое дело, когда здесь же часто бывает и изображает себя ангела света, никогда не стоит, на мой взгляд, впадать в некую, знаете, некое желание, в котором, к сожалению, часто возникает у людей. А давайте-ка мы все сейчас изменим. А давайте-ка вот мы возьмемся и как сделаем хорошо. Ну, не понимает президент, патриарх не понимает, и правительство не понимает. Я понимаю. Я понимаю, как должно быть. Это, конечно, совершенно ложная позиция православному человеку, никак не приемлемая. Сколько уж было желающих-то в нашей истории. И царя пытались убить, да и убивали. И градоначальников, и так далее. И к чему пришли? Ну, к бунтам, к революции, к смертям, к гражданской войне. Здравомыслие должно быть. И знание своего места. Как только человек понимает, что он вот на своем месте делает то, что нужно, это уже большое спокойствие. А в спокойном состоянии, даже если придет какое-то возмущение. Ну, понятно, что мы сейчас все переживаем за то, как вот бывают удары по тылам, по нашим. Естественно, это возмутительно. Но надо понимать, а что нашим предкам было легче? Уж не так мы сейчас худо-бедно живем. А трагедии, да. А как раньше татаро-монголов в плен уводили, на рынках продавали и рабов, и невольниц, в общем, и что? Поднимать бунт? Вот Александр Невский выбрал с ними некий союз, недружественный, но необходимый. А Даниил Галицкий вот выбрал союз с католиками. Вот сейчас мы пожинаем некие плоды. Поэтому здесь очень надо быть в этих политических моментах терпеливым. И, в общем-то, наша молитва делается гораздо больше, потому что Бог взирает вот на это, знаете, такое пространство. И вот я бы немножко уподобил, не только, кстати, мне даже где-то довелось так читать, что тут как будто такие белые дымки поднимаются, это молитвенные, чистые молитвы поднимаются. В одном месте, в другом, в третьем. И у нас страна огромная, вот оно начало подниматься. Там, может быть, ночные молитвы начали совершать на Дальнем Востоке, потом в Сибири, на Урале, в Центральной России, туда, до Калининграда. Вот Русь молится. И вот это все идет как некое видение святых. И ангелы так видят, и сам Господь на это взирает. И тогда Он управит все так, как нужно. Он внушит мысли нашим правителям, о чем мы и молимся все время, чтобы Господь управил настроение и мысли правящих людей во благо стране, а значит, во благо всем людям, которые здесь молятся. И наоборот, если он видит, как поднимаются эти черный дым, копоть нечестивых действий всевозможных, развратных там, каких-то извращений и колдовства, и так далее, то понятное дело, что здесь уже тьма, она уже пришла, эта тьма. Что Господь сделает, чтобы эту тьму развеять? У него есть, вообще-то говоря, такие средства, чтобы люди одумались. Здесь и война, здесь и голод, здесь и катаклизмы всевозможные, и неурожаи, и прочие нестроения и так далее. Поэтому вот посмотрим на Украину. Вот она тьма-то поднялась. Вот она как окутала эту землю. Вот сколько смертей дальше, и нестроения всякого. И какие люди стали править там. Злодеи, в чистом виде злодеи. Извращенцы, убийцы, воры. Поэтому будем больше вот молиться, и Господь управит так, чтобы нам было гораздо лучше, чем мы того даже заслуживаем. Что касается еще выбора вот этих областей безопасности. Ну, я уж не буду говорить, что православные сайты в основном безопасны, а информационные тоже надо смотреть. Вот еще раз говорю, там, где возмущение как бы накапливается, да, обсуждение идет, люди начинают друг друга обзывать, друг друга начинают всевозможными словами ругать, сквернословие проявляется. Ну, уходить надо из этого. Блажен муж и жене идет на совет нечестивых. Думаю, что и к жене это также относится. То есть и к девушкам, и к взрослым женщинам, и молодым парням, и любого возраста, зрелым мужам. Значит, вот блажен тот, кто не идет на совет нечестивых. Вот кто не участвует в сплетнях там всевозможных. Вот это тоже, конечно, просто поражает, как люди любят смотреть разные сейчас программы со сплетнями. А вот такой-то артист, вот он там-то развелся, вот он там-то женился, а вот у него там какие-то дети, а вот у него там какие-то не дети, и так далее. Вот это все начинает обсуждаться. Господи помилуй, да мне бы вот со своим хозяйством бы разобраться-то, а еще в чужие проблемы вникать. Чаще всего, конечно, это смотрят одинокие люди, наверное, потому что семейные люди в таком рабочем возрасте, они, конечно, им подчас некогда все это смотреть, слава Богу, они работают, они детей воспитывают, работают, чтобы накормить, а дети обуть, и себя, и детей, и, в общем-то, выглядеть достойным образом. А вот здесь пожилые люди, к сожалению, страдают этим. Ничего хорошего из этого не получается. И гнев, осуждение, соучастие во всем этом — это же просто, ну, можно сказать, такое отвращение от Бога, никакого мира в душе, переживания потом какие-то. В общем, к сожалению, сейчас много достаточно такого непотребного, я бы сказал, абсолютно непотребного, которое предлагают в том числе и наши и телевидение, и, соответственно, наша пресса, которая обязательно всунет гороскопы, какие-то там гадания, чего-то, какие-то там глобы и прочие начинают вещать о будущем, там, каких-то предсказаниях, астрологии и так далее, и так далее. От всего этого необходимо просто отвращаться. Это просто условие, понимаете, если вы хотите спасения своей души, это не должно быть в области созерцания, в области вот вашего какого-то соучастия. Это же мы вкушаем, понимаете? Вот почему это называется еще «вкусили древо познания добра и зла». Внутрь вошло. Внутрь вошло, и там оно помещается в определенных местах сердца нашего. В середине начинает гнить эта сердцевина. Как у плода бывает. Его разрежешь, а там гниль. Вы представьте себе, вот когда все это выйдет в момент нашей кончины, и мы вдруг увидим всю эту гниль в самих себе. И эта гниль обрадует, конечно, бесовскую силу, огорчит нашего ангела-хранителя, и в результате попадем в муку вечную. Ради чего, спрашивается? Вместо молитвы, вместо почтения хороших, полезных вещей для души полезных, спасительных. Вот избрали вот это. Ну что поделаешь. И это становится привычным, понимаете? Как всякая пища бывает, к которой мы привыкаем. Вот. Вот мы не привыкаем там к каким-то манго там, или еще чего-то африканским, да, кушаньем. Потому что это бывает редко. Даже апельсины, ананасы там еще. А вот есть пища, к которой мы привыкаем. У нас щи да каша, пища наша. Ну и там разнообразие. Вот то, которое обычно супы, да, картошка, да, прочее. Это наша пища, мы к ней привыкаем. И желудок работает с ней вполне нормально. А вот если вдруг увлечься какой-то экзотикой, то расстройство может быть. А здесь получается, что вот этой ненужной совершенно пищей, вредной пищей, душа все время питается и в конечном итоге, конечно, загнивает просто во всех этих... Она теряет здравомыслие. Она теряет, самое главное, видение вот тех перспектив, которые за этой жизнью, земной жизнью. Мы просто не понимаем, о чем там вообще речь. Что вы хотите? Вот оно здесь, все, вот это. Это очень опасное состояние. И, конечно же, это есть один из принципов духовной безопасности — не вкушать вредных вещей для души. Не уподобляться нашим прародителям, которые соблазняются какой-то легкостью, вот этой непринужденностью, там все время показывают, как богатые тоже плачут, какая у них там какая-то жизнь своя, будто они счастливы. И особенно молодежь на это, к сожалению, бывает падкой. Не столько пожилые люди, сколько молодежь. Да несчастливы они. Они несчастны, они поэтому кричат о своем несчастье, только пытаются это несчастье показывать как какое-то ими полученное счастье, и они вроде даже считают, что это чуть ли не от Бога им такое неспослано. Бог попустил и сказал при этом, невозможно не прийти в мир соблазном, но горе тем, через кого они приходят. И горе тем, которые на эти соблазны, как Адам и Ева, в свое время поддаются. Вот принцип духовной безопасности — отвратиться от всякого зла и сотворить благо. И Господь так научил. И святые так поступали, и так спаслись. Ну, и мы так же будем поступать. И как только возникает в душе вот это сомнение, понимаете, ведь то, что дает Господь, то принимается с полным доверием. Потому что это идет от Бога. А вот там, где только возникает сомнение, сразу же надо насторожиться. Сразу же надо пойти, допустим, в храм, посоветоваться с батюшкой. А вот этот материал там, пророчество появилось вот такое. А вот это там появилось, еще что-то там такое интересное, заманчивое, страшное там, или наоборот, привлекательное. Конечно, надо советоваться этот раз. С духовником надо обязательно советоваться. И, конечно же, побольше читать таких святых, как Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, а таких великих святых, как Иоанн Златоуст, Блаженный Феофилак. И, кстати, не только читать, но можно и слушать. Вот, если нету всех книг дома, можно послушать толкование их. И так очень полезно все будет для души, не оставляя при этом, конечно, молитв. Потому что в молитвах мы как раз-таки читаем то, что душе полезно, раз это хорошая пища, укрепляющая. Кроме того, мы там даже молимся чтобы Господь оградил нас силой и честнаю жестоящего Христа. И, как правило, получаем просимое. Если искренне просим, то получаем просимое. Просите и обрящите. Вот, пожалуй, вот так вот я бы сказал.
1: Ну и резюмируя наш сегодняшний разговор, батюшка, вот где, по-вашему, заканчивается благочестивое, такое понятное, полезное желание быть в курсе новостей, быть в курсе событий, чтобы молиться о мире, и начинается такое, знаете, праздное любопытство, перемывание костей публичным людям, участие в массовых обсуждениях через комментарии и все вот это вот?
2: Вы знаете, я бы вот сказал одну вещь, может быть, слишком такую необычную, да? Все-таки очень полезно прочитать «Апокалипсис». Она, в общем, такая, знаете, немножко устрашающая вещь. И вот с точки зрения, почему, допустим, полезно знать, что в мире происходит. Об этом, кстати, писал в свое время Лев Александрович Тихомиров, религиозной философии «Основы истории», и там он обсуждает как раз значимость апокалипсиса в том, чтобы мы, наблюдая вот происходящие события, умели сопоставить тем, как происходит отступление от Бога, которое в конечном итоге приведет к Антихристу. И вот когда ты понимаешь, что люди начинают обсуждать совершенно пустые вещи, то это, вообще говоря, и есть тот путь, который ведет к Антихристу. Какие-то там богатенькие миллиардеры, там чего-то они затеяли, или там артисты, или там еще кто-то еще, журналисты и прочее, вот начинается вся эта кутерьма. И как только ты понимаешь, что ты расстроился, только вдумайтесь, это расстроился, ты был настроен, а теперь нету в тебе гармонии, настроения, а есть неустроение, неустройство. Ты расстроился весь. То значит, ты посмотрел не то, что нужно. Конечно, если так посмотреть сводки Совинформбюро, в то время наши войска оставили город Орел, расстроились. Что пошли делать? Трудиться пошли. Пошли трудиться, все для фронта, все для победы. А если просто расстроились, потому что там ставка повысилась, нефть подорожала или еще что-нибудь. А толку-то что? Это нас, ему, так сказать, вот в таком нашем движении-то в духовном к чему-то обязывает? Ну, если обязывает, то помолились. Господи, управи так, чтобы у нас управился и вот мудрые люди в правительстве и ответственные за все эти нестроения, чтобы они управили так, чтобы все настроилось. И не надо много слишком вот этих особенно негативных, тем более подключаться к каким-то обсуждениям по этому вопросу. Как можно, я бы сказал, мы читаем вот этот слой политический, да, экономический какой-то слой, соотнесли быстренько, так, вот это, кажется, может к войне привести, это может там быть каким-то вещам, что голод может образоваться, например, неурожай, все залито водой, все сгорело. Ну что ж, значит, будем молиться, чтобы все Господь управил. Если я не могу помочь, не потушить пожар, не откачать воду, то что я буду дальше попусту переживать-то за все это? Господи, помоги нам, вот нам, нашей стране, нашим людям, помоги страждущим, помоги пожары тушить тем, кто этим занимается, помоги воинам нашим православным и тем, кто за Отечество воюет, помоги. Все, к молитву сразу перевели. Замечательная вещь. Мы узнали что-то, что расстраивает, да, но настроились сразу же помочь этим людям. Но если не можем там физически или туда куда-то ехать, чего-то делать, молитва, нам дана молитва. И когда вот так все среагируют, православные люди, и Господь услышит и управит это, потушит, вдруг дождь пойдет на пожар, вдруг там реки как-то начнут ходить в свое русло. Все возможно Господу. Будем молиться, вот и все. А уж тем более разбирать там все эти семейные чьи-то проблемы, какие-то настроения там вот в этих разборках ДНК, там еще что-то. Да нам-то это что? Своей семьей управи. Праздное любопытство — это вред. Вот просто праздное любопытство — вред. Если я здесь никак ничего не могу сделать, это праздность. И участвовать в этой праздности ну, можно сказать, даже некоторым образом преступны перед Богом. Вот. Потому что там рейтинги сразу смотрят, ага, это народ смотрит, значит, им это нравится, им это нужно. Да нет, не нужно нам этого. Нам этого не нужно. И вот с этой позиции нам это не нужно. Выключаем и идем заниматься своими делами. Или же, если что-то затронуло сильно, помолились. Господи, помоги, управь, защити, спаси, сохрани и помилуй.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных.

0: Николай, угодник Божий, Богу праведно внимал, в добром деле был помощник всем, кто с верой его звал.
1: Знают взрослые и дети о его святой любви, как он жил на белом свете, как он чудеса творил.
0: Скольких он своей молитвой вырвал из сетей врага, побеждал в духовных битвах с Божьим именем Христа,
1: избавлял в земной юдоли всех невинных от меча, укрощал волненье моря, бури грозно запрещал,
0: уводил своей молитвой христолюбцев от беды, вразумляя нечестицы, был суров, но справедлив.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Президент России подписал указ о праздновании 700-летия Ипатьевского монастыря. Этим указом создается организационный комитет по празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря города Костромы, которое будет отмечаться в 2030 году. Указ вышел 4 августа. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – это одна из древнейших обителей России, неразрывно связанная с историей государства. Именно сюда, в 1613 году, пришла весть об избрании на престол Михаила Романова, положившая начало 300-летнему правлению династии Романовых. Главной костромской святыней, чудотворной Феодоровской иконой Божьей Матери, Михаил Федорович был благословлен на царство. Также указом президента поручено в 6-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. В Костромской области уже ведется активная подготовка к юбилею. Также губернатор дал профильным ведомствам поручение о координации деятельности по подготовке к празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в тесном взаимодействии с правительством Российской Федерации. Ну а следующая новость выпуска из Екатеринбурга. Там в День города состоялось официальное открытие памятника «Собор архистратига Михаила». Духовное значение появления в уральской столице нового православного памятника отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своих социальных сетях. В частности, он отметил, что открытый в День города в Екатеринбурге памятник «Собор архистратига Михаила» – это не просто памятник, это икона, уже освященная. Думаю, самая большая в мире икона архистратига Михаила и всех небесных сил. Для меня и для жителей города важную роль играет эстетическая часть творения скульптора Алексея Щитова. Но неведомое метафизическое значение монумента еще важнее. Небесные силы всегда остаются на страже города Святой Екатерины. Владыка Евгений также опубликовал видео с торжественного открытия памятника, на котором детский хор исполняет композицию «Лететь». Напомню, на торжественном открытии митрополит Евгений осветил скульптурную композицию под названием «Собор архистратига Михаила», которую открыли в одноименном спортивном квартале. Уникальный православный монумент – это подарок русской медной компании уральской столицы. Венчает композицию грандиозная фигура предводителя небесного воинства архистратига Михаила, который словно берет весь мир под свою ангельскую защиту. Поднятый вверх меч символизирует веру и готовность к духовной борьбе против зла. Чтобы показать весь сон небесных сил, скульптор решил создать эффект полета. Ангелы словно парят над золотым шаром, который символизирует мироздание. Диаметр сферы около 2 метра, вес более 2 тонн. Внушительная конструкция держится на скрытых креплениях. Под сферой размещен текст молитвы Архангелу Михаилу, так что каждый, оказавшийся рядом, может помолиться предводителю небесного воинства. Ну и последняя новость выпуска, она тоже из Екатеринбурга. В Яно-Предтеченском соборе уральской столицы прошел праздничный концерт колокольного звона под названием «Небесная музыка», посвященный Дню города Екатеринбурга. В исполнении звонарей города прихожане и гости услышали традиционные праздничные звоны на колокольне старинного собора. В рамках концерта участники представили свои собственные композиции, когда звонарь может варьировать ритм, темп и акценты. Потому что обычно прихожане храмов слышат традиционные звоны, так как существуют устоявшиеся каноны. Но в звонарском искусстве есть место и для личного творческого развития. Поэтому во многих епархиях стало доброй традицией проведение ежегодных фестивалей колокольного звона и концертов с участием звонарей. Одним из участников концерта колокольного звона стал Константин Лютиков, звонарь храма в честь Троицы, города Полевского. Ранее, с 2001 по 2008 годы, он начинал свое звонарское служение в Иоанно-Предтеченском соборе, на звоннице которого собраны уникальные колокола. В частности, там сохранились 9 колоколов XIX века, отлитых в Москве и Ярославле. На одном из них красуется изображение герба Российской империи. В том числе украшают звонницу и уральские колокола. В конце 980-х, по благословению архиепископа Мельхиседека, на Уралмашзаводе был проведен первый опыт отливки двух колоколов-благовестов для Иоанна Предтеченского кафедрального собора. Теперь это самые молодые и самые тяжелые колокола. Участниками воскресного мероприятия стали юные звонари, а также выпускники Уральского колокольного центра Никита Карпович и Артемий Корнильцев. Также звонари и слушатели отметили, что шедший с раннего утра проливной дождь утих на время праздничного мероприятия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты, мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах.

пепельных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

И тельмой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришлось

Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а сегодня в программе принимает участие известный миссионер, автор многочисленных публикаций и клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Макарий, рады слышать вас в эфире.
1: Дорогие друзья, дорогая Мария, уважаемые слушатели!
0: Вот какую тему сегодня мы обсудим. В Москве священник осветил машины на очереди на АЗС. Спустя 15 минут, правда, его выгнали с территории заправки. Ну а сейчас подробнее расскажу про эту историю. Итак, в начале июля клирик московского храма иконы Неопалимая Купина Александр Сергеев приехал на одну из заправок в Отрадном. А приехав, осветил 10 машин и несколько мотоциклов, которые стояли в этой самой очереди за топливом. Но спустя 15 минут сотрудница АЗС прервала проповедь, заявила, что это частная территория, и поэтому отец Александр отправился к машинам, выстроившимся на дороге, и предложил водителям осветить их транспорт. Как он говорит, что сотрудница АЗС сказала, что раз это частная территория, то священнослужители не могут проводить какие-либо действия, что-то продавать и освещать. И попросила его выйти за территорию заправки, что он и сделал. Просто пошел вдоль очереди с самого конца до начала. Каждому, кто был в этой очереди, стучались в машину, предлагали книжку, читали водителям краткую проповедь о покаянии, а также дарил желающим свои книги. Кстати, среди тех, кто стоял в очереди, были и мусульмане. В разговоре со СМИ отец Александр Сергеев уточнил, что люди реагировали по-разному, но большинство все-таки согласилось окропить машины. Один из водителей был некрещенным, добавил клирик, и рассказал, что хочет принять крещение. Священник предложил ему прийти на беседу в храм. Также, по словам священника, после того, как он окропил машины святой водой, очередь сдвинулась. Миссия у АЗС продлилась 1,5 часа. Батюшка говорит: «Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, а благодать Божья, наоборот, может им помочь. Может, очередь быстрее сдвинется. Решил, что было бы неплохо раздать им книги, которые призывают к исповеди, покаянию и осмыслению своей веры». Конец цитаты. Ну, я уже не буду говорить о том, что, конечно же, это действие вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Комментарии были разные, от положительных до резко негативных. И, батюшка, вот хочу я у вас, знаете, что узнать. Вот почему само присутствие священника и святой воды вызывает у современных горожан такой широкий спектр эмоций? От умиления до желания вызвать охрану. Говорит ли это что-то о духовном состоянии нашего общества? Отец Макарий, вам слово.
1: Этот сюжет, конечно, он наш. Это наша с вами жизнь, повседневная жизнь, будь то в Москве или в Екатеринбурге, или где угодно. И он, сюжет этот, распадается сразу на несколько направлений, которые очень полезно нам по отдельности как раз и рассмотреть. Ну, может быть, первое самое такое очевидное и серьезное, это все серьезное, но здесь такая серьезность уже формальная, это миссионерская деятельность или религиозная проповедь, которая регулируется некоторыми законодательными актами. И если хозяин этой бензоколонки или сотрудник этой бензоколонки, неважно кто, утверждает или настаивает на том, чтобы священник прекратил свою проповедь на территории бензоколонки, поскольку это не его территория и не общественная территория, насколько я понимаю, я не юрист, но насколько я понимаю, следует подчиниться. Есть у нас закон о миссионерской деятельности или распорядительный акт о миссионерской деятельности, и надо его, ну, надо выполнять законы. Законы надо выполнять, друзья мои, это очень важно. За тем редчайшим исключением, когда закон идет прямо вопреки Божьей воле, ну, я уж тут сошлюсь на типичную ситуацию, если врачу указано совершить аборт, убить ребенка в материнском чреве, он может отказаться это делать. Даже вопреки каким-то законоположениям, я не в курсе, но вот перед лицом Христа он может сказать: нет, я не убийца, убивать ребенка не буду. Дальше, похоже, нечто не относится к бензоколонке, но для прояснения. Некоторые вопросы, такие вопросы, это теоретически, мне не приходилось никогда иметь дело с врачом, который запрашивает, так сказать, сомневается в этом направлении. А что мне приходилось иметь дело, и не раз, несколько раз, с работниками аптек, которые должны, по идее, продавать абортефакты, то есть лекарства, лекарство, не назовешь лекарством, средство, медикамент, служащий к убийству ребенка в материнской утробе. Опять не знаю, я не фармаколог, не фармацевт. Ну, тут менее определенно, более сомнительно. Следовало бы тоже обсудить это с юристом. Ну, представляю себе, что сотрудник аптеки может сказать, не буду этого продавать. Если его за это выгонят с работы, значит, будет повод для судебного иска. Насколько успешно, не знаю. Опять вопрос юристу. Но, возвращаясь к сюжету о бензоколонке, вряд ли кому-нибудь придет в голову пытаться оспорить перед судьей или магистратом, я уж не знаю, кто у нас этим занимается, о решении хозяина бензоколонки или ответственного за ее за порядок, что, мол, я просил этого священника выйти, а он отказался. Ну, скорее всего, будет виноват священник за неподчинение требованию хозяина или распорядителя этой территории. Вот это важно, друзья мои. Законы надо соблюдать. А чтобы их соблюдать, надо либо их знать, либо консультироваться с юристом, даже не со священником. Вот. Далее следующая сторона же этого предмета – это само благословение автомобиля. По требнику чин благословения колесницы. Колесницы. Ну, автомобиля без колес не бывает. Вот по славянскому тексту требника это называется колесница. Но оно не, это благословение колесницы не сводится к окроплению. Не сводится. Это молитва. Причем молитва не столько о железе и резине, и бензине, сколько о людях, которые ездят в этой колеснице. Поэтому мне часто приходится совершать этот чин. Прежде всего я выясняю, кто будет ездить на ней, их имена, чтобы я мог о них молиться, вставляю их имена в текст молитвы. Ну, так сказать, это, в общем, чин не мгновенный, не просто прошли, проехали, побрызгали, до свидания. С тем, чтобы чин благословения колесницы был действенным, действенным. Вот эта действенность богослужебного акта – очень существенный фактор. Ну, помоги Господь этому священнику, как умеет, как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет, но все-таки желательно об этом помнить. Вот, далее, основной вопрос, который вы задали в конце, почему спектр эмоций? Почему желание вызвать охрану? Ну вот, грубо говоря, почему люди противодействуют и проявляют неприязнь, а иной раз и ненависть к Святой Церкви и Господу нашему Иисусу Христу? Ну, видите, в отличие от этих предыдущих двух вопросов, здесь уже для богословской энциклопедии вопрос. Вот люди, все люди разные. Читайте Евангелие. Читайте Евангелие, читайте, что произошло с Господом Иисусом Христом в последние дни Его земной жизни. Да, были там злодеи из числа фарисейской верхушки. А почему народ закричал «распни, распни его», хотя всего-навсего несколько дней назад они его приветствовали после воскрешения Лазаря? Это уже человеческая природа, это поврежденность человеческой природы. Может быть, какой-то массовый, скажу смело, массовый психоз, то есть изменение сознания под воздействием каких-то внешних. Ну, я поделюсь сейчас очень простым воспоминанием и совсем не острым, и таким не трагичным. Дело было много лет назад, лет 10, наверное. Было обсуждение у нас с представителями нашего департамента образования о том, как внедрять те или иные нравственно-христианские элементы в школьный курс. И вдруг одна женщина, очень уважаемая, из числа чиновников, сказала, да, это все хорошо, но священник не может в церкви, ну, простите, священник не может в школе ничего объяснять и преподавать. Здрасте, почему? Футболист может, врач может, юрист может, полицейский может, музыкант может, а священник не может, у нас запрет на профессию. Ну, та чиновница помялась, говорит, ну, вот, тем не менее, это невозможно, нельзя. Школа отделена от церкви. Школа отделена от церкви? Это большевики ее отделяли в 18-м году. И у нас власть с тех пор переменилась. Спорить я с ней не стал. Вместо этого я послал краткое письмо в патриархию, в один из отделов патриархии, с рассказом об этом событии. Мне один очень уважаемый священник ответил, ну, в приличных словах, так сказать, цензурных, но достаточно жестких. И я передал это суждение. Скажу, знаете, я вот обратился в патриархию, мне вот ответили приблизительно вот так. Ну, и инцидент был исчерпан. Конечно, с тех пор священники участвуют в образовательном процессе без всяких ограничений. А кое-кто из священников, которые имеют соответствующие квалификации, они просто действуют как преподаватели штатные. Большинство из нас как нештатные участники процесса. Вот почему та женщина так сказала? Ну, нормальная женщина. Ну, вот заскок произошел какой-то. Вот так вот она пыталась как-то нанести ущерб общему нашему делу. Вот. А вы спрашиваете о духовном состоянии общества. Этот вопрос несколько затуманен, потому что нельзя строить кривую ни по одной точке, ни по трем точкам. Ни даже по опросу общественного мнения, которое, знаете, кто платит за обед, тот и заказывает музыку. Общество, мы не знаем, как это все, сказать, как устроено. Общество в целом – это некоторая абстракция, не очень-то реализуемая. Я могу сказать, вот со своей стороны, как практически приходской священник, у нас в кафедральном соборе выполняет совершает служение, людей стало больше. Каждый день практически приходит кто-то на исповедь и говорит, да, я вот, простите, в первый раз. То есть приходит, конечно, не в первый раз, но день за днем приходят люди, которые никогда раньше на исповеди не были. День за днем приходят люди, которые идут в сторону церкви. И помоги им Господь. И помоги Господь вам на вашем христианском пути.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе «Точка зрения» принимал участие отец Макарий Маркиш, известный миссионер, публицист, автор множества изданий, а также клирик Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную третью часть художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни».

0: На Святой Нафоминой по целым дням трезвонили колокола над городом. И казалось, что это трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было. Она обходила комнаты, и порой жалостная улыбка довольства морщила ей губы. Но дрожала голова, дрожали руки. Что ей было делать с этими комнатами? Приходила кухарка. Александра Васильевна была ласкова с ней и не знала, что заказать на обед, на ужин. Почти каждый день она бывала в Никольской церкви и всегда ужасно утомлялась. Была она полна, при низком росте, с жидкими пепельно-седыми волосами и грустным взглядом бесцветных глаз. Дома она носила темное старушечье платье, старушечьи туфли. К обедне собиралась долго и выходила с зонтиком в крохотной шляпе на макушке, в черном бурнусе со стеклярусом. Все слеза набегала на ее левый глаз, и все подтирала она ее за обедней батистовым платочком, устало глядя на иконы над царскими вратами. Ноги ныли, в церкви было жарко, душно, многолюдно. Горячо пылали свечи, горячо лился солнечный свет на толпу из купола. Страшно заносил руку диакон, поднимая толстые плечи и готовясь оглушить многолетием царствующему дому и святейшему правительствующему синоду. Но что ей было до синода? С тоской чувствовала она, что не о чем стало ей молиться. Только о Царстве Небесном разве? Да, но какие права были у нее на него? Что она такое сделала? За что было награждать ее? Однажды в апрельский день она пошла в кладбищенскую рощу. Хотела просто погулять, развлечься, вспомнить прежнее молодое время. А сказала кухарке, что хочет посмотреть могилу мужа. Было тепло, легко, все радовало. И воздух, и небо, и белые облака, и весенний простор. Но сколько раз останавливалась она на зеленом выгоне, поднимаясь на отлоги изволок к роще, и смотря на город, на его крыши и колокольни, на овраги, на серо-зеленый дымок, одевающихся лозин, и мещанские хибарки по оврагам. А в роще еще голой, зазеленевшей только снизу, было еще очень сыро. В проходах между могильными памятниками стояла жидкая грязь. Хорошо, приятно, молодо, но все-таки чересчур буйно шумели грачи в несметном количестве, наполнявшие вершины старых деревьев. Нужно было проходить мимо розовой часовни над склепом купца Ершова, где...
1: Где сидел Яша. А он мог высунуться из окошечка и крикнуть что-нибудь иносказательное, зловещее.
0: И спотыкаясь, горбясь, придерживая подол, Александра Васильевна спешила, спешила мелкими шажками пройти дальше и сама не заметила, как пришла к могиле мужа. Вовсе не желала она того, шла за другим, а пришла. И усталая опустилась на ближний могильный камень, тупо глядя на эту еще неоправленную могилу. Не было ни дум, ни воспоминаний, было только чувство горькой весенней нежности к кому-то. Не то к себе, не то к Кацукиру, не то к Сельхову. Да-да, и к нему. А когда она возвращалась домой, думая только одно, дай бог встретить извозчика.
1: Яша таки подстерег ее. Из часовни выходили и крестились бабы и мещане, некоторые со слезами. И вдруг выскочил на порог сам Яша. Он был небольшой, тощий, ему было уже лет 80. В длинном халатике, подпоясанном веревкой, в алой бархатной шапочке, надетой на бекрень. Усы и бородку он выстригал, а они торчали у него колючими серыми пучками возле глубоко запавших пепельных губок. А глазки у него были хитрые-прихитрые. Поглядев на Александру Васильевну, он сделал из руки щиток над глазами и быстро засеменил к ней.
2: «Радуйся, Афродита разоперстая, радуйся!»
1: И, подбежав, поплевал и сунул ей в руку, как бы украдкой, надеясь обрадовать, 4 щепочки, связанные лычком.
0: Часто в эти апрельские дни она горевала, что Бог лишил ее детей. Думала, как бы, если бы у нее был мальчик, как бы она назвала его. Не раз переглядывала портреты в венчальной шкатулке. Странно было видеть девушку в мордовском костюме с детским милым взглядом, кокетливо облокотившуюся на какую-то будто бы крестьянскую изгородь и крепкого плечистого семинариста с густой шевелюрой над большим лбом, с такими мрачными и все-таки лучистыми глазами, с таким упрямым, даже злым выражением стиснутых скул и таким нежным очерком пухлых губ. Был и портрет Селихова. Он снимался с каким-то молодыми чиновниками. Они кружком, вделанно непринужденных позах, расположились на креслах. А он, тоже молоденький, щеголеватый, зачем-то сел у их ног на полу. Раз она встретила возле городского сада Горизонтова и слабо окликнула его. Тот вежливо раскланялся, но не ответил. Она долго с робостью и удивлением смотрела ему вслед. На 40-й день Никольский причет служил панихиду в Селиховском доме. Повис в комнатах густой запах ладана, и велела Александра Васильевна, боясь, что у нее разболится голова от этого запаха, подать самовар под свою любимую яблоню в саду. Был майский день, зеленел сад, кипела расчищенный самовар, белела скатерть, блестела посуда, бодро вел житейскую беседу веселый с большими ноздрями никольский священник. Здоровый мужчина с широкой тугой поясницей в широком вышитом розанами поясе по серебристому подряснику. Отвечая ему, слабо улыбалась и наливала чай Александра Васильевна. Но передвигалась жидкая тень яблони, пекло горячее солнце теми Александры Васильевны, и вдруг отнялись ее руки, ноги, поплыла красная муть перед глазами. Когда, распахнув все двери, внесли ее в гостиную и положили на диван, она все ползла с него, цепляясь пухлой рукой за золотую бахрому тяжелой старинной скатерти и, захлебываясь, стонала, силясь что-то выговорить. Но отваливалась челюсть, язык не ворочался, в бессмысленных бесцветных глазах стояли светлые слезинки. Однако напрасно качали над ней головами, удар был легкий. Видно, была еще какая-то капля меда в чаше ее жизни, как сказал бы Горизонтов. Еще жаждало старое сердце этой капли, и Александра Васильевна стала поправляться. Сладко утешая с возврату жизни, лежа в постели, она застенчиво рассказывала кухарке, что под сороковой день всю светлую майскую ночь кричала она. Чувствовала, что кричит, и никак не могла очнуться, подавленная странным сном. Вошли будто в ее спальню два молодых монаха. Стали раздевать ее, а она отбивалась, противилась. И так радостно, страшно и стыдно ей было, как никогда в жизни не было. Монахи одолели, раздели ее, положили на пол, и она уже не могла двинуться и все только кричала от стыда, страха и радости. И когда рассказывала Александра Васильевна, не выходила из ее души нежность к отцу Киру. Казалось ей, что с восторгом отдала бы она эту снова обретенную жизнь за одно только свидание с ним, последнее. Нет, ни возгласы его, ни кождение, ни поклоны усопшему врагу страшны были тогда в соборе. Страшно было глядеть на них, на обоих. Страшно было вспомнить то счастье, тот страх, ту любовь, что когда-то горячей краской заливали девичье лицо. Чувствовать, как доходит до сердца эта далекая, еще не истлевшая любовь. И в одно сливает и того, кого любила она, и того, с кем нелюбимым, а все-таки когда-то носившим ее зонтик и накидку. Прожила она всю жизнь, кто сказал ей когда-то, прижимая к сердцу ее руку: «Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна. Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна». Целый месяц она жила, затаённой мечтой увидать отца Кира 10 июня. 10-го должен был приехать в Стрелецк один очень важный человек, которому готовили торжественную встречу, для которого на перекрестках сооружали и белили мелом триумфальные арки, чтобы потом увить их гирляндами зелени. С рыжей худой модисткой Александра Васильевна сходила в магазин «Общая польза» и набрала шерстяной коричневой материи на новое платье. Раз, когда примеряли это платье, донеслось в открытые окна глухое громыхание бубна, заунывное пение, потом шум, крики, и модистка и Александра Васильевна в кофте с одним рукавом выскочили на крыльцо. По улице бежал народ, а возле калитки отца Кира шумела толпа. И лохматый сапожник бил бубном по голове кричавшего серба, опять появившегося в Стрелецке. И Александра Васильевна горько заплакала. «Боже мой, как значит, ослабел отец Кир!» А 10-го была страшная жара. В новом платье, в бурнусе, в разноцветных перстнях на пальцах Александра Васильевна поехала на извозчике к вокзалу. На этом же извозчике и привез ее обратно городовой, мертвую. Ее задавили, замяли в толпе. На панихидах никто не плакал, кроме модистки, очень мало знавшей покойную. Опять приехал остроглазый господин. В доме всем распоряжалась его властная жена. Они привезли с собой детей, большеворутую бойкую девочку и реалиста, все затевавших возню и беготню по дому. Покойница была под коленкором, лежала на столе в зале, и ее никто не боялся. Завесили зеркала в знак печали. Строго, точно вразумляя неразумную, читала псалтырь ариосафорная монахиня, родственница Александры Васильевны, нарочно приехавшая из монастыря, из уезда, толстая свежая старуха в очках с большим белым лицом, обрезанным черным головным убором. Но ни печали, ни строгости в доме не было. Не унимались дети, беззаботно залетали мухи и шмели в открытые окна гостиной, за которыми сиял горячий день, в который лился радостный свет. После похорон дом пустовал. Всю мебель вынесли из него и увезли на вокзал ломовые. Старухи закидали мокрым осиновым листом и вымыли полы. Растворили все двери, и ветер ходил по голым комнатам, которые стали казаться темнее и меньше. Прилепили белые билетики на тонкие старые стекла. И нашелся постоялец, прожившийся дворянин Хитрова. Пьяница с висячими усами, в котелке и засаленной визитке с круглыми полами. Перебираясь на новую квартиру, он ехал на извозчике и держал за ошейник черно-атласного Гордона. Ломовой вез два стула, кухонный стол и огромный красный шкаф. Больше мебели у дворянина не было. Занял дворянин только одну комнату и окна завесил газетами. Против солнца газетные листы скоро порыжели, выгорели. Был июньский вечер, накрапывал дождь. Шел поезд по Стрелецкой железной дороге. В сером темнеющем вагоне второго класса сидели разные господа и говорили. Некоторые о том, кто куда едет, некоторые о непорядках на русских железных дорогах и вообще о России, о ее богатствах и некультурности. Вагон грохотал и раскачивался, а жерло вагонного вентилятора прерывисто гудело. И было слышно, как стрекочет в нем мелкий предвечерний дождь. Открылась впереди широкая пустая низменность, заливные луга, извилистая речка, а за речкой на скате полей — Стрелецк. Железные и тесовые крыши его низких домов, колокольни, темная кладбищенская роща. По мосту поезд пошел тише, мост весь визжал, ныл и скрипел. Речка была мутная, мелкая, город был запылен, казался очень бедным. Ярко заблестели сквозь мелкий дождь ранние огни на станции. Постояв 15 минут, снова тронулись. Кондуктор зажигал одна об одну короткие свечи. Они пылали ярко, но, попадая в тусклые фонари, сразу меркли. Перезнакомившиеся пассажиры курили, располагались на ночь и оживленно беседовали. Но вот отворилась дверь, и с большим саком в одной руке, с парусиновым зонтом в другой, вошел в вагон Горизонтов. Такой большой и неуклюжий, что многие смолкли и уставились на него. Старомодно всем раскланившись, он сел в уголок на маленький диванчик возле двери. Больше всех говорил, стоя у поднятой спинки дивана и отстегивая под жилетом подтяжки, щуплый господин в очках. Человек, как можно было понять из его слов, московский, известный в Москве и придерживающийся в вопросах общественных мнений крайних. Он выпил на вокзале в Стрелецке, измятое его лицо было красное и возбуждено. Строго блестели его очки, энергично падали в разные стороны рога сальных волос. Энергично и резко лилась речь. Внимательно и удивленно оглядев нового пассажира, он долго притворялся, что не думает о нем. И, наконец, не вытерпел и спросил.
1: «Вы далеко извольте ехать?»
3: «А в Москву?» — не спеша ответил Горизонт, держа свои железные руки на замке, поставленном между коленом.
1: Господин в очках подумал, оглядывая его. «А жить, вероятно, изволите в
4: том городке, который мы только что проехали?
3: Да. Я из Стрелецка.
4: И в Москву, конечно, по делам?
3: По делам. Веду переговоры с анатомическим театром Московского императорского университета. Московский императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти моей мое тело, ответил мне принципиальным согласием.
4: Как? Как? С изумлением воскликнул господин в очках. Вы продаете собственное тело, то есть свой собственный скелет?
3: А почему бы и нет? Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба...
4: Но позвольте, и вам не странно, да скажу даже, не жутко совершать подобную сделку?
3: Ничего. Надеюсь, что Московскому императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее 95 лет. В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо, гудело жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне. А там, в Стрелецке, на его темнеющих улицах было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него желудь, гнусный старичок в кумачевой рубашке, и напевал что-то беззаботное.
5: В своем темном доме уже давно не встающий с постели, седовласый, распухший, с заплывшими мрачными глазами отец Кир.
3: Вечным сном спали в кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов, рядом были бугры их могилы. А Яша работал в своей часовне над склепом купца Ершова. Отпустив посетителей, весь день плакавших перед ним и целовавших его руки, он зажег восковой огарок и осветил свой засаленный халатик, свою ермолку, изросшее седой щетинкой личико с колючими, хитрыми-прихитрыми глазками. Он работал пристально, стоял возле стены, плевал на нее и затирал плевки сливами, дарами своих.

Мы закончили цикл художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни». Вы слушали заключительную третью часть в исполнении актеров Светланы Абашевой, Дмитрия Бабушкина, а также священника Екатеринбургской епархии отца Андрея Щукина. Всего вам самого доброго. Помогай всем, Господь.

0: в Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Красном Яре волонтерами организована выставка о царской семье Николая II. В село Красный Яр Уфимского района приехали волонтеры проекта «Родная земля» Сретенского монастыря из города Москвы. Они привезли фотовыставку о царской семье, подготовленную братьей обители. С гостями-волонтерами встретился глава Уфимского района Николай Ельников. Он ознакомился с фотовыставкой и пообщался с молодежью. Экспозиция включает в себя редкие исторические снимки из архивов, которые раскрывают жизнь семьи Николая II – от частного быта до государственного служения и благотворительности. Выставка разделена на три части – о семейных ценностях, о служении Отечеству и о милосердии. Среди экспонатов – ранее почти не публиковавшиеся кадры, в том числе связанные с работой императрицы и великих княжон в госпиталях в годы Первой мировой войны. С 3 по 9 августа этого года в храме Святой Троицы – состоится цикл мероприятий для детей и взрослых. В течение недели волонтеры будут проводить просветительские встречи, игры, мастер-классы, квесты и викторины. Ну и к другим сообщениям выпуска. В главном храме воздушно-космических сил состоялись торжества, посвященные Дню воздушно-космических сил. В день памяти обретения мощей преподобного Серафима Саровского Чудотворца в Патриаршем подворье в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами прошли торжественные мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику военнослужащих космических сил. Праздничную божественную литургию возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По окончании литургии на храмовой территории состоялось торжественное построение военнослужащих. Митрополит Кирилл обратился к личному составу с пастырским словом, поздравив воинов с профессиональным праздником. Владыка подчеркнул, что служба в небе требует не только безупречной профессиональной выучки, но и твердого духовного стержня, ибо именно на плечах воинов космических сил сегодня лежит колоссальная ответственность за мирную жизнь страны. Ну и последнее сообщение выпуска, оно из Москвы. Там прошли торжества по случаю Ильина дня. В центре города состоялись торжества, посвященные Дню памяти пророка Илии. Божественную литургию в день престольного праздника храма возглавил первый зампредседатель председателя издательского совета Русской Православной Церкви епископ Истринский Серафим. А по окончании литургии состоялись традиционный крестный ход на Красную площадь и молебен пророку Божию на Лобном месте, который возглавил епископ Серафим. Архиерей также передал собравшимся благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также с Лобного места были оглашены и поздравления президента Российской Федерации и министра обороны России, а также мэра Москвы. Торжества на Красной площади продолжились показательными выступлениями роты почетного караула и прохождением торжественного марша парадных расчетов. А затем на Варваровской площади была организована благотворительная трапеза из полевой кухни. В рамках празднования 420-летия Ильинского набата, прозвучавшего с колокольни храма пророка Божия Илии, состоялся фестиваль колокольного звона. Гости праздника смогли послушать разные виды звонов на переносных звонницах, установленных на улице Ильинки и в парке Зарядье. Праздник проходил с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. При участии и поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, правительства Москвы, а также командование и ветеранских организаций воздушно-десантных войск. В праздновании приняли участие более 2000 человек. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 8 августа по новому стилю или 26 июля по старому. И сегодня Святая Церковь творит память. Преподобномученицы II века Параскевы Римской, священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа, пресвитеров Никомедийских, пострадавших около 305 года. Преподобного Моисея Угрина Печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в XI веке. Священномученика Сергия Стрельникова, пресвитера, убиенного в 1937 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы посвятим время преподобному подвижнику с очень сложным и необычным жизненным путем. Преподобный Моисей Угрин Печерский, по происхождению венгр, был братом преподобного Ефрема Новоторжского и Георгия. Вместе с ними он поступил на службу к святому благоверному князю Борису, а после убийства в 1015 году на реке Альте святого князя Бориса, вместе с которым погиб и Георгий, святой Моисей бежал и скрывался в Киеве у Предславы, сестры князя Ярослава. В 1018 году польский король Болеслав I, вошедший в историю с прозвищем «Храбрый», призванный своим зятем, святополком Окаянным, двинулся на Волынь, разбил его брата и соперника Ярослава Мудрого на берегах Буга, овладел Киевом и вместо того, чтобы передать его святополку, сам сделал попытку утвердиться в нем. Но киевляне, возмущенные неистовствами его дружины, начали избивать поляков, и Болеслав должен был поспешно оставить Киев, лишив святополка военной помощи. Болеслав насильно взял себе в наложницы Предславу Владимировну, любимую сестру Ярослава Мудрого, к которой ранее сватался и получил отказ, а затем, покидая Киев, увез ее в Польшу. Вместе с Предславой и другими святой Моисей попал в Польшу в качестве пленника. Высокий и стройный красавец, святой Моисей обратил на себя внимание одной богатой польки-вдовы, которая загорелась к нему страстным желанием и захотела сделать его своим мужем, выкупив из плена. Святой Моисей решительно отказался менять плен на рабство у женщины. Его давешней мечтой было принять ангельский образ. Однако, несмотря на отказ, полька купила пленника. Она пыталась всячески совратить юношу, но он предпочитал голодные муки пышным пирам. Тогда полька стала возить святого Моисея по своим землям, думая, что он прельстится властью и богатством. Святой Моисей сказал ей, что не променяет духовные богатства на тлен.

0: тленные вещи этого мира и станет иноком. Проезжавший через те места афонский иеромонах постриг святого Моисея в иночество. За это полька приказала растянуть святого Моисея на земле и страшно избить его палками. Она добилась решения у Болеслава делать с пленником все, что ей угодно. Бесстыдная женщина однажды велела насильно положить святого Моисея с собой на постель, но и этим ничего не добилась. После чего полька велела давать святому каждый день по 100 ударов, а в результате решила оскопить его. Вскоре Болеслав воздвиг гонение на всех иноков в стране, но его постигла внезапная смерть. В Польше поднялся мятеж, во время которого была убита и вдова. Оправившись от ран, преподобный Моисей пришел в Печерский монастырь, нося на себе мученические раны и венец исповедания, как победитель и храбрый воин Христов. Господь дал ему силу против страстей. Один брат, одержимый блудной страстью, пришел к преподобному Моисею и молил его помочь ему, говоря: «Даю обет сохранить до смерти все, что ты мне велишь». Преподобный Моисей сказал: «Никогда в жизни ни с одной женщиной слова не говори». Брат обещал исполнить совет преподобного. У святого Моисея была в руке палка, без которой он не мог ходить от полученных ран. Этой палкой он ударил в грудь пришедшего к нему брата, и тотчас тот был избавлен от искушения. Преподобный Моисей подвязался в Печерском монастыре 10 лет и скончался около 1043 года. Он был погребен в ближних киевских пещерах. Прикосновением к святым мощам преподобного Моисея и усердной молитвой к нему печерские иноки исцелялись от плотских искушений. Братья и сестры, не только монахам, но и мирянам часто нужна помощь в борьбе с блудной страстью. С одной стороны, это актуально для людей, которые еще не вступили в брак, а с другой стороны, даже в браке нередко случается так, что дьявол своими кознями создает все возможности для измены одного из супругов. Если говорить о монашествующих, то для них любое влечение к противоположному полу является нежелательным, потому как, принимая постриг, они становятся на путь для человека противоестественный. Иноки ведь стремятся не просто к совершенству, а к ангельскому образу. Они отвергают совершенно нормальное свойство нашей человеческой природы, о котором сказано, что оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Монашество – жизнь против собственного естества, удел не всех, но избранных, единиц. А если говорить о людях, живущих в миру, то наша задача не идти против своего естества, против сил своей души, а направить их в нужное русло, в русло, уготованное Господом. Ведь даже любая страсть – это извращенная добродетель, влечение к противоположному полу, созданное Богом для умножения любви в семье, для объединения двух людей в таинственный союз по образу Христа и Церкви, извращаясь, становится блудом и изменой. Потребность человека в пище и питье, созданная для того, чтобы человек, наслаждаясь Божьим творением, восхвалял Господа, становится чревоугодием и пьянством. И так далее. Возможно, монашеский путь в чем-то даже легче, ведь часто проще отказаться совсем, чем выбрать средний царский путь. Например, иногда проще не пойти в гости, чем пойти и не согрешить празднословием, осуждением и объедением. Но каждый выбирает сам, как поступать. А преподобному Моисею могут молиться все. И те, кому удел жизни в одиночестве кажется более богоугодным, и те, кому семейное счастье пытается испортить враг рода человеческого. Преподобнее, отче Моисея, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых, стих 22. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Стих 23. Каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христовы в пришествии Его. Стих 24. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Стих 25. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Стих 26. Последний же враг истребится. Смерть. Стих 27. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Стих 28. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. Стих 29. Иначе что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? То для чего и крестятся для мертвых? Стих 30. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Стих 31. Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братия, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем. Стих 32. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Стих 33. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Стих 34. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Стих 35. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Стих 36. Безрассудный. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. Стих 37. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Стих 38. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Стих 39. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Стих 40. Есть тела небесные, тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Стих 41. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Стих 42. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Стих 43. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Стих 44. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Стих 45. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душею живущую. А последний Адам есть дух животворящий. Стих 46. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Стих 47. Первый человек из земли перстный, второй человек — Господь с неба. Стих 48. Каков перстный, таковы перстные, и каков небесный, таковы небесные. Стих 49. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Стих 50. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетления. Стих 51. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Стих 52. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Стих 53. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Стих 54. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Стих 55. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Стих 56. Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Стих 57. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Стих 58. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Первое послание Коринфянам, глава 16, стих 1. Планы Павла о сборах и дальнейших посещениях. Стих 10. О посещении Тимофея и Аполлоса. Стих 13. Наставления и приветствия. Стих 1. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. Стих 2. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Стих 3. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Стих 4. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут. Стих 5. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. Стих 6. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Стих 7. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. Стих 8. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы. Стих 9. Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Стих 10. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Стих 11. «Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». Стих 12. «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Стих 13. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Стих 14. «Все у вас да будет с любовью». Стих 15. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым». Стих 16. «Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся». Стих 17. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше». Стих 18. «Ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Стих 19. «Приветствуют вас церкви осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью». Стих 20. «Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием». Стих 21. «Мое Павлово приветствие собственноручно». Стих 22. «Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема! Маранафа! Анафема! Да будет отлучен! Маранафа! Господь наш грядет». Стих 23. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». Стих 24. «И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 1. Стих 1. Павел приветствует церковь в Коринфе. Стих 3. Благодарит Бога за избавление его от смерти. Стих 12. Защищается от обвинения в непостоянстве. Стих 1. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии, стих 2, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Стих 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Стих 4. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Стих 5. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Стих 6. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Стих 7. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Стих 8. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Стих 9. но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Стих 10. Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. Стих 11. При содействии вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Стих 12. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. Стих 13. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете. Стих 14. Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашу в день Господа нашего Иисуса Христа. Стих 15. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать. Стих 16. И через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Стих 17. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Стих 18. Верен Бог, что слово наше к вам не было, то да, то нет. Стих 19. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да или нет, но в нем было да. Стих 20. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию, через нас. Стих 21. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, стих 22, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Стих 23. Бога призываю во свидетеля на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Стих 24. Не потому, будто мы берем власть над верою вашу, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Второе послание Коринфянам, глава 2. Стих 1. Скорбь Павла в предыдущем письме. Стих 5. Совет оказать милость кающемуся брату. Стих 12. Успех в распространении Евангелия радует Павла. Стих 1. Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением. Стих 2. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Стих 3. Это самое и писал я вам, дабы пришед не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Стих 4. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Стих 5. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Стих 6. Для такого довольно сего наказания от многих. стих 7, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. Стих 8. И потому прошу вас оказать ему любовь. Стих 9. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. Стих 10. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова. Стих 11. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Стих 12. Пришед в Траду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом. Стих 13. Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Стих 14. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Стих 15. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Стих 16. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Стих 17. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость выпуска из Беларуси. Там с 18 по 26 августа пройдет ежегодный всебелорусский крестный ход, поучаствовать в котором приезжают даже из Голландии. За 9 дней паломники пройдут 250 километров, посетив 4 епархии и 21 храм. Руководителем крестного хода является Сергей Мелешко, а духовником шествия – протоиерей Николай Савастьянов. Сергей Мелешко отмечает, что во всебелорусском крестном ходе участвуют отнюдь не одни белорусы, так как география его участников постоянно расширяется. Традиционно собираются паломники из России, Прибалтики, Сербии, а еще на самый первый крестный ход прибыла группа верующих из Германии, и они участвуют в нем до сих пор. Говоря об участниках крестного хода, Сергей Мелешко привел ряд конкретных примеров, когда крестоходцами становились люди из самых разных стран, причем узнавали они о шествии подчас случайным образом. Например, в прошлом году приехал парень из Голландии, а о крестном ходе он узнал от своей крестной, русской женщины, которая живет в Голландии. Она ходила уже не раз, молодой человек говорил только на английском, поэтому с ним общались всем крестным ходом. Оказалось, очень веселый парень. Другой участник шествия, иеромонах из Румынии, узнал о крестном ходе, прочитав о нем статью. И у него загорелось сердце. Он сел в машину и преодолел весь долгий путь. Также Сергей Мелешко отметил, что традиционно во всебелорусском крестном ходе принимают участие множество паломников из России. В заключении руководитель крестного хода сообщил, что по традиции всебелорусский крестный ход пройдет от одной святыни – Жировической иконы Божьей Матери ко второй – Минской иконе Божьей Матери. Он отметил, что в связи с этим, начиная с третьего шествия, оно так и обозначается – крестный ход под покровом Божьей Матери. Ну и к другим сообщениям выпуска. Начали совершать богослужение в русском храме, который строят в горном селении на Филиппинах. В храме в честь пророка Божия Илии Русской Православной Церкви в горном селении Магула в Республике Филиппины завершилось благоустройство кровли. Благодаря этому теперь в храме можно совершать богослужение. И первые уже совершены. Например, 1 августа там состоялось вечернее богослужение, которое возглавил клирик генерал Сантовского благочиния иерей Дмитрий Кахилинг в сослужении диакона Илии Алерия. А 2 августа, в престольный праздник, священнослужители совершили праздничную литургию. После службы отец Дмитрий поздравил верующих с праздником, а также недавно рукоположенного диакона Илию с днем тезаименитства. После рукоположения отец Илия проходит сейчас 40-уст. Ну и последнее сообщение выпуска. В Костроме открыли памятник праведному адмиралу Федору Ушакову. 2 августа этого года в городе Кострома на территории морского храма в честь Рождества Богородицы на Волге состоялось открытие и освящение скульптурного изображения праведного адмирала Федора Ушакова. Открытие бюста стало первым шагом в создании на набережной города Костромы аллеи адмиралов, которая будет посвящена выдающимся флотоводцам-костромичам. Скульптурное изображение непобедимого флотоводца с надписью «Адмирал Федор Федорович Ушаков, святой праведный непобедимый» было преподнесено в дар Костроме инициативной группой по строительству духовно-исторического комплекса в честь праведного воина Федора Ушакова в Москве и фондом Андрея Первозванного. Сенатор от Костромской области назвала открытие бюста историческим событием для региона, а глава Среднеазиатского митрополитчьего округа и почетный настоятель храма праведного воина Федора Ушакова города Москвы митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в своем слове обратил внимание собравшихся на то обстоятельство, что открытие бюста праведного адмирала приурочено к 25-летию канонизации святого. Оно положило начало организованного фондом Андрея Первозванного паломничеству в Мордовию, где в Рождество Богородицком Санаксарском монастыре покоятся мощи праведного адмирала и где состоялись юбилейные торжества по случаю Дня памяти его канонизации. Затем были возглашены многолетие защитникам Отечества в морских чинах, несущих свою службу по охране рубежей Родины, и вечная память морякам, отдавшим свою жизнь за Отечество. Завершилось мероприятие салютом из пушек. Судами, стоящими на рейде, были произведены звуковые сигналы в честь торжественного события, а оркестром был исполнен марш. Также собравшиеся возложили цветы к монументу праведного воина Федора Ушакова. Затем прозвучал колокольный звон. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС 77 50 582.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. А знали ли вы, что есть такая профессия, как медицинский клоун? Сегодня предлагаю не только поговорить о том, что такое медицинская клоунада, но и познакомить вас с настоящим медицинским клоуном. У меня в гостях клоун автономной некоммерческой организации «Здесь с тобой» Екатерина Зеленская. Она с нами на телефонной связи находится. Екатерина, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Ну что ж, сегодня, во-первых, познакомимся с действием вашей организации, автономной некоммерческой организации «Центр развития медицинской клоунады «Здесь с тобой». Поговорим о том, что такое вообще медицинская клоунада и зачем она нужна. Но для начала давайте познакомимся с вами. У вас очень интересная такая биография. Во-первых, у вас есть диплом Санкт-Петербургского института религоведения и церковных искусств. Также у вас есть диплом о переподготовке на медицинского клоуна. А еще вы художник, иллюстратор, иконописец и педагог. Вот как так получилось, что, во-первых, вы стали религиоведом, а потом вдруг пошли переучиваться на медицинского клоуна?
2: Жизнь, она такая длинная, я не ограничиваю себя вот тем, что сейчас со мной происходит. Я думаю, что впереди еще будут какие-нибудь новые профессии, потому что я очень люблю учиться, и мне все интересно. Когда я училась еще в колледже на дизайнера, моя учительница заинтересовала меня вообще православием, и в том числе иконописью. То есть она так интересно про все это рассказывала, что мне захотелось это попробовать. И, к счастью, нашелся такой институт, где обучали этой профессии. Вот так я стала иконописцем, потому что тут связь с древностью, плюс и связь с Богом, в общем, мне все это было очень созвучно. И долгое время я работала непосредственно иконописцем. Потом наступил период в жизни, когда я искала какую-то подработку, потому что заказов стало не так много. И я увидела объявление о том, что приглашаем в школу медицинских клоунов. Я вообще не знала, что это такое, но меня подкупило слово «школа», потому что учиться я люблю. Вот. И кроме того, я поняла по описанию, что это работа в больницах, то есть это такая сфера благотворительности, что меня тоже очень привлекло, потому что стремление помогать людям, оно всегда во мне было. И когда я пришла и увидела, что за люди преподают, какие у них идеи, в общем-то, их концепцию. И я поняла, что все это мне очень созвучно, и я стала учиться этой новой профессии медицинской клоунаде. И вот уже 3 года я действующий клоун.
1: Что такое медицинская клоунада и чем она отличается от обычной цирковой клоунады?
2: Медицинская клоунада — это такое явление. В России пока что относительно новое, примерно 15 лет ему, а в мировой практике уже порядка 50 лет. То есть это такая психоэмоциональная поддержка пациентов, также их родственников и даже врачей. Ну, в общем-то, всех людей, которые находятся в каких-то медицинских учреждениях. То есть у клоуна медицинского у него нету сценария. Это главное отличие от циркового, ну или либо другого какого-то эстрадного артиста. То есть мы работаем исключительно исходя из того, что перед нами. То есть знакомимся и начинаем импровизировать, шутить, общаться, ну и так далее.
1: Вот в данном случае это развлечение, это какая-то отвлекающая терапия или это все-таки полноценная часть лечебного процесса?
2: Изначально она придумывалась, или точнее она родилась как отвлекающая, чтобы во время лечения, допустим, детям можно было поставить, например, укол, потому что его отвлекает клоун, и гораздо легче сделать какие-то манипуляции. Но потом, исходя из жизни и практики, поняли, что вообще-то это сама по себе уже терапия, потому что тут очень много факторов, и клоуну пациент может отказать, а никому другому в больнице он не имеет права отказывать. То уже как бы немножечко разгружает эмоциональную такую вот напряженность у пациента. Кроме того, когда мы регулярно посещаем больницы, мы знакомимся с людьми уже ближе, становимся таких доверительно-дружеских отношениях, и клоуну гораздо легче рассказать то, что не скажешь врачу, например. То есть это не просто отвлечение, это еще и некоторая психологическая работа, хотя мы Ну, в общем-то, мы не психологи, у нас нет психологического образования, и мы это явно так не транслируем, но, тем не менее, приемы, какие-то инструменты из психологии, они все равно используются. То есть вот главная задача — это именно подарить пациенту и напомнить, для чего он здесь, ради чего он борется за свое здоровье, и опереться на самого себя. То есть вот кто медицинский помогает это вернуть ощущение.
1: С кем вы работаете? Это дети или это взрослые тоже?
2: Это и взрослые тоже. То есть изначально, конечно же, медицинская клоунада воспринимается как поддержка детей, потому что кажется, что клоун — это что-то из детства, мол, зачем взрослым клоуны? Но, в общем-то, это и есть и международная практика, что взрослым тоже нужны. И в России один из врачи решил провести такой эксперимент. Говорит, а что если мы ко взрослым в отделение позовем клоуна? Посмотрим, что получится. И оказалось, что мы порой взрослым нужны даже больше, чем детям, потому что дети, как правило, играют, несмотря на то, что происходит вокруг. То есть в любой ситуации все равно ребенок в игре остается. А вот взрослые приходят с максимальной просто загруженностью, стрессе психологическом, у них меняется жизнь внезапно, как правило, потому что мы работаем в довольно таких тяжелых отделениях. И когда появляется медицинский клоун, это сначала удивление, а потом, в общем-то, мы рассказываем, кто и зачем. И для людей это такое отдушина, они ждут нашего посещения, да, что мы придем, навестим. То есть для взрослых это оказывается очень важно. Они говорят: ой, я как будто побывал дома, или я вспомнил там про своих детей. То есть мы дарим им такие очень нежные и добрые чувства своим присутствием.
1: Вот расскажите поподробнее про работу со взрослыми, потому что понятно, что дети, они в силу возраста больше верят в какие-то чудеса и в клоунов, а вот взрослые, они в волшебство уже совсем не верят, и тут непонятно немножко, как с ними работать и как они реагируют вообще на такое.
2: Ну, во-первых, мы никого не убеждаем в том, что есть волшебство, потому что это добровольное такое дело, если ты хочешь пообщаться, конечно, если нет, мы никогда не настаиваем. Некоторые взрослые, они наблюдают нас на протяжении какого-то времени. То есть первый раз они отказались пообщаться, второй раз отказались, потом они смотрят, как мы взаимодействуем с другими пациентами, с врачами, и у них появляется какой-то интерес. А что же такое? Почему с ними все хотят поговорить? Вот. То есть взрослые по-разному, конечно же, реагируют, но, как правило, все-таки мы становимся друзьями даже в большей степени, чем с детьми, потому что взрослые вдруг понимают, что тебя здесь выслушают, тебе разрешают быть таким, какой ты есть, естественным, что не обязательно держать лицо какое-то серьезное, потому что в болезни, в стрессе, конечно же, очень многие взрослые чувствуют себя растерянными и такими, ну, на уровне детей. То есть страх, непонимание, что происходит. И приходит клоун, который поддерживает. Поэтому, мне кажется, в этом еще секрет, почему со взрослыми эффективно тоже медицинская клоунада. Потому что мы общаемся, как будто бы еще и ко внутреннему ребенку обращаемся.
1: В каких отделениях и с какими пациентами вы работаете? И
2: это очень много онкологических отделений. Это хирургия, травматология. И недавно у нас появились психоневроотделения, также сердечные. Ну, то есть такие довольно разные.
1: Чем медицинский клоун может помочь, ну, например, женщине, которая потеряла ребенка, или маме, у которой в палате лежит ребенок с тяжелым диагнозом?
2: Ну, вы знаете, когда непосредственно в палате ты видишь глаза мамы, когда ее ребенок болеющий, даже может быть уже умирающий, но он улыбается при виде клоуна от его шуток. Вот эта вот улыбка ребенка, она матери все-таки очень важна. Она видит его не страдающим даже в эти тяжелые минуты, а совсем в другом состоянии. То есть для нее это поддержка. Она видит, что ребенку хорошо в эти минуты. Пусть они короткие, этот миг, но все-таки он есть. То есть среди больничных стен появляется такой лучик солнышка с нашим появлением. Поэтому поддержка в этом тоже, конечно, есть для родителей. И опять же, если происходят какие-то процедуры, нас просят поприсутствовать, потому что мы отвлекаем ребенка, гораздо легче эти манипуляции совершить. У нас буквально недавно были ситуации, когда ребенок уже кричит в истерике и откликается на нас, и заливается смехом, и у мамы просто округляются глаза, и она так тихонечко шепчет «спасибо», потому что ему казалось, что все уже все пропало, и ничего невозможно сделать. Вот. А как помочь женщине, которая потеряла ребенка? Ну, конечно, если мы с ней не знакомы, и вдруг перед фактом нас ставят, что вот у нее сейчас, да, такое произошло событие, наверное, сразу очень сложно будет помочь. Но если это было регулярно, с нами она уже знакома, она все равно вспоминает те минуты счастья и радости, которые мы приносили и ее ребенку, и ей. У нас есть такие семьи, которые все равно у них ушел ребенок, но они продолжают с нами общаться, поздравлять какими-то праздниками, рассказывать о том, как у них там, с другими детьми складывается жизнь. Ну, то есть они все равно поддерживают, потому что вот эта связь, она остается, то, что мы вместе проживали в больнице, оно нас очень крепляет.
1: В чем вы видите свою главную задачу, с какими мыслями вы приходите на работу?
2: Я изначально, знаете, стараюсь подарить добро, поддержку и вот такое дружеское плечо подставить. То есть если человеку надо выговориться, я буду чуткими ушами, которые его послушают. Пошучу, отвлеку, точнее не отвлеку, а перемещу, постараюсь фокус внимания и так далее, и так далее. То есть какие-то заряды энергии я вот дарю людям. И вот, конечно же, главная моя миссия — это именно окружить пациента любовью и заботой. Ну, вот забота ненавязчивая. Просто что я вижу в тебе человека, личность, а не диагноз. Потому что в больницах, к сожалению, такое тоже бывает, что человек вообще уже забывает, кто он теряет свою какую-то уникальность, к нему обращаются именно как носитель некого диагноза, а не как к персонажу.
1: Как строится ваш рабочий день? С чего он вообще начинается?
2: Если это мой рабочий день, а мы работаем не всегда 5 дней в неделю, то с утра, естественно, это завтрак, потом я еще посвящаю несколько минут какому-то рукоделию, меня это настраивает. То есть если я, например, повязала или повышивала, то есть вроде я уже что-то приятное для себя сделала, и я такая окрылённая, спешу на работу. Рабочий выход длится примерно от 1:30 до 3:00, смотря какое отделение. А вот. И потом я обсуждаю, как правило, с коллегами то, что у нас произошло. Мы вместе можем пообедать в процессе обеда тоже все это еще раз как-то друг с другом обсудить. Ну и, соответственно, уже потом все разъезжаются по своим делам. То есть я могу ехать дальше домой или еще с какие-то встречи, другие мероприятия посетить. Ну, то есть каждый день он по-разному происходит. Вот. Но, как правило, я заметила, что я наполняюсь энергией. То есть я не выхожу измученная из больницы, потому что столько любви взаимной, такой энергообмен происходит, что ты наполняешь. То есть я дарю какие-то положительные эмоции людям и в ответ получаю столько. Поэтому мы играем на равных.
1: Вот если поговорить про автономную некоммерческую организацию здесь с тобой, это центр развития медицинской клоунады, которую вы сегодня и представляете, чьим сотрудником вы и являетесь, это сообщество волонтеров или же все-таки это профессиональная организация?
2: Да, это как раз-таки уже профессиональная структура. То есть, когда ее создавали, и была идея сделать профессию, потому что волонтерство, как правило, это не периодичная история, ну, конкретно для каждого человека. То есть сегодня он может вышел, через месяц он не может, у него не такие обязательства, как если это профессия. У нас есть четкий график, мы его придерживаемся, у нас есть тренинги какие-то профессиональные, чтобы мы развивались. Кроме того, вот мы недавно провели первую школу московскую, так сказать, подрастающую смену. У нас сейчас на подходе. Мы именно за системность и регулярность. То есть есть своя этика уже сформированная, свой устав, свои принципы, которые мы озвучиваем. И нам очень важно, конечно, чтобы члены, которые работают с нами, разделяли эти. Потому что если у каждого будут совершенно разные взгляды на подход, ну, мы не сработаем.
1: Вот на сегодня клоун — это все-таки профессия или это больше хобби?
2: Для меня это профессия, для всех наших коллег в организации это тоже профессия, потому что она забирает, во-первых, очень много эмоций и силы времени, чтобы это было просто хобби. Поэтому нет, это, конечно же, профессия. Мы ответственно подходим. То есть помимо того, что у нас есть свои какие-то внутренние правила, мы еще соблюдаем требования больниц. У нас у всех есть медицинские книжки, прививки. То есть это очень все серьезно. Нельзя так прийти и думать, что я сейчас такой хороший, а приду, сделаю быстренько доброе дело, всех повеселю и уйду. Ответственность очень большая.
1: Есть ли какой-то случай, который вам вот больше всего запомнился?
2: Недавно, работая в детской больнице, у меня такая игрушечная кукла есть, перчаточная, в виде котика. Когда я ее достала, маленькая девочка на секундочку растерялась, и она говорит, а он меня не поцарапает? И она начала ему рассказывать то, что у нее болит, где ей поставили систему порт для капельницы. Она все это котику стала показывать и вот доверять как бы, самое сокровенное. То есть он уже в этот момент как будто бы был и не нужен. Я, конечно, такие очень неоднозначные чувства испытала, потому что, с одной стороны, тут и умиление, и как бы все взрослые тоже со стороны глядя на это умилялись. В то же время ты думаешь, ну, деточка, она такая маленькая. Вот, что же ты это все котику этому игрушечному рассказываешь, если вот есть столько вокруг нас взрослых, пожалуйся нам. Ну и таких моментов, конечно, очень много. Или когда девочка, у которой плохое самочувствие, все переживают, да, мы начинаем с ней разыгрывать сказку ее любимую и вовлекаем ее в игру аккуратно. И она несет воображаемое тесто и набрасывает туда какие-то ингредиенты, чтобы мы сказку поиграли. На ходу она вовлекается, сама сочиняет и уже забывает, что ее беспокоит. Улыбает, конечно, очень дорого. Понимает, что твоя профессия важна. Эти минуты, ради них мы и приходим.
1: Как проходит ваше взаимодействие с пациентами? Ну, то есть это игры, это шутки, это спектакли какие-то?
2: Как правило, все-таки это про поговорить. Но спектакли — это отдельная история, то есть есть спектакли, которые репетируются и ставятся, и определяется время, но все-таки у нас импровизация в основном. Но так как отделение сложное, детям особо нельзя бегать, прыгать, то есть физического какого-то действия минимизировано. То есть мы говорим, если это маленькие дети или, допустим, не очень хорошо разговаривающие в силу разных причин, и ментальных, и, может быть, представители других языков, такое тоже бывает, в больнице едут из разных стран. А тогда уже подключается язык тела, пантомима. У нас есть и куклы-игрушки, платочки для жонглирования, из которых можно вообще сочинить любую историю, музыкальные инструменты. И тогда уже, да, идет элемент игры. Но это все равно строится на импровизации. То есть мы смотрим, что происходит, и из этого что-то творим. А со взрослыми, конечно, в основном нужно поговорить. Взрослым хочется очень часто рассказать о себе, то есть им нужны просто даже порой слушатели, чтобы поведать то, что их беспокоит, какие свои тревоги, чтобы был слушатель, который мог сопереживать, сочувствовать, как бы стать соучастником вот этого процесса.
1: Есть ли у медицинского клоуна такое понятие, как этика, и, ну, может быть, есть темы, да, на которые вы не можете разговаривать с пациентами?
2: Да. Я не могу говорить про всех медицинских клоунов, то есть я говорю конкретно про нашу организацию. Есть вот правила, о чем мы можем, о чем мы не можем. Например, тема религии и политики. Мы ее не затрагиваем. Понятное дело, что разговаривая со взрослыми, это может так или иначе проскальзывать в беседах, но мы не инициируем. Если пациент сам что-то говорит, мы, конечно же, его не обрываем, но сами первые не будем подобные темы заводить. А также мы никогда не говорим фразу «все будет хорошо». Ну, то есть это прям табу на эту фразу, потому что мы, во-первых, не знаем, что будет, как оно будет. И, как правило, с этой фразой ничего не стоит, она звучит уже как клише, как отмахнулся, и все. Ну, то есть мы все-таки стараемся все свои фразы, даже шуточные, наполнять глубиной, хотя бы даже эмоционально.
1: Можно ли сказать, что работа как-то поменяла ваши взгляды на жизнь? И если да, то каким образом?
2: Ну, конечно, работая в больнице, и ты сталкиваешься с такими ситуациями, и сам их оказываешься, видишь других людей, что начинаешь больше ценить то, что имеешь. Это в первую очередь. Во-вторых, я поняла, что поддержка. Вот порой близкие люди даже не могут поддержать своего родственника. Они все уже настолько как-то по-бытовому, и все друг к другу привыкли, что не воспринимают. А какой-то посторонний человек, тот же самый пол, он может напитать гораздо большими силами, чем вот близкий человек, как бы тебя не любил. Я это увидела, и с одной стороны это меня удивило, с другой стороны, наоборот, наполнило меня силами, что я полезна и могу дать людям что-то важное.
1: Что в вашей работе вам дается сложнее всего морально?
2: Самое сложное, наверное, это все-таки, когда ты видишь совсем маленьких детей в онкологическом отделении, сердце поневоле может сжаться. Но, как правило, нет ощущения безнадежности. Я вижу, сколько сил вкладывается во всех пациентов, как продвинулась медицина за последние годы. То есть сейчас есть вообще такое оборудование, о котором еще 10 лет никто вообще не мог даже помыслить. И все это так или иначе фоном в моей работе присутствует, поэтому все-таки скорее больше у меня положительных ощущений.
1: Что лично вам помогает не выгорать?
2: Ну, безусловно, вера, конечно, помогает, потому что когда ты знаешь, что после смерти все равно еще есть продолжение, это поддерживает. Но в то же время сама работа меня и наполняет общение с людьми, потому что, я повторюсь, я нигде не видела столько любви и искренности и целеустремленности, как в больницах. Вот в обычной жизни я с этим не сталкивалась. А здесь все по-настоящему. Вообще люди живут на максимум. И это очень вдохновляет и поддерживает меня. Да, мне хочется пожелать всем сил, в первую очередь веры в самих себя. Вы можете гораздо больше, чем вам кажется. Я в этом убеждена уже на личном опыте. Ну и даже в таких местах, как больница, все равно есть место для радости. Просто постарайтесь это заметить, потому что главное — это люди. У нас очень добрые люди. Поэтому держитесь друг друга и берегите друг друга.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. У меня в гостях была действующий медицинский клоун автономной некоммерческой организации «Здесь с тобой» Екатерина Зеленская. Она была с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. На календаре суббота, 8 августа. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые составят вам компанию сегодня вечером, ночью, а также завтра утром. Например, совсем скоро «Детское время». Рассказ Константина Паустовского «Квакша». В 18:30 отправимся на встречу за кулисами вместе с Константином Еремеевым. В программе принимает участие музыковед Анна Колесник. 19:10 – программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Также мы повторим ее в 22 часа 15 минут. В 19:30 – звучащая книга «Повесть. Древняя Русь». А в 20 часов 20 минут – беседы о вечном. Поговорим о духовной безопасности, когда читаем новости и листаем ленты соцсетей. В 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам. А в 21 час 40 минут послушаем псалмы царя Давида на русском языке с 41 по 45. В 23:40 мы для вас их повторим. В 22:15 – В 22:30 передача из цикла «Духовное слово». Главы из книги «Писание» преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Ну а ровно в полночь на наших волнах начнет звучать правило ко святому причастию. А затем в ночное время в эфире будет звучать легкая музыка, а также повторы программ. Каждый час мы повторяем по одной программе. В 1:20 звучащая книга, в 2:20 беседы о вечном, затем встреча за кулисами, интервью Виктории Кауган, девятая кафизма и духовное слово. В 6:20, как всегда по традиции, мы начнем новый день с молитвой. В 7:20, для тех, кто любит поспать, утреннее молитвенное правило мы повторим. В 6:45 услышим православный календарь на завтрашний день, 7:50 Евангелие дня также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра мы повторим для вас программу «Гость в студии». Вот такие передачи совсем скоро вы услышите у нас в эфире. Оставайтесь с нами, прекрасного вам настроения и помощи Божьей!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Миссионеры Североуральска провели в Георгиевском парке просветительскую акцию. Она прошла в минувшее воскресенье и была приурочена к Дню Крещения Руси. Миссионерский выход осуществили на территории Георгиевского парка. Организаторы акции выбрали формат открытой встречи с жителями города. Главная цель мероприятия – в доступной и понятной форме ознакомить жителей города с историей христианства на Руси. У горожан уличная миссия вызвала живой интерес. Прихожане активно останавливались, участвовали в беседах, проявляли искреннюю заинтересованность, расспрашивая об исторических деталях выбора князя Владимира и духовных традициях праздника. Многие брали предложенные информационные материалы для дальнейшего изучения. По отзывам организаторов, проведение встреч в неформальной обстановке вне стен храма позволяет установить более доверительный контакт с людьми разных возрастов и способствует открытому диалогу о вопросах веры и духовности, а также укрепляет духовные традиции и в целом помогают современному человеку лучше понять историческое значение принятия христианства на Руси. Ну и следующая новость выпуска. Команда Центра защиты семьи «Колыбель» приняла участие в форуме под названием «Создавая жизнь», который объединил на 9 площадках Екатеринбурга около 5000 представительниц Уральского региона. Руководитель Центра «Колыбель» Светлана Кислова рассказала, что главный фокус масштабного события – это вопросы демографии, многодетность, меры поддержки семей с детьми и беременных женщин. Форумчане работали более чем в 50 секциях. По словам Светланы, ей радостно было увидеть в одном месте столько беременных и многодетных мам. Отдельную радость вызвало количество единомышленников, которые стремятся к тому, чтобы счастливых семей в нашей стране стало больше. Команда «Колыбели» посетила несколько секций, а также мастер-классы по занятиям с беременными мамами. Завершился день пленарным заседанием с участием первых лиц региона – губернатора, заместителя губернатора, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, а также уполномоченного при президенте Российской Федерации. Ну и последнее сообщение выпуска. В поселке Западный города Алапаевска прозвучала первая литургия. Это произошло в минувшее воскресенье, в неделю 9 по Пятидесятнице, в день памяти священномученика Константина Словцова, во временном храме во имя Святого Духа поселка Западный. До этого много лет местные жители молились на улице у креста, где и совершали молебны. Первую литургию на приходе возглавил настоятель иеромонах Прокопий Руднев. По окончании богослужения было возглашено многолетие правящему архиерею Алапаевской епархии, епископу Алапаевскому и Ирбитскому Сергию, который в этот день праздновал свой день рождения. Отмечу, что первая божественная литургия в поселке Западный была совершена в память о священномученике Константине Словцове, который в революционные годы был священником храма пророка Ильи, села Егоршинское, где и принял мученическую кончину. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Ну а сейчас на наших волнах для самых маленьких радиослушателей звучит рассказ Константина Паустовского «Квакша».
1: Квакша. Жара стояла над землей уже целый месяц. Взрослые говорили, что эту жару видно невооруженным глазом.
2: «Как это можно увидеть жару?» – спрашивала всех Таня.
1: Тане было 5 лет, и потому она каждый день узнавала от взрослых много новых вещей. Действительно, можно было поверить дяде Глебу, что сколько ни проживешь на этом свете, хоть 300 лет, а всего не узнаешь. «Пойдем наверх, я тебе покажу жару», – сказал Глеб. «Оттуда лучше видно».
2: Таня вскарабкалась по крутой лестнице на мезонин. Там было светло и душно от нагретой крыши.
1: Ветки старого клена так упорно лезли в окна, что окна трудно было закрыть. Может быть, поэтому они все лето и простояли настежь. На мезонине был балкон с резными перилами. Глеб показал Тане с балкона на луга за рекой и на дальний лес. «Видишь, желтый дым, как от самовара, и весь воздух дрожит. Это и есть жара. Все можно заметить человеческим глазом. И жару, и холод, что хочешь».
2: «А холод, когда снег?» – спросила Таня.
1: «Нет, даже летом можно заметить. Вот будут прохладные дни, тогда я тебе покажу, как выглядит холод».
2: «А как?»
1: «Небо вечером бывает зеленое, как мокрая трава. Холодное небо. Пока же стояла жара. И больше всех от нее страдала маленькая лягушка. Она жила во дворе под кустом бузины. Двор так раскалялся от солнца, что все живое пряталось. Даже муравьи не решались выбегать днем из подземных своих муравейников, а терпеливо дожидались вечера. Только одни кузнечики не боялись жары. Чем горячее был день, тем выше они прыгали и громче трещали. Поймать их было невозможно, и лягушка начала голодать. Однажды она нашла щель под дверью в каменный погреб и с тех пор все дни просиживала сонная в погребе на холодных кирпичных ступеньках. Когда молоденькая работница Ариша спускалась в погреб за молоком, лягушка просыпалась, прыгала в сторону и пряталась за разбитый цветочный горшок. Ариша каждый раз пронзительно вскрикивала. По вечерам лягушка вылезала во двор и осторожно пробиралась в тот угол, где на клумбе распускался к ночи табак, и тесно росли кустистые астры. Цветы каждый вечер поливали из лейки, и потому на клумбе можно было дышать. От политой земли тянуло сыростью, а с пахучих белых цветов табака изредка падали на голову холодные капли. Лягушка сидела в темноте, таращила глаза и ждала, когда люди перестанут ходить, разговаривать, звенеть стаканами, стучать медным стерженьком от рукомойника и, наконец, прикрутят лампы, задуют их, и дом сразу сделается темным и таинственным. Тогда можно будет немного попрыгать по клумбе, пожевать листья астр, потрогать лапкой уснувшего шмеля, чтобы послушать, как он заворчит сквозь сон. А потом прокашляются и закричат по всем дворам петухи, и придет полночь, самое хорошее время. Может быть, даже упадет роса, и в мокрой траве заворчит.

0: Тогда Тане не разрешалось подходить к столу, чтобы какой-нибудь мушиный крючок не впился ей в палец. Когда Глеб чинил удочки, он всегда напевал одно и то же. Сидел рыбак веселый на берегу реки, и перед ним по ветру качались поплавки. Но в это лето Глебу пришлось туго, из-за засухи пропали черви. Даже самые шустрые мальчишки отказывались их копать. Глеб пришел в отчаяние и написал на воротах дома огромными белыми буквами: «Здесь производится скупка червей от населения». Но это тоже не помогло. Прохожие останавливались, читали надпись, с восхищением качали головами, ну и хитрый же человек, чего написал, и шли дальше. А на второй день какой-то мальчишка приписал внизу такими же огромными буквами: «В обмен на картофельное варенье». Пришлось стереть надпись. Глеб начал ходить за 3 километра во овраг, где под кучами старых щепок можно было накопать за час 2 червей. Глеб их берег, будто эти черви были золотые, перекладывал сырым мхом, завязывал банку с червями марлей и держал ее в темном погребе. Там-то их и отыскала маленькая лягушка. Она долго трудилась, пока стащила марлю, потом залезла в банку и начала есть червей. Она так увлеклась, что не заметила, как в погреб спустился Глеб, вытащил ее из банки за задние лапки и вынес во двор. Там Таня кормила злую подслеповатую курицу. «Вот», — сказал Глеб грозным голосом, — «человек трудится в поте лица, чтобы нарыть хоть 10 червей, а нахальная лягушка бессовестно их ворует. И даже научилась развязывать марлю. Придется ее проучить».
1: «Как?» – спросила с испугом Таня.
0: А курица искоса посмотрела на лягушку прищуренным глазом. «Отдать ее на съедение этой курице и все».
1: Лягушка отчаянно задрыгала лапками, но вырваться ей не удалось.
0: Курица взъерошилась, взлетела и чуть было не вырвала лягушку у Глеба.
1: «Не смей!» – закричала Таня на курицу и заплакала.
0: Курица отбежала в сторону, поджала лапу и стала ждать, что будет дальше.
1: «Дядя Глеб, зачем же ее убивать? Дай ее мне!»
0: «Чтобы она опять воровала?»
1: «Нет, я ее посажу в стеклянную банку и буду кормить. Разве тебе самому ее не жалко?»
0: «Ну ладно», — согласился Глеб, — «бери, так и быть. Ни за что бы я ее не простил, если бы ты не заступилась, если бы это была обыкновенная лягушка».
1: «А разве она необыкновенная?» — спросила Таня и перестала плакать.
0: «А ты не видишь? Это древесная лягушка, квакша. Она замечательно предсказывает дождь».
1: «Вот она его нам и предскажет», — с облегчением вздохнула Таня и скороговоркой повторила слова, которые каждый день слышала от плотника Игната. «Дождик, ой, как нужен, а то хлеба и огороды посохнут, и тогда не миновать беды».
0: Глеб отдал лягушку Тане. Она посадила ее в банку с травой и поставила на подоконник. «Веточку нужно какую-нибудь засунуть в банку», – посоветовал Глеб.
1: «Зачем?»
0: «Когда она влезет на веточку и начнет квакать, значит, будет дождь».
1: А дождя все не было. Лягушка, сидя в банке, слушала разговоры людей о засухе и тяжело дышала. Жить в банке было, конечно, безопасно, сытно, но душно. Однажды ночью лягушка вылезла по кленовой ветке из банки и, осторожно останавливаясь и прислушиваясь, поскакала в сад. Там, в беседке под крышей, жила в гнезде ласточка. Лягушка тихонько

0: квакнула. И ласточка тотчас выглянула из гнезда.
1: «Тебе чего?» – спросила она.
2: «Весь день носишься-носишься, даже звон в голове стоит, а тут еще и ночью каждый будет, отдохнуть не дает».
0: «Ты сначала послушай, а потом будешь чирикать», – ответила лягушка. «Я тебя никогда еще не будила».
2: «Ну ладно, рассказывай», – ответила ласточка, зевнула. «Что у тебя стряслось?»
1: Тогда лягушка рассказала ласточке, что девочка Таня спасла ее, лягушку, от смерти, и она, лягушка, все думала, чтобы такое хорошее сделать для Тани. И вот, наконец, придумала, но без ласточкиной помощи ничего не получится. Люди очень тревожатся от того, что нет дождя, все сохнет, хлеб может сгореть на корню. Даже для них, для птиц и лягушек, пришло трудное время. Пропали червяки и улитки. Лягушка слышала, как отец Тани, агроном, говорил о засухе. А Таня слушала его и заплакала. Ей было жалко и отца, и всех колхозников, что мучаются из-за этой засухи. Лягушка видела, как Таня стояла однажды около высохшего куста малины, трогала почернелые ломкие листья и тоже плакала. И еще лягушка слышала, как Танин отец говорил, что люди скоро придумают искусственный дождь, но пока этого дождя еще нет, и людям надо помочь.
2: «Помочь-то надо», – ответила ласточка. «Только как? Дождь отсюда далеко, за 1000 километров. Я вчера до него немного не долетела, а видеть видела. Сильный дождь, облажной. Только он сюда не дойдет, весь выльется по дороге».
0: «А ты его приведи», – попросила лягушка.
2: «Легко сказать, приведи. Да и не наше это ласточкино дело. Это стрижей надо просить, они быстрее летают».
0: «А ты поговори со стрижами».
2: «Так с ними и поговоришь. Сама, небось, знаешь, что за народ. Одного какого-нибудь стрижонка нечаянно крылом зацепишь, не оберешься неприятностей. Сейчас же в драку лезут. Крик, шум, писк». Лягушка отвернулась. Из ее глаз скатилась в траву маленькая слеза.
0: «Ну, что ж, – прошептала она, – уж если вы, ласточки, не можете привести дождь, тогда со стрижами и говорить нечего».
2: «Это как так не можем? – рассердилась ласточка. — Кто это тебе сказал? Мы все можем. Даже увернуться от молнии и обогнать самолет. Для нас дождь привезти – пустое дело. Только надо всех ласточек собрать со всей области». Ласточка почистила клюв лапкой, подумала. «Ну ладно, не реви. Пригоним сюда дождь».
0: «А когда?» – спросила лягушка.
2: Ласточка снова почесала клюв лапкой. «Надо сообразить. Это не так просто. Собрать всех ласточек 2 часа, лететь до дождя тоже 2 часа, обратно с дождем лететь потруднее, 4 часа пролетим, не меньше, 10:00 будем здесь. Ну, прощай». Ласточка перелетела на скворечню, пискнула и исчезла за тесовыми крышами.
1: Лягушка вернулась в дом. Там все спали. Лягушка влезла в банку, взобралась на ветку клёна и тихонько квакнула. Никто не проснулся. Тогда она квакнула громче, потом еще громче, еще и еще, и вскоре ее кваканье заполнило все комнаты, стало слышно в саду. И по всей деревне в ответ на него сразу всполошились и заорали петухи. Они старались перекричать друг друга, срывали голоса, сипли и снова орали, неистово хлопая крыльями. Они подняли такой гомон, что со сна можно было подумать, будто в деревне пожар. В доме все сразу проснулись.
2: «Что случилось?» – спросонок спросила Таня.
1: «Дождь будет, дождь!» – ответил ей из соседней комнаты отец. «Слышишь, квакша кричит!» И петухи заголосили по всем дворам. «Верная примета!» Глеб вошел со свечой в комнату к Тане и посветил на банку с лягушкой.
3: «Ну, так и есть», – сказал он. «Так я и думал. Квакша влезла на ветку и кричит, надрывается. Даже позеленела от натуги».
1: Утро пришло, как всегда, безоблачное, но часам к 10 далеко на западе громыхнул и рассыпался по полям первый гром. Колхозники вышли на обрыв над рекой и смотрели на запад, прикрыв глаза ладонями. Ребята полезли на крыши. Ариша начала торопливо подставлять под все водосточные трубы лоханки и ведра. Отец Тани каждую минуту выходил во двор, смотрел на небо, прислушивался и все повторял. «Лишь бы не мимо, лишь бы захватила нас эта гроза!»
2: Таня ходила следом за ним и тоже прислушивалась.
1: Гром подходил ближе, его раскаты стали торжественнее и шире. На западе поднялась черная туча. Глеб поспешно собирал свои удочки и смазывал сапоги. После грозы должен был начаться, по его словам, бешеный клев. Потом в воздухе запахло свежестью дождя. Сад тихонько зашумел листвой, туча придвинулась, и веселая молния как бы распахнула во всю глубину огромное небо.
2: Первая капля дождя звонко ударила по железной крыше. Тотчас стало так тихо, будто все прислушивались к этому звуку и, затаив дыхание, ждали второй капли.
1: Сам дождь тоже прислушивался и соображал, правильно ли он уронил эту первую пробную каплю, и, помедлив, решил, что правильно, потому что вдруг сразу сорвался и загрохотал по крыше тысячами капель. За окнами пылились, заблестели полноводные струи дождя. «Идите сюда!» – закричал с мезонина Глеб. «Скорее!» Все побежали по лестнице на мезонин, а Таня, конечно, отстала. Сверху все увидели, как тысячи, а может быть, десятки тысяч маленьких птиц гнали над землей дождевую тучу, не давали ей свернуть в сторону, бросались на нее несметными стаями, и от ветра, поднятого их крыльями, туча все ниже спускалась к земле и нехотя шла, ворча и громыхая, на иссохшие поля и огороды. Иные птицы подхватывали на лету отдельные струйки дождя и неслись с ними вперед, будто волочили за собой прозрачные водяные нитки. Иногда все птицы сразу встряхивали крыльями, тогда дождь усиливался и так гремел, что на мезонине все перекрикивались и не слышали друг друга.
2: «Что это такое?» – прокричала Таня. «Птичий дождь?»
3: «Не понимаю», – ответил Танин отец. «А ты что-нибудь соображаешь, Глеб?»
1: «Ничего не соображаю», – ответил Глеб. «Похоже на всемирный перелет ласточек».
2: Когда грохот дождя по крыше перешел в ровный и спокойный гул, и пронеслись все ласточки, Таня выпустила лягушку из банки в свежий
1: и шумный сад. Там вся трава и листья качались от ударов дождя. Таня осторожно погладила лягушку по маленькой холодной голове и сказала: «Ну, спасибо тебе, что накликала дождь. Ты живи теперь спокойно, тебя никто не тронет». Лягушка посмотрела на Таню и ничего не ответила. Она не могла выговорить на человеческом языке ни одного слова. Она умела только квакать. Но во взгляде ее была такая преданность, что Таня еще раз погладила ее по голове. Лягушка прыгнула под листья табака и начала ежиться и отряхиваться, купаться под дождем. С тех пор лягушку никто не трогал. Ариша перестала взвизгивать, когда встречалась с ней, а Глеб каждый день откладывал для нее из своей заветной червивой банки несколько лучших червей. А вокруг густо заколосились хлеба, политые дождем, засверкали от света сырые сады, огороды, запахло сочными огурцами, помидорами и буйным укропом. И рыба начала клевать так жадно, что каждый день обрывала у Глеба драгоценные золоченые крючки. Таня бегала по саду, играла в прятки с лягушкой, и платье ее промокло от росы. Любопытные паучки суетливо спускались с веток на невидимых паутинках, чтобы узнать, почему в саду столько возни и смеха. Узнав, в чем дело, они успокаивались, сматывали свои паутинки в серые шарики, маленькие, как булавочные головки, и засыпали в теплые тени листьев.
4: Ну вот на сегодня и все. Звучал рассказ «Квакша» Константина Паустовского. Ну а наш эфир продолжается, и совсем скоро услышим передачу из цикла «Встреча за кулисами» от Константина Еремеева.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с известными музыкантами и композиторами, а также интересными музыкальными явлениями и направлениями. Анна, о чем мы будем говорить в нашей сегодняшней программе?
6: Здравствуйте, Константин. Сегодня мы продолжим говорить о музыкальных триптихах. Напоминаю, что в первой части нашего разговора мы говорили о том, что создание триптиха – это вообще религиозная традиция. Упоминали знаменитые триптихи религиозные, живописные, ну и потом проводили параллели с музыкой. Говорили о произведениях Свиридова и о произведении Респиги, которые написаны как раз в жанре музыкальных триптихов. Но на самом деле это не единственные примеры. Есть и более масштабные, и, может быть, поражающие даже воображение триптихи. Это соединение трех опер. Такой эксперимент впервые поставил Джакомо Пуччини, знаменитый итальянский композитор, которого музыковеды часто относят к направлению позднего романтизма и веризма. А веризм – это направление, которое возникло, в частности, в Италии, от слова «верита», то есть «правда», которое должно было показать правду жизни такой, какая она есть, без прикрас. Можно сказать, что веризм – это ответвление романтизма, как бы пиковая точка. Отличительная особенность веризма еще состоит в том, что оперы, написанные в этом стиле, обычно краткие, одноактные, небольшие, в них много речитативности и декламации, то есть музыкальный язык действительно приближен к реальной жизни. Нет вот этих сложных распевов бельканто, очень сложных партий оперных, которые присущи все-таки стилю романтизма, стилю бельканто. Все достаточно просто. Джакомо Пуччини за свою оперную карьеру создал 12 произведений. Как он сам, шутя, говорил о себе: «Бог коснулся меня мизинцем и сказал писать только для театра». И, собственно, так и произошло. На самом деле, карьера Пуччини в какой-то степени была предопределена. Династия его фамилии была достаточно музыкальной. Хотя, как и в случае с Бетховеном, Пуччини мог возненавидеть музыку. Сами подумайте, его дядя, который первоначально обучал его музыке, пинал бедного Джакомо за любую фальшивую ногу по коленке. И затем у Пуччини даже возник такой синдром, постсиндром, когда он слышал фальшивые ноты, у него начинали болеть колени. Да, это очень печальный такой фактор, но тем не менее, это не остановило молодого Джакомо в стремлении стать композитором. И обучаясь в Миланской консерватории, он выиграл первый приз в конкурсе опер за оперу «Велисы». Это был далекий 1884 год. И вплоть до 1926 года Пуччини создает оперы. В 1926 был написан его безусловный шедевр «Турандот». Возвращаемся к музыкальному триптиху. Пуччини создал 3 одноактных оперы, каждая из которых звучит меньше часа. Ну, это, конечно, зависит от того темпа, который выбирают дирижеры. Итак, 3 этих оперы. «Плащ», «Сестра Анжелика», «Джанни Скики». Все 3 они были поставлены в Метрополитен-опера в 1918 году. Джакомо Пуччини настаивал, чтобы эти 3 вещи всегда ставились вместе, что они составляют одно целое – трилогию знаменитой триады для театра «Поражать, трогать, развлекать». Но, к сожалению, даже при жизни Пуччини, а после него и тем паче, советом создателя постоянно пренебрегали. Ставили либо одну из этих 3 опер в вечер и соединяли ее с оперой другого композитора, либо максимум 2. Действительно, очень важно следовать замыслу автора, потому что этот замысел возникает не случайно. Интересно временное распределение в этих операх. «Плащ» — это время, созвучное Пуччини. Действие происходит в 1910 году. «Сестра Анжелика» отсылает нас к 17 веку. И «Джанни Скики» вообще к 13. То есть как будто бы Джакомо Пуччини рисует нам ретроспекцию, показывает от современности до приличного удаления от своего времени и как бы показывает нам, что во все времена проблемы были всегда одинаковыми, и люди умели радоваться, печалиться. Они могли совершать подлости и быть слабыми, но и сильными. Итак, о чем же каждая из этих опер? Давайте познакомимся и послушаем фрагменты. Разумеется, призываю вас посмотреть все эти оперы, потому что это займет даже меньше, чем постановка одной большой оперы. Итак, «Плащ». Действие происходит в 1910 году на берегу Сены. Вообще, к созданию этого триптиха Пуччини подтолкнул успех небольшой оперы «Сельская честь» Пьетро Маскани. Она произвела действительно фурор. Можно сказать, что это была одна из первых опер в жанре веризм. Небольшая трагедия, драма происходит с очень простыми людьми. Музыкальный язык декламационный. И вот Пуччини решил несколько расширить этот замысел и создать 3 небольших оперы. А на самом деле вот эта тенденция к свертыванию материала, она в в начале 20 века была проявлена во всем. Можно вспомнить Веберна, композитора нововенской школы, который сжимал музыкальный материал в стиле серийной техники и сериализма до 17-19 секунд. То есть вот такой концентрации был у него музыкальный материал. Возвращаясь к музыкальному триптиху, остановимся немного на каждой из этих опер. Удивительно, как критики разделились на два лагеря после премьеры. Одни, безусловно, хвалили автора, признанного маэстро, который уже действительно был известен на весь мир. Другие, наоборот, его ругали и говорили, что это слабые вещи, и выделяется среди них только последняя опера «Джанни Скики». Мы можем найти также нелицеприятный отзыв современника Пуччини, нашего отечественного композитора, о котором у нас тоже недавно был эфир, Сергея Сергеевича Прокофьева. Он записал в своем дневнике, что был на новых операх Пуччини, и музыка пустенькая, простенькая, местами плохая, но во владении сцены чувствуется мастер. Удивительная, конечно, такая трактовка, то, что воспринимал Прокофьев как пустое и примитивное, лично мной трактуется, наоборот, как очищение оперы от вокальных излишеств, которыми болела опера, ну, можно сказать, практически в начале эпохи Бельканто, в рассвете эпохи Бельканто и в кульминации эпохи романтизма. Этих излишеств было столько, что иногда продраться в смысл музыки, текста, содержания было довольно сложно. А нагромождение действующих лиц порой, ну, просто ставило в ступор и слушателей, и зрителя, потому что действующих лиц в операх эпохи романтизма, ну и классицизма часто было очень много. Если мы смотрим на оперы веризма, то количество действующих лиц вместе со всеми массовками часто не превышает 10 человек. Хоры используются, как правило, мало, это ансамбли. То есть все достаточно камерно и просто. Каждая из этих опер под силом даже студенческим театрам и, в общем-то, действительно с успехом ставится студенческими театрами. Я не помню, пусть слушатели меня поправят, ставил ли наш студенческий театр при консерватории все три разом, но одну из них, вот «Плащ», я видела сама лично, и мне эта постановка очень понравилась. Итак, «Плащ». Действие, как я уже сказала, происходит на берегу Сены в 1910 году. Главные герои – это молодая супружеская пара Микеле и Жоржетта, у которых недавно умер ребенок. И Жоржетта влюбляется в другого человека, Луиджи, и все это заканчивается, естественно, трагедией. Микеле, подозревая об измене жене, убивает Луиджи и показывает труп своей жене. Здесь используется метафора плаща не только как элемента одежды, но как и вещи какого-то артефакта, который скрывает истинные чувства и намерения человека. Микеле говорит в этой опере такую фразу: «Каждый человек носит плащ, один скрывает под ним радость, другой — скорбь». Здесь мы сразу же можем вспомнить метафору человека в футляре нашего отечественного автора Антона Павловича Чехова. Ну, собственно, вот эта футлярность, спрятаться куда-то под что-то, она присуща, наверное, каждому времени, и каждый художник по-своему отражает эту метафору. Что лично меня зацепило в этой опере, и вот для меня она одна из самых сильных как раз, не то что остальные слабее, но как-то она мне больше импонирует. Я услышала в ней очень много такого русского музыкального развития. Есть сцены, которые сделаны прямо а-ля Мусоргский. Вы можете со мной поспорить, но вот я слышу это так. Сцены все сквозные. Практически сплошная декламация. Как таковых арий, дуэтов, их практически нет. То есть это все связанные сцены. И драматизм, который несет вот эта опера, он, конечно, не может оставить никого равнодушным. Итак, это опера, первая часть триптиха Пуччини «Плащ», она должна поразить слушателя.

Следующая часть, вторая, сестра Анжелика, уносит нас в Италию 17 века. Мы видим быт монахинь. Они собираются после службы, чтобы рассказать друг другу, о чем они тоскуют, чего им, собственно, нельзя в монастыре. Одна монахиня тоскует о своих ягнятах, вторая о сладостях, ну и так далее, и так далее. И только сестра Анжелика кажется самой отстраненной и божественной. Никто не знает о ее привязанностях, и монахини думают, что действительно эту девушку настигло просветление. Но это оказывается не так. Внезапно этот мирный и успокоенный быт прерывает приезд тетки сестры Анжелики, которая требует подписать завещание в пользу своей сестры. И здесь мы узнаем главную драму, которую эта героиня прятала столько лет. Оказывается, у сестры Анжелики есть небрачный ребенок, и именно поэтому ее поместили в монастырь. Ребенка у нее отобрали 7 лет назад. Тетка колеблется и затем говорит, что ребенок умер 2 года назад от болезни. Несчастная сестра Анжелика подписывает это завещание в пользу сестры и затем совершает самоубийство. В последний момент, умирая, она понимает, что совершила страшный грех и просит Мадонну простить ее. Умирая, Анжелика видит, что Мадонна возвращает ей ребенка. Здесь мы понимаем, конечно, что, возможно, ребенок не умирал, возможно, он так и продолжает жить, но жадной вот этой тетке надо, чтобы все наследство осталось другой девушке, и поэтому она идет на такой шаг. Для меня эта опера как метафора непрочности, зыбкости, покоя и счастья. Сестра Анжелика становится заложницей и невольницей своего положения. Она надеется, что по прошествию лет все-таки ей разрешат вернуться домой, но этого не происходит. И здесь Пуччини вместе с либреттистом дает нам почувствовать ту силу, которая должна быть все-таки в человеке, несмотря ни на какие обстоятельства. У сестры Анжелики этой силы не хватило, и она совершила смертный грех. Но в то же время мы понимаем, что композитор не осуждает эту девушку и дает ей божественное прощение.

Эта опера по мысли автора должна трогать. Итак, поражать, трогать, и сейчас будет эмоция развлечения. За развлечение у нас отвечает третья часть триптиха Джанни Скики. Она написана в духе комедии масок, в духе комедии «Дель арте», старинной итальянской уличной комедии с передеваниями, неузнаваниями и комичными ситуациями, жадными опекунами и все такое прочее. Ну и действительно, Пуччини здесь обращается к этой стилистике и имеет на то полное право. Ведь он переносит нас во Флоренцию XIII века, 1299 год. Знаменитая ария Лауреты, красивейшая, божественная, казалось бы, такая незамысловатая, но очень душевная и искренняя, это поворотный ключ в данной опере. В этой арии Лаурета, дочь Джанни Скики, который является мошенником и прохвостом, рассказывает своему отцу о том, как сильно она любит Ринуччо, и просит отца помочь ей, потому что без денег замуж не выйти, ну и жить молодой паре с родителями – это во все времена и во все, так скажем, эпохи и национальности не совсем удобно все-таки. И Джанни Скики тогда решается на очень рискованную на самом деле аферу. Во Флоренции умирает знатный господин. В своем завещании он указывает, что все хочет оставить монахам, все наследство. Естественно, родственники в ужасе от такого решения и зовут Джанни Скики, знаменитого плута. На тот момент, когда Скики появляется в доме, он уже придумал, что всеми правдами и неправдами он поможет дочери выйти замуж. Джанни Скики прячет тело покойного, сам одевается как покойник, ложится в полутемную кровать, ну, специально устраивает так, чтобы его было практически не видно, и зовет нотариуса. Изменив голос, он говорит нотариусу, что все деньги он обещает своему другу Джанни Скики. И, конечно же, родственники вот этого знатного господина очень недовольны и хотят разделаться с Джанни Скики, но он угрожает им тем, что расскажет правду, что же на самом деле они хотели сделать с наследством. Итак, родственников он выставляет, сам становится хозяином этого дома, и его дочь может выйти замуж за Ринуччо, который является одним из наследников вот оставленного богатства. Эта опера вызвала такой резонанс в нашей отечественной культуре, что в 1955 году был снят советский фильм «Как Джанни попал в ад». Ну, конечно же, вы догадались, что сюжетный конвой и для фильма, и для оперы Пуччини стала божественная комедия «Данте».

И вот трилогия эмоций, чувств, которые должна вызвать оперная постановка «Поражать, трогать, развлекать» соединилась в триптихе Джакомо Пуччини. И это был «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скики». Рекомендую посмотреть все три оперы как в зарубежном исполнении, так и в отечественном. Обе эти интерпретации, каждая по-своему, хороши. Зарубежная, естественно, несет больше духа носителей культуры. Наша отечественная, может быть, нам больше близка именно из-за того, что мы будем слышать свой родной язык. Но, конечно же, любую музыку лучше слушать на языке оригинала. Желаю вам приятного прослушивания, просмотра и знакомства с этими оперными шедеврами. Спасибо за внимание. До новых встреч!

0: Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ. Наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск, дорогие друзья, мы посвятили музыкальному триптиху. До новых встреч! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: В Екатеринбурге 19 часов.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Президент России подписал указ о праздновании 700-летия Ипатьевского монастыря. Этим указом создается организационный комитет по празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря города Костромы, которое будет отмечаться в 2030 году. Указ вышел 4 августа. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – это одна из древнейших обителей России, неразрывно связанная с историей государства. Именно сюда, в 1613 году, пришла весть об избрании на престол Михаила Романова, положившая начало 300-летнему правлению династии Романовых. Главной костромской святыней, чудотворной Феодоровской иконой Божьей Матери, Михаил Федорович был благословлен на царство. Также указом президента поручено в 6-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. В Костромской области уже ведется активная подготовка к юбилею. Также губернатор дал профильным ведомствам поручение о координации деятельности по подготовке к празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в тесном взаимодействии с правительством Российской Федерации. Ну а следующая новость выпуска из Екатеринбурга. Там в день города состоялось официальное открытие памятника «Собор архистратига Михаила». Духовное значение появления в уральской столице нового православного памятника отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своих социальных сетях. В частности, он отметил, что открытый в день города в Екатеринбурге памятник «Собор архистратига Михаила» – это не просто памятник, это икона, уже освященная. Думаю, самая большая в мире икона архистратига Михаила и всех небесных сил. Для меня и для жителей города важную роль играет эстетическая часть творения скульптора Алексея Щитова. Но неведомое метафизическое значение монумента еще важнее. Небесные силы всегда остаются на страже города Святой Екатерины. Владыка Евгений также опубликовал видео с торжественного открытия памятника, на котором детский хор исполняет композицию «Лететь». Напомню, на торжественном открытии митрополит Евгений осветил скульптурную композицию под названием «Собор архистратига Михаила», которую открыли в одноименном спортивном квартале. Уникальный православный монумент – это подарок русской медной компании уральской столицы. Венчает композицию грандиозная фигура предводителя небесного воинства архистратига Михаила, который словно берет весь мир под свою ангельскую защиту. Поднятый вверх меч символизирует веру и готовность к духовной борьбе против зла. Чтобы показать весь сон небесных сил, скульптор решил создать эффект полета. Ангелы словно парят над золотым шаром, который символизирует мироздание. Диаметр сферы около 2 метра, вес более 2 тонн. Внушительная конструкция держится на скрытых креплениях. Под сферой размещен текст молитвы Архангелу Михаилу, так что каждый, оказавшийся рядом, может помолиться предводителю небесного воинства. Ну и последняя новость выпуска, она тоже из Екатеринбурга. В Яно-Предтеченском соборе уральской столицы прошел праздничный концерт колокольного звона под названием «Небесная музыка», посвященный Дню города Екатеринбурга. В исполнении звонарей города прихожане и гости услышали традиционные праздничные звоны на колокольне старинного собора. В рамках концерта участники представили свои собственные композиции, когда звонарь может варьировать ритм, темп и акценты. Потому что обычно прихожане храмов слышат традиционные звоны, так как существуют устоявшиеся каноны. Но в звонарском искусстве есть место и для личного творческого развития. Поэтому во многих епархиях стало доброй традицией проведение ежегодных фестивалей колокольного звона и концертов с участием звонарей. Одним из участников концерта колокольного звона стал Константин Лютиков, звонарь храма в честь Троицы, города Полевского. Ранее, с 2001 по 2008 годы, он начинал свое звонарское служение в Иоанно-Предтеченском соборе, на звоннице которого собраны уникальные колокола. В частности, там сохранились 9 колоколов XIX века, отлитых в Москве и Ярославле. На одном из них красуется изображение герба Российской империи. В том числе украшают звонницу и уральские колокола. В конце 980-х, по благословению архиепископа Мельхиседека, на Уралмашзаводе был проведен первый опыт отливки 2 колоколов благовестов для Иоанно-Предтеченского кафедрального собора. Теперь это самые молодые и самые тяжелые колокола. Участниками воскресного мероприятия стали юные звонари, а также выпускники Уральского колокольного центра Никита Карпович и Артемий Корнильцев. Также звонари и слушатели отметили, что шедший с раннего утра проливной дождь утих на время праздничного мероприятия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Екатеринбурга, и посвящена она первым туристам, то есть людям, которые впервые стали выезжать за границу и представлять таким образом нашу страну. В прошлой программе мы о самой выставке и о истории ее создания поговорили. Сегодня про агентство «Спутник». Мы обещали, что расскажем. Это агентство, которое одно из первых стало заниматься тем, что именно начало организовывать туристические поездки за границу.
1: Да, все верно. Все-таки чуть-чуть уточню, что, конечно, не только агентство «Спутник» и не первое начало вывозить наши граждан. Мы вспоминали предыдущую серию, когда у нас открылись эти все возможности, начался интенсивный обмен международный, ехали в СССР, и наши сограждане стали выезжать за границу. Вспоминали международный всемирный фестиваль 1957 года в Москве, после которого как раз возникла насущная необходимость как-то подхватить функции, которые выполняли туристы, уже целенаправленно заниматься в том числе молодежным туризмом и въездным, и выездным. И именно тогда, в 1958 году, буквально спустя год после памятного фестиваля, Народное бюро молодежного туризма «Спутник», которое появляется в 1958 году, оно призвано было работать конкретно со студенчеством, молодежью, принимать группы здесь, в СССР, отправлять группы за границу. Это не было вопросом проведения досуга, отпуска или чего-либо еще. Важны были политические, в том числе, функции, возложенные на эту организацию. Идея заключалась в том, что мы должны за границей создать максимально репрезентативный образ, имидж Советского Союза как молодого, прогрессивного государства, максимально радушного, гостеприимного, комплиментарно настроенного представителям всех государств, рас и наций, готовы встречать и привечать их у себя, и готовы отправлять своих молодых студенчество за границу, с тем, чтобы они расширяли свои горизонты и впитывали все эти международные культурные веяния. Вот под таким соусом, с такой идеологией бюро «Спутник» создается. Интересен момент с неймингом. Почему «Спутник»? Ну, тут любопытная игра слов. Понятно, что вас кто-то сопровождает в вашем путешествии, ваша путеводная нить. Слово «спутник» оно логично напрашивается. Но, кроме всего прочего, именно в этот момент триумф космической программы СССР, именно с ней в первую очередь наша страна ассоциируется. Первые туристы, к слову, об этом вспоминали, что они приезжают в Штаты или во Францию и там задают себе вопрос, узнают, что ты из Советского Союза, и все говорят: о, СССР, спутник. Именно тогда происходит запуск первого искусственного спутника, поэтому тут еще и космические аллюзии присутствуют. И у нас на выставке значительная часть, вот целый блок посвящен фирменной сувенирной символике спутника, благодаря научному нашему куратору Маше Баклинищеву, которая целенаправленно собирает и коллекционирует все эти предметы. И мы можем познакомиться с фирменной атрибутикой, с маскотом, символом официальным спутника, который с самого первого момента появляется. Это такой хорошенький человечек, очень похожий на мурзилку, наверное, ближайший аналог, с чемоданчиком, такой он деловой. Его голова — это земной шар. И вокруг этого земного шара такая орбита этого искусства спутника намеченный. В общем, тут тоже аллюзии совершенно понятны. И очевидно, этот хорошенький человечек на протяжении всех десятилетий украшал все календарики, значки, монетки, стаканчики и фирменные платочки. Все это великолепие также на выставке можно увидеть. И вот этот спутник начинает активно функционировать, разрастается его филиальная сеть по всей стране. И мы, наконец, приближаемся к городу Свердловску. Свердловский спутник открывается в 1966 году. И очень скоро он становится довольно могущественной организации была. Там у них внутренняя статистика по объему туризма. И вот в какой-то момент наш Свердловский спутник занимал третью позицию в этой табеле о рангах вслед за московским и ленинградским. Ну, понятно, почему отделениями. Мы рассказываем, собственно, о том, как организован был этот молодежный туризм в соответствующем разделе выставки. И тут нас интересовало, прежде всего, как происходил, опять-таки, подбор кандидатов. Мы этого отчасти касались в прошлый раз, говоря о путешествиях по профсоюзной линии. Но здесь отбор был ничуть не менее строг. У нас есть отдельная медиа-инсталляция, которая живописует этот облик, образ идеального туриста. Ну, прежде всего, важно учитывать возрастные рамки, поскольку туризм молодежный. Молодежь считается человек от 20 до 35 лет. Сейчас мы с вами знаем, ВОЗ все раздвигает эти границы, уже в 44 года заканчивается. В 45 наступает необратимый средний возраст, а до 44 лет ты еще молодежь. Но вот спутник работал с возрастом от 20 до 35 лет. При этом тут были нюансы. Если ты отправляешься в путешествие в социалистическую страну, а твоя карьера международного туриста должна была в обязательном порядке начинаться именно с посещения стран соцблок,

0: чтобы тебя испытать, вшивость, так сказать, то здесь верхняя граница 20 лет, от 20 до 35 лет. После того, как ты себя показал в бою, в соцстране, повел себя соответствующим приличным образом, тебя берут на карандаш, и ты можешь попасть уже в заявки желающих пропутешествовать в капиталистическую страну. Так вот, в кат-страну можно было поехать, начиная с 22 лет только, не раньше. При этом тут тоже существовали свои особенности. В соцстрану можно было путешествовать раз в 2 года, ну, там, с определенными исключениями, оговорками. В кат-страну можно было путешествовать раз в 3 года. При этом маршрут путешествий повторяться не должен был. То есть маршруты должны были меняться, страны должны были меняться. Естественно, по итогам каждого такого путешествия составлялся подробный отчет руководителям группы, кураторам, и смотрели, как ты себя проявил, делали соответствующие выводы. Кроме всего прочего, когда эта группа формировалась, предположим, ты подаешь на местном уровне, в местную комсомольскую организацию, такую заявку, она рассматривается, там формируется группа в целом и смотрит на показатели в целом. Там тоже должны были выдерживаться определенные буквально числовые пропорции, по крайней мере, так следует из регламентных программных документов, с которыми мы работали в архивах. В частности, не менее 60% от численности группы должны составлять рабочая молодежь. Эта градация не выдерживалась, это мы тоже можем судить по всяким статистическим отчетам, где регулярно там, Уралхимашу, ТМ ставят на вид, что вот, научно-техническая интеллигенция гораздо охотнее отправляется в путешествие, нежели рабочий класс. Точно так же должен был существовать гендерный паритет, то есть в группе должно было присутствовать равным количеством и женщины, и мужчины. Опять же, этот паритет не достигался на практике, и чаще всего в путешествие жаждали отправиться дамы. Ну, как и сейчас, дамы — это всегда локомотив любого отдыха и культурного досуга. А тут нужно учитывать важное ограничение. В советскую пору отправиться в международную поездку не могла супружеская чета. Муж и жена должны были по понятным причинам путешествовать отдельно. Поэтому вот дама не могла на буксире мужа взять. Поэтому тут тоже существовали трудности. Мы общались с нашими респондентами и говорили о том, что там условно рекрутеры того же «Спутника» или профсоюзов, которые набирали эти группы, приходили на предприятия, охотнее откликались на заявки мужчин, потому что признавались, что от мужчин заявок в разы меньше, а им нужно эту группу примерно в равном составе укомплектовать. Ну и, собственно, если мы будем говорить о самом кандидате, в случае с молодежным туризмом важно, чтобы он был активистом, ну, желательно комсомольцем, членом ВЛКСМ, если не комсомольцем, то как-то зарекомендовавшим себя на общественной ниве, выполнении какими-то общественными поручениями. В случае, если мы говорим о человеке уже перешагнув 28-летний возрастной рубеж вот в интервале 28-35, то тут желательно было крайне, чтобы это был либо членом ВЛКСМ, либо кандидатом в члены партии, либо уже партийным человеком, но чтобы к тебе точно никаких вопросов не возникало. По-моему, тоже в прошлый раз мы вспоминали, что когда эта группа формировалась, существовали преференции определенным занятиям. В группе обязательно должен был присутствовать медицинский работник, в группе желательно должен был присутствовать человек, который владел бы несколькими иностранными языками, но в первую очередь тем языком в страну, в которую они отправляются. И преференции оказывались людям, которые владели кино-фотосъемочной аппаратурой, музыкальными инструментами. Опять-таки это все делалось вот с тем, чтобы укомплектовать группу максимально полной, разнообразной, и она бы соответствующим образом представительствовала на международной арене, потому что, повторюсь, и молодежная группа, и группа уже взрослых путешественников отправлялась не только отдыхать, и не только отдыхать, сколько представительствовать от уровня большой, могучей страны, участвовать во всевозможных международных встречах, раутах, встречаться с молодежью той страны или с обществом дружбы той страны, куда вы отправляетесь, обмениваться какими-то там грамотами и вымпелами, и сувенирами и прочее, прочее, присутствовать на каких-то общих торжественных ужинах. Поэтому все эти резоны принимались в расчет. Во всем этом мы подробно на нашей выставке рассказываем, показываем посредством вот этих самых программных тафе, этой самой инсталляции, облик идеального путешественника. Ну и еще один нюанс, который мы должны коснуться вот в этой серии и в этом блоке, это, собственно, уже подготовка к поездке, когда вы прошли это сито отбора. На этом, на самом деле, для вас ничего не заканчивается, а все только начинается, потому что к поездке нужно подготовиться. И в составе группы всегда был руководитель проверенный, это главное, был парторг, выбирался староста. В некоторых группах там было настолько узкое деление спецификации, что были том числе ответственные за сувениры, у которых эти все дары волхвов хранились, и которые потом при случае вручались той стороне. И, естественно, с ними проводилась подготовка, инструктаж там, в течение 1-2 дней. Вся эта группа собиралась в Свердловске, поскольку, как правило, это были сборные группы со всей области, там, из Каменска, из Первоуральска, еще откуда-то ехали туристы. Вот они воссоединялись в Свердловске. Инструкторы того же спутника, предположим, рассказывали им о политическом устройстве этой страны, о культурных особенностях, об особенностях тура, в котором предстоит поучаствовать. Они должны были это все пройти в обязательном порядке. Там были тоже разные нюансы и особенности, но очень многие вспоминают, что инструктировали вплоть до инструктажа на уровне этикета. Некоторые группы свозились вот в наш номенклатурно-пакумовский ресторан «Космос» на набережной Динамо, и там проводился инструктаж, какой вилкой, какой ложкой, в какое время дня, из какой чашки вы пьете кофе. Вот как в этих всех красивых фильмах, когда простушки там, руками пигмалиона превращаются в светских красавиц и львиц, вот буквально то же самое происходило с нашими советскими сопражниками, которые должны были всеми этими ритуалами, правилами этикета овладеть, чтобы там не ударить в грязь лицом. Мы об этом тоже говорим. Ну и самое интересное, знаешь, что они везли с собой. Тут на самом деле этот сувенирный ассортимент примерно все тот же самый, нам понятный и знакомый. Это, во-первых, фарфоровые сервизы с Исердского завода. Один такой сервиз мы тоже показываем на выставке. Это, наверное, немножечко история про Тулу, в которую ты едешь со своим самоваром, потому что ездили, например, очень часто в Чехию, везти в Чехию или в ГДР свой уральский фарфор. Сомнительно, сказали мы сейчас, но окей. Возили сервизы, возили обязательно литье чугунное наше, возили матрешки, игрушки. Тут есть замечательная история одной из наших респондентов, которая участвовала в обменной программе. Мы, наверное, об этом будем отдельно рассказывать, о наших побратимских связях в Западной Чехии с Плезением, в обменных школьных лагерях. Но вот эта девочка отправлялась в такой языковой лагерь, и папа с рудника привез ей большую красивую хрустальную дома. Мама добыла красивую большую куклу-матрешку, и когда эта девочка Оля принесла все на какой-то их там условно-сборный пункт, руководитель группы изъяла все эти подарки и сказал, что эти прекрасные подарки будут вручаться от всей группы целиком, а ты поищи себе какие-нибудь сувениры попроще, на уровне там вот тех же самых календариков и выбивов. И эта же группа, у нее, видимо, была очень ответственный родительский какой-то состав, они решили, что все мальчики и девочки будут одеты, наряжены, унифицированы, договорились с ателье, девочкам шили джинсовые сарафанчики, а мальчикам, соответственно, джинсовый комплект. И на каком-то уже заключительном этапе, когда гардероб был готов, какой-то из кураторов группы посмотрел и решил, что все-таки это нелогично, что советские пионеры, советские школьники поедут с ограниченным путешествием в джинсовых костюмах. Это капиталистическая мода, видимо, такие были резоны. И дали отбой. И они в срочном порядке какие-то другие наряды придумывали и изобретали. Вот много таких любопытных нюансов было сопряжено с выездом за границу. И, наверное, на этом нам нужно сегодняшнюю серию завершать.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В следующую субботу мы обязательно продолжим рассказывать вам про выставку «Чемоданное настроение», которая открыта в Музее истории Екатеринбурга. Ну а в гостях у меня сегодня была заместитель директора музея, а также куратор выставки Светлана Булатова. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть повести «Древняя Русь». Написал ее Дмитрий Емец. Читает Владимир Левашов.
2: «Ладьи на колесах». Эпиграф. В год 6415-907. «И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу». Повесть временных лет. Через несколько дней собрал князь Олег свое разбредшееся войско. Повел его к Царьграду. Стоят греки на стенах, ждут. Сунулась было сгоряча рать к городу, хотела его нахрапом взять, да куда там? Высокие стены, не подняться. Сбрасывают на них со стен бревна, из хитрых машин копья громадные посылают и камни. А защит деревянный много ли спрячешься, когда сверху дождь из стрел и кипяток со смолой льются? Отхлынули воины Олеговы. Понял князь, нелегко будет город взять. Стал он готовиться к большому штурму. Лестницы строить, тараны готовить, а главное велел своим воинам сделать колеса и поставить на колеса ладьи. Сколотили плотники для ладей вроде телег больших. Дно у них из бревен, колеса по сторонам. Волоком-то привыкли ладьи таскать, а тут тоже вроде волока, да только похитрее. Неповоротливы ладьи на колесах. Наваливаются на колеса воины Олегова, толкают, вращают их руками, конями тянут. Смотрят греки со стен, недоумевают. Думают, пожжем мы ладьи, пока их к стенам подкатят. Деревянные же они, смолой покрыты, легко горят. Да тут вдруг подул ветер попутный прямо к городу. «Паруса!» — приказал Олег. Разом подняли на всех ладьях паруса. Натянул их ветер, прямо к Царьграду ладьи погнал. Смотрят греки, сотни кораблей к ним по суше идут с воинами. Не сожжешь теперь все, не успеешь. Многие корабли уже через замыкающую цепь в гавань перетащили. Заходит гавань прямо в сердце города. Высадятся там дружинники Олега, захватят город. Почувствовали греки быть беде. Послали император Илеон и Александр к Олегу послов с просьбой о мире. «Не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь». Согласился князь Олег. В знак своей победы прибил он свой щит к воротам Царьграда. Издали виден щит, не смеют его греки снять. Отошел Олег немного от столицы и стал вести переговоры о мире с греческими императорами. Поехали к ним послами лучшие дружинники Олеговы. Карл, Фарлав, Вермут, Рулав и Стемит. Потребовали от имени Олега дать дани на 2000 кораблей по 12 гривен на уключину. И еще потребовали отдельной дани для всех городов русских. Киева, Новгорода, Черникова, Переяславля, Полоцка, Ростова, Любича и других городов, где сидели посадники Олега. А еще потребовали, чтобы русские купцы могли свободно приходить в Царьград и торговать, когда захотят. Когда же возвращаться им домой, пусть дают им греки пищу, якоря, канаты, паруса и другое, что потребно в дороге. Выплатили греки дань. Повернуло назад войско Олегова, да только не все домой вернулись. Не повезло бортнику Журбе. Выпил он на радостях вина греческого 4 полных шлема. греки-то вино разбавленным пьют. Упал сонный с ладьи в воду, да и утонул. Только и поднялось к поверхности, что два пузыря. Дегтикуру Люту тоже не повезло. Ранило его стрелой в грудь, как в первый раз на город шли. И рано не сказать, чтобы глубокое да загноилось. 2 недели проболел Лют и умер. Не увидел своего дома и воец. Полез сгоряча на варяга, а тот его ножом и зарезал. Виноваты-то оба были, да и ссора пустяковая. Славяне те щадят друг друга в драке, двинут один другого в ухо и разойдутся, помирившись. А варяги чуть что сразу за нож или за топор. Буйный народ. Пастух же Прокшиня домой вернулся невредимым. Избу построил, 2 коров купил, лошадь, козу. После жену взял, детей народил, но все почему-то вспоминал ту загадочную доску в храме греческом, с которой нарисованная женщина живыми слезами плакала. Жалко ей, видать, их всех было. Между Ольгой и Олегом. Эпиграф. В год 6411-903, когда Игорь вырос, то сопровождал Олега и слушал его, и привели ему жену из Пскова именем Ольгу. Повесть временных лет. Долго княжил Олег на Руси, 30 лет и 3 года. Спокойно при нем жила Русь, победно. Сын Рюрика Игорь давно вырос, мужем стал, воином, в походы ходил с дружиной, но княжеской власти Олег ему не уступал. Да Игорь и не рвался. Как в детстве привык Олега слушаться, так слушал его и во взрослые годы. Даже жену нашел себе по совету Олега. Привели ее из земли Псковской, из деревни Выбуты. Звали ее Ольгой. Вот повезло так повезло. Кто такая эта Ольга? Князя молодого заполучила. Шепчутся бабы на торгу. А 3 сестры, Дарена, Лебуша и Амелица, едва даже не подрались. Да дочь перевозчика она. Заблудился Игорь на охоте, не знал, как через реку переправиться. А тут она на лодке, как перевозила его чай, околдовала. А так ни кожи у ей, ни рожи, завидует Дарена. Как ни кожи, ни рожи? Что ты пустой огородишь? Красавица она, знатного Ольга рода варяжского. Игорь, ты и не видел ее до свадьбы. Выбрал ему жену Олег, спорит Амелица. Варяжского, да, но не знатного, самого простого рода, оттого и в лодке гребла. Родственница Олега она, имена у них вон и то схожи, горячится Лебуша. Как бы там ни было, женой Ольга оказалась Игорю хорошей, верной, рассудительной, только уж умной очень. Много умнее Игоря. И года не прошло, а стала дружина подмечать, что Игорь перед тем, как на какой-то вопрос ответить, на Ольгу незаметно посматривает. Кивнет Ольга, говорит «да», головой качнет, говорит «нет». Посмеиваются дружинники. Дело ясное, взяла баба над мужиком верх. Ну а что, умную жену и послушать не грех. Так и оказался князь Игорь между Ольгой и Олегом. А что? Запомнить просто. Олега слушай и Ольгу слушай. Вот все и будет хорошо. Так и действует Игорь. Слушает он и Ольгу, и Олега, и дружину свою слушает. Хороший путь, надежный. Да только не для князя. Иной раз Олег так скажет – Ольга эдак, а дружина им наперекор. Не знает Игорь, чью сторону принять. С Ольгой согласишься, Олег рассердится. Сделаешь, как Олег требует, Ольгу расстроишь. Трудно быть слабым князем. Нет к такому князю уважения. Но все же в семейной жизни был Игорь счастлив. Родился у них с Ольгой сын Святослав. Любимый конь. Есть у князя Олега молодой конюх. Быстрый, ловкий. К каждому коню самому норовистому подход найдет. Зовут Горан, македонец из Иллирии. Попал он к князю во время похода на Царьград. Едет как-то князь Олег по полевой дороге мимо леса. И Горан с ним рядом. Далеко растянулась дружина. Видит вдруг Горан, выходит из леса волхв. Борода длинная, седыми волосами ветер играет. Стоит на пригорке, смотрит на дружину. Не нравится Горану этот волхв. Пытается он так своего коня на дороге держать, чтобы загородить волхва от князя Олега. Не любит Горан волхвов. Он, как македонец, еще юношей принял крещение. Слышал он в церкви, что нельзя верить волхвам. Хоть и скажут они правду, а все едино солгут. Солгать и правдой можно. Все зависит от того, для чего она сказана. Много вертится волхвов вокруг хором княжеских. По-разному эти жрецы себя называют. Одни – обаянники. Эти чудеса всякие показывают. Духов являют, мертвых мужей к жене на ночь приводят. Есть кудесники. Эти совершают всякие обряды чародейственные, будущее предсказывают. Есть сновидцы. Эти вечно у боярских жен сны толкуют, а мужья их поленьями гоняют, чтобы со двора ничего тайком не выносили. Есть облакопрогонники. Эти уверяют, что могут дожди насылать или, напротив, прогнать тучи. Боятся простые крестьяне связываться с облакопрогонником. Лучше уж пусть возьмет курицу. Польет после этого дождь хорошо, а не польет, скажут облакопрогонники, что разгневались боги за то, что курицу старую им подсунули. Есть волкодлаки. Про этих одни говорят, что вызывают они затмение солнца, а другие, что превращаются в зверей лесных. Есть, наконец, кобники. Эти за статуями богов смотрят и жертвы им приносят. Разные это жертвы. Чаще куры, собаки, коровы, кони. Но бывает, что и девушку принесут в жертву, и юношу. Не получилось у Горана волхва от князя оттереть. Развернул Олег коня, подъехал к волхву. И Горан тоже подъехал. Должен слуга всегда быть рядом с господином. Сидит князь в седле, свысока на волхва смотрит, и волхв на него смотрит, спокойно смотрит, без страха. Спрашивает князь Олег у волхва, правду ли говорят, что зрите вы, волхвы, будущее? «Зрю», — отвечает волхв, — усмехается князь. «И как же я умру?» — спрашивает. Опирается волхв на посох, отвечает. От коня своего любимого, на котором ездишь, ты примешь смерть. Потемнел лицом Олег. Любит он своего коня. Был тот под ним во множестве походов. Так он на волхва взглянул, что понял Горан, если сейчас дрогнет волхв или хоть взгляд отведет, зарубит его Олег. Но спокойно стоит перед князем волхв. Треплет Олег коня по шее, переводит взгляд на Горана. «А ты что скажешь, конюх, слушать его или нет?» Не ответил бы Горан, не набрался бы храбрости, но раз князь спрашивает, отвечает. «Нет, — говорит Горан, — не слушай. Его боги — демоны. Не сильны они, если их не боятся. Поедем отсюда, князь». «А что сбудется ли? Как учит ваш распятый бог?» – спрашивает князь. «Если не верить, не сбудется. Все по вере», – отвечает Горан. со злобой косится на Горана Волхв. Чувствует Горан его лютую ненависть, молчит и Олег. Переводит он взгляд с Горана на Волхва, взвешивает, чья правда. «Не врешь ли?» – спрашивает у Волхва. Тот качает головой. «И как же приму я смерть от коня? Сбросит он меня сонного с седла, а дерево разобьет, споткнется ли в бою? Не открыто мне это, князь, но ведаю, что примешь ты смерть от коня своего любимого», — отвечает Волхв. Кусает князь Олег седой ус, слезает с коня, обнимает его шею, прощается. Потом передает Горану повод, велит ему заботиться о коне на лучших пастбищах, выпасать, чистить, но к нему Олегу и близко не подводить. Не сядет он больше в его седло. «Ну что, Волхв, — говорит князь, — не умру я теперь от коня». Молчит Волхв, но в глазах у него торжество. Смотрит он на Горана, как победитель. Махнул князь рукой, подвели к нему дружинники другого коня. Сердито ожег его князь плетью, ускакал. Погрустил день, погрустил другой, а после и забыл. Мало ли у него других коней. 5 лет минуло, и вот как-то на хмельном пиру стала дружина своих коней вспоминать. Спорят, перебивают друг друга. Долго слушал их Олег. Разгорелось у него сердце. Вспомнил он своего коня, как из боя его выносил, как врага в бою грыз, как в воду холодную бесстрашно бросался. Велел позвать Горана. Спросил у него: «Отвечай, македонец, где мой конь любимый? Жив ли?» Отвечает Горан невесело: «Пал он, князь, уж 3 года тому. Берегли его, как зеницу ока, да, видно, пробил его час». Тряхнул головой Олег, по столу кулаком ударил. «Солгал, Волхв, конь умер, а я жив. Эх, найти бы того Волхва, спустил бы я его в мешке под лед». Захотелось Олегу увидеть кости своего боевого друга. Вскочил он, поскакал с Гороном на круче Днепровские, где конь его пал. Показал ему Горан кости в высокой траве. Вот ребра лежат, вот череп белеет. Усмехнулся невесело князь Олег, поставил на череп ногу. «Напрасно я поверил Волхву. От этого ли черепа смерть мне принять?» Слышит Горан шипение. Наклоняется, видит, выползает из черепа потревоженная гадюка. Устроила она в конском черепе себе дом. «Осторожно, князь!» — кричит Горан, но поздно уже. Укусила князя Олега гадюка. Разболелся он, умер. Похоронили его на горе Щековице. Скоморох Талалайка. После Олега стал править князь Игорь. Нет у него хватки Олеговой, но верна ему дружина, умна его жена Ольга. Слушает Игорь их советы. Когда после смерти Олега отпали от земель русских древляне, отправил Игорь туда войско. Победил древлян. Потом против печенегов воевал. А рядом слабеет Византийская империя, наследница Римской империи. Изнеженными стали греки, разучились сражаться, нанимают себе рати варягов, печенежскую конницу, стравливают между собой народы, да только все равно не помогает. Не действует уже былой принцип «разделяй и властвуй». Ходят на Царьград все, кому не лень, как в копилку руки туда запускают. Пошел на Царьград царь болгарский Симеон с войском. разграбил Фракию и Македонию, взял с греков большую дань, ушел. Пошли на Царьград угры, те самые, что на Угорской горе при Олеге стояли, откупились греки и от них. С богатой добычей возвратились угры. Знают это все и на Руси. Не слепые же, не за печкой живут. Завидно это дружине. Начинает дружина говорить князю Игорю. Как это так, князь? Все, кому не лень, с греков откуп берут, а мы ноги ходим. Есть у князя Игоря скоморох Талалайка. Считают его дурачком, потому что говорит он то, что думает. Спрашивает Талалайка, как так Нагие? А что на вас, не рубахили? Молчи, дурень, говорят Талалайки. У Свинельда вон у дружины серебряные ложки, а у нас деревянные. Так Свинельд-то просто воевода, а мы дружинники княжьи. А Талалайка не молчит. А деревянными что, поесть нельзя? Только и дело вам, чтобы попировать. Лучше б работали, землю бы пахали. Не любит дружина, когда ее работать заставляют. Осерчала она на Талалайку. Как-то подстерегли его у колодца трое, огляделись тихо вокруг. Не хочешь ли, говорят Талалайки, водицы испить? Не хочу, говорит Талалайка. А нам, кажется, хочешь, больно уж горяч. Бросился Талалайка бежать. Догнали его в колодец головой вниз, бросили узкий колодец, не повернуться. Дошутился Талалайка, утонул. Не хотел князь Игорь идти на Царьград. Не так часто ходил он воевать, как князь Олег. Чаще в походы посылал своего воеводу Свинельда. Оттого и завидовали Игоревы дружинники Свинельдовым. Те, как пойдут в полюдье, прежде свои карманы набьют, а потом уже для князя собирают. Свинельд это, конечно, знает, но покрывает своих. Оттого и перебегают к нему лучшие дружинники, понимают свою выгоду. Опытный воевода Свинельд. Где надо, хитростью берет, где надо, силой проламывает. Сам сражаться не боится, весь шрамами исполосован. С таким воеводой надежно Игорю. Да только сам он порой не понимает, кто князь на Руси, он или Свинельд. Да только мягок Игорь. Привык он еще при Олеге сосуществовать рядом с людьми сильными, не вступая с ними в конфликт. А когда мудрость нужна, так вот княгиня Ольга рядом всегда совет хороший даст. Оттого и долго уже правит Игорь на Руси. 28 лет минуло со смерти Олега, а тут на Царьград поход. Тут воеводой не отделаешься, самому Игорю нужно становиться во главе рати. Уступил он дружине. Стал собираться.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть повести «Древняя Русь». Написал ее Дмитрий Емец. Прочитал Владимир Левашов. Продолжение следует.

Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение.

0: Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Красном Яре волонтерами организована выставка о царской семье Николая II. В село Красный Яр Уфимского района приехали волонтеры проекта «Родная земля» Сретенского монастыря из города Москвы. Они привезли фотовыставку о царской семье, подготовленную братьей обители. С гостями-волонтерами встретился глава Уфимского района Николай Ельников. Он ознакомился с фотовыставкой и пообщался с молодежью. Экспозиция включает в себя редкие исторические снимки из архивов, которые раскрывают жизнь семьи Николая II от частного быта до государственного служения и благотворительности. Выставка разделена на три части – о семейных ценностях, о служении Отечеству и о милосердии. Среди экспонатов – ранее почти не публиковавшиеся кадры, в том числе связанные с работой императрицы и великих княжон в госпиталях в годы Первой мировой войны. С 3 по 9 августа этого года в храме Святой Троицы состоится цикл мероприятий для детей и взрослых. В течение недели волонтеры будут проводить просветительские встречи, игры, мастер-классы, квесты и викторины. Ну и к другим сообщениям выпуска. В главном храме Воздушно-космических сил состоялись торжества, посвященные Дню Воздушно-космических сил. В день памяти обретения мощей преподобного Серафима Саровского Чудотворца в Патриаршем подворье в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами прошли торжественные мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику военнослужащих космических сил. Праздничную божественную литургию возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По окончании литургии на храмовой территории состоялось торжественное построение военнослужащих. Митрополит Кирилл обратился к личному составу с пастырским словом, поздравив воинов с профессиональным праздником. Владыка подчеркнул, что служба в небе требует не только безупречной профессиональной выучки, но и твердого духовного стержня, ибо именно на плечах воинов космических сил сегодня лежит колоссальная ответственность за мирную жизнь страны. Ну и последнее сообщение выпуска, оно из Москвы. Там прошли торжества по случаю Ильина дня. В центре города состоялись торжества, посвященные Дню памяти пророка Илии. Божественную литургию в день престольного праздника храма возглавил первый зампредседатель председателя издательского совета Русской Православной Церкви епископ Истринский Серафим. А по окончании литургии состоялись традиционный крестный ход на Красную площадь и молебен пророку Божию на Лобном месте, который возглавил епископ Серафим. Архиерей также передал собравшимся благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также с Лобного места были оглашены и поздравления президента Российской Федерации и министра обороны России, а также мэра Москвы. Торжества на Красной площади продолжились показательными выступлениями роты почетного караула и прохождением торжественного марша парадных расчетов. А затем на Варваровской площади была организована благотворительная трапеза из полевой кухни. В рамках празднования 420-летия Ильинского набата, прозвучавшего с колокольни храма пророка Божия Илии, состоялся фестиваль колокольного звона. Гости праздника смогли послушать разные виды звонов на переносных звонницах, установленных на улице Ильинки и в парке Зарядье. Праздник проходил с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при участии и поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, правительства Москвы, а также командование и ветеранских организаций воздушно-десантных войск. В праздновании приняли участие более 2000 человек. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете и заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Батюшка, добрый день!
2: Добрый день!
1: Советы по духовной безопасности при чтении новостей. Вот что сегодня мы будем раздавать вам, дорогие радиослушатели. Вот, например, есть такое правило информационного детокса. Кто-то вообще советует, и батюшки в том числе, минимизировать или вообще отказаться от чтения новостейных лент, от скроллинга вот этой вот ленты. Или же еще есть идея осознанно выбирать источники, которые ты будешь читать. Потому что чтение новостей чаще всего становится источником такой тревоги, да и постоянный вот этот вот скроллинг, то есть пролистывание, да, новостной ленты, оно отнимает очень много времени. Вот какие существуют правила духовной безопасности при потреблении новостного контента или контента соцсетей? Ну, если так, немножко расширить нашу сегодняшнюю тему.
2: Ну, вы знаете, я бы не смог, наверное, сказать, как правильно для всех людей. Это, мне кажется, вообще в принципе невозможно. Иногда вот мне все-таки доводилось общаться с людьми святой жизни и встречать там других людей, которые также вот стояли, это я имею в виду. Мы часто ездили к матушке Феодосии Скопинской. Может быть, они и слышали. Она еще не прославленная, но, в общем, это была очень мощная такая духовная матушка. Так что к ней приходили, я знаю, что там матушка из Толского монастыря приезжала, игуменья и епископы приезжали. Так что этот человек, в общем-то, святой жизни, она была парализована очень, практически всю жизнь, с молодости. Вот. И мы к ней приезжали, чтобы получить какие-то советы по поводу тех случаев, которые, ну, так сказать, были вот в быту, по жизни, складывались что-то, и вот нужно было посоветоваться. И, конечно же, каждый получал свои советы. Это раз. Поэтому универсального здесь нету, но есть некое среднестатистическое, которое касается уже такого, я бы сказал, некой классификации, да? Потому что надо в первую очередь определиться, а кем, где находится человек. И не случайно святые отцы говорили, что если человек пока еще духовный младенец, то ему надо манную кашку и молочко. Если он в подростковом периоде, то, соответственно, уже твердая пища. Если он взрослый человек, то уже там, соответственно, можно где-то и алкогольной продукции потребить. Я имею в виду, это даже и в монастырях допускал, да и, впрочем, по уставу. Если мы читаем устав, то написано «рыба, вино и елей». Вот, так что это... А вот детям, конечно, вина давать не надо. Поэтому вот здесь то же самое. Как с пищей, надо относиться очень разборчиво, во-первых. Очень разборчиво. Если мы в магазин приходим, что-то хотим купить, ну ведь смотрим же, и дату выпуска, то есть свежесть продукта, да, как давно он был изготовлен, не просрочен ли. Вот. Потом, конечно, те известные, скажем, уже названия фирмы, сейчас говорят еще бренды, да, всякое вот это, которые мы знаем, что вот здесь до сих пор было надежно. И надеемся, что и в данный момент то, что мы купим, будет соответствовать привычному нам качеству, требованиям, которые мы предъявляем к данному продукту. И то же самое и здесь. Это тоже пища. Пища, в первую очередь, не для духа, понимаете? Это пища для души. Это информационные потоки. Вот они действительно такого рода. Но в них ведь, в этих информационных потоках, есть и духовный элемент. Вполне может быть. Ну, например, мы читаем какие-то православные сайты, узнаем о святых, которые празднуются в данный день, или просто жития какого-то великого, или просто жития какого-то великого святого. И, конечно, это в любом случае полезно. Об этом еще, по-моему, Тихон Задонский очень настойчиво советовал читать побольше житий, чтобы человек вдохновлялся тем, как служили Богу святые люди, сравнивал свое служение, свой путь с их путем и пытался в той мере, в какой это возможно, для него подражать, где-то ограничивая себя, вот в том числе вводя и информационную аскетику. Без аскезы ничего не бывает. У нас поэтому есть посты. Посты, которые должны не умертвить плоть, а посты, которые должны смирить плоть, вчинить ее душе, а душа должна подчиняться духу. И здесь то же самое. Аскеза нашего информационного потока должна быть тоже достаточно серьезной. Вот причем, опять же, в каком состоянии человек находится. Я вот скажу так, что мне доводилось читать о том, что у космонавтов была такое испытание, сурдокамера, где их помещали в абсолютно без камеру, где нет никаких звуков. Там были книги, еда, естественно. И вот сколько человек мог выдержать? И вот что интересно, не все выдерживали. Не все выдерживали. Начинались галлюцинации, слуховые, видения какие-то шли. И тогда, конечно, оттуда сразу же...

0: этой камеры вызволяли. Ну, это было понятно почему. Потому что человек в космосе, вот тогда еще персональные полеты, да, Юрий Гагарин, Герман Титов и другие космонавты, они совершали одиночные полеты. И вот как человек себя поведет в этой своей оторванности, да? И вот оказывается, сенсорный голод, то есть голод информационный, чувств, наполняемость. Он был очень жестоким для некоторых, он очень жестоким был. Некоторые спокойно переносили, а некоторые вот начинали в том числе. Мы это сейчас понимаем, что человек не приготовленный к затвору. Он мог подвергнуться бесовской напасти, он мог видеть вот эти самые явления, он мог слышать эти голоса и не понять, что это не его. Молитвы не имел советский человек, поэтому он начинал смущаться. А как то он сам с собой разговаривает, или кто с ним разговаривает. И вот это приводило просто его в некое такое замешательство. Поэтому здесь нам надо тоже учитывать, что без вот этой внешней информации неприготовленный человек, конечно же, в затворе находиться не может, в принципе, не может. Ему нужно внешнее общение, это нормально. Человек — общественное животное, как говорили у нас еще на обществознании в советский период. Вот поэтому, конечно, нужно здесь дальше начинать думать. Точно так же, как и в магазине, во-первых. Какая, так сказать, свежесть у этой рыбы? Если понятно, это моя отсылка к Булгакову, да, что рыба осетрина бывает только первой свежести, да? Вот, к мастеру Маргарите. И вот здесь нужно выбрать, конечно, в первую очередь наиболее благонадежные источники. Чистая вода течет прекрасно. Пьем из нее в меру, опять же, не будет же целый, даже самый чистый источник, но не придешь же ты к нему с утра и до вечера только одну воду пить. Это не получится. Поэтому дальше начинаем вот здесь выбирать время и место для того, чтобы вот это, из этого чистого источника напиться тогда, когда возникает жажда. И жажду эту нужно утолить. И вот, пожалуйста, открываем «Житие святых», и открываем хорошие, причем надо подобрать интересные. Ну, для новоначальных особенно, знаете, вот это написано недавно выпущенные книги «Не святые, святые» замечательно читается с интересом, как бы ты входишь вот в эту жизнь вроде как и монастыря, да, и в то же время и не монастыря. И действительно вот хорошее название «Не святые, святые». Но это не единственный, конечно, источник, который для новоначальных полезен. Я Водорофей бывает полезен, и другие книги. Здесь можно просто посоветоваться с батюшкой и посмотреть тот фонд, который есть при храме, в библиотечке, или, может быть, в центральной какой-то библиотеке, епархиальной библиотеке, и там можно посоветоваться, какую книгу, в общем-то, там более-менее, насколько у тебя по своей епархии, смотрю, у нас более-менее опытные люди, и они видят то, что данному человеку можно порекомендовать, что его не испугает, так сказать, сразу серьезной аскезой, а то, что кажет ему вот тот путь свободы, который Господь нам даровал. И он видит наше состояние и ведет по самому для нас благоприятному пути. Сам Господь это делает. Вот. Следующий момент. Конечно, надо отказаться от всяких очень таких, абсолютно неприемлемых вещей. От них просто надо убегать. Их надо выключать сразу же. Честно говоря, я так поступаю с рекламой, либо звук убавляю, либо ухожу из комнаты, если по телевизору, допустим, что-то интересное идет, и тут вдруг раз и реклама. Вот, ну, я не знаю, другие, может, более-менее спокойно к этому относятся, может быть, даже тоже отключают как-то свое сознание, или наоборот, слушают, что там есть полезно. Хотя она такая въедливая, надоедливая, об одном и том же вдалбливается, вот поэтому это очень противно. Но это мое личное представление об этом продукте. А вот, в принципе, есть такие вещи, которые действительно совершенно неприемлемы. Ну, во-первых, нам уже и сейчас достаточно четко показывают, что вот это материал, который подготовлен иноагентами. Ну и зачем нам они нужны, вообще-то говоря? Мы люди всегда патриотичные, настроенные на победу вот, в специальной военной операции. Или дальше, может быть, война будет еще какая-то. В любом случае, мы настроены на победу. И вот эти люди, которые сеют нам какой-то хаос в наших головах, они, в общем-то, неприемлемые вещи. И лучше их не смотреть. Православному человеку, вот уж точно, это совершенно не нужно. Там начинают говорить и про патриарха, и про президента, и все это в негативе, и так кажется, что уже все, и жизнь кончилась, и все у нас плохо, потом, а вот у них там хорошо, это все ложь какая-то начинает. Там надо понять, вот не случайно президент сказал, что там империя лжи. Там служат сатане, там служат черные мессы, там показывают это все в эфире, там введено вот это извращение на государственном уровне. Это уже должно нас просто-напросто отвратить, просто отвратить от всех этих источников. Это источники лживые, сатанинские, извращенные, и они нам не нужны. А вот другое дело, когда здесь там же часто бывает и изображает себя ангела света, никогда не стоит, на мой взгляд, впадать в некую, знаете, некое желание, в котором, к сожалению, часто возникает у людей. А давайте-ка мы все сейчас изменим. А давайте-ка вот мы возьмемся и как сделаем хорошо. Ну, не понимает президент, патриарх не понимает, и правительство не понимает. Я понимаю. Я понимаю, как должно быть. Это, конечно, совершенно ложная позиция православному человеку, никак не приемлемая. Сколько уж было желающих-то в нашей истории. И царя пытались убить, да и убивали. И градоначальников, и так далее. И к чему пришли? Ну, к бунтам, к революции, к смертям, к гражданской войне. Здравомыслие должно быть. И знание своего места. Как только человек понимает, что он вот на своем месте делает то, что нужно, это уже большое спокойствие, а в спокойном состоянии, даже если придет какое-то возмущение. Ну, понятно, что мы сейчас все переживаем за то, как вот бывают удары по тылам, по нашим, естественно, это возмутительно, но надо понимать, а что нашим предкам было легче. Уж не так мы сейчас худо-бедно живем. А трагедии, да. А как раньше татаро-монголов в плен уводили, на рынках продавали и рабов, и невольниц, в общем, и что? Поднимать бунт? Вот Александр Невский выбрал с ними некий союз, недружественный, но необходимый. А Даниил Галицкий вот выбрал союз с католиками. Вот сейчас мы пожинаем некие плоды. Поэтому здесь очень надо быть в этих политических моментах терпеливым. И в общем-то, наша молитва делается гораздо больше, потому что Бог взирает вот на это, знаете, такое пространство. И вот я был немножко уподобил, не только, кстати, мне даже где-то довелось так читать, тут как будто такие белые дымки поднимаются. Это молитвенные, чистые молитвы поднимаются. В одном месте, в другом, в третьем. И у нас страна огромная, вот оно начало подниматься. Там, может быть, ночные молитвы начали совершать на Дальнем Востоке. Потом в Сибири, на Урале, в Центральной России, туда, до Калининграда. Вот Русь молится. И вот это все идет как некое видение святых. И ангелы так видят, и сам Господь на это взирает. И тогда Он управит все так, как нужно. Он внушит мысли нашим правителям, о чем мы и молимся все время, чтобы Господь управил настроение и мысли правящих людей во благо стране. А значит, во благо всем людям, которые здесь молятся. И наоборот, если он видит, как поднимаются эти черный дым, копоть нечестивых действий всевозможных, развратных там, каких-то извращений и колдовства и так далее, и так далее, то понятное дело, что здесь уже тьма, она уже пришла, эта тьма. Что Господь сделает, чтобы эту тьму развеять? У него есть, вообще-то говоря, такие средства, чтобы люди одумались. Здесь и война, здесь и голод, здесь и катаклизмы всевозможные, и неурожаи, и прочее, прочее, нестроение и так далее. Поэтому вот посмотрим на Украину. Вот она, тьма-то поднялась. Вот она как окутала эту землю. Вот сколько смертей дальше, и нестроения всякого. И какие люди стали править там. Злодеи, в чистом виде злодеи. Извращенцы, убийцы, воры. Поэтому будем больше вот молиться, и Господь управит так, чтобы нам было гораздо лучше, чем мы того даже заслуживаем. Что касается еще выбора вот этих областей безопасности. Ну, я уж не буду говорить, что православные сайты в основном безопасны, а информационные тоже надо смотреть. Вот еще раз говорю, там, где возмущение как бы накапливается, да, обсуждение идет, люди начинают друг друга обзывать, друг друга начинают всевозможными словами ругать, сквернословие проявляется. Ну, уходить надо из этого. Блажен муж и жене идет на совет нечестивых. Думаю, что и к жене это также относится. То есть и к девушкам, и к взрослым женщинам, и молодым парням, и любого возраста, зрелым мужам. Значит, вот блажен тот, кто не идет на совет нечестивых. Вот кто не участвует в сплетнях там всевозможных, вот это тоже, конечно, просто поражает, как люди любят смотреть разные сейчас программы со сплетнями. А вот такой-то артист, вот он там-то развелся, вот он там-то женился, а вот у него там какие-то дети, а вот у него там какие-то не дети, и так далее, и так далее. Вот это все начинает обсуждаться. Господи помилуй, да мне бы вот со своим хозяйством бы разобраться-то, а еще в чужие проблемы вникать. Чаще всего, конечно, это смотрят одинокие люди, наверное, потому что семейные люди в таком рабочем возрасте, они, конечно, им подчас и некогда все это смотреть, слава богу, они работают, они детей воспитывают, работают, чтобы накормить, а дети обуть и себя, и детей, и, в общем-то, выглядеть достойным образом. А вот здесь пожилые люди, к сожалению, страдают этим. Ничего хорошего из этого не получается. И гнев, осуждение, соучастие во всем этом — это же просто, ну, можно сказать, такое отвращение от Бога. Никакого мира в душе, переживания потом какие-то. В общем, к сожалению, сейчас много достаточно такого непотребного, я бы сказал, абсолютно непотребного, которое предлагают в том числе и наше и телевидение, и, соответственно, наша пресса, которая обязательно всунет гороскопы, какие-то там гадания чего-то, какие-то там глобы и прочие начинают вещать о будущем, там, каких-то предсказаниях, астрологии и так далее, и так далее. От всего этого необходимо просто отвращаться. Это просто условие, понимаете, если вы хотите спасения своей души, это не должно быть в области созерцания, в области вот вашего какого-то соучастия. Это же мы вкушаем, понимаете? Вот почему это называется еще «вкусили древо познания добра и зла»? Внутрь вошло. Внутрь вошло, и там оно помещается в определенных местах сердца нашего, середины. Она начинает гнить, эта сердцевина. Как у плода бывает, его разрежешь, а там гниль. Вы представьте себе, вот когда все это выйдет в момент нашей кончины, и мы вдруг увидим всю эту гниль в самих себе. И эта гниль обрадует, конечно, бесовскую силу, огорчит нашего ангела-хранителя, и в результате попадем в муку вечную. Ради чего, спрашивается? Вместо молитвы, вместо почтения хороших, полезных вещей, для души полезных, спасительных. Вот избрали вот это. Ну что поделаешь. И оно становится привычным, понимаете? Как всякая пища бывает, к которой мы привыкаем. Вот. Вот мы не привыкаем там к каким-то манго там, или еще чего-то африканским, да, кушаньем. То, что это бывает редко. Даже апельсины, ананасы там. А вот есть пища, к которой мы привыкаем. У нас щи да каша, пища наша. Ну и там разнообразие. Вот то, которое обычно супы, да, картошка, да, прочее. Это наша пища, мы к ней привыкаем. И желудок работает с ней вполне нормально. А вот если вдруг увлечься какой-то экзотикой, то расстройство может быть. А здесь получается, что вот этой ненужной совершенно пищей, вредной пищей, душа все время питается и в конечном итоге, конечно, загнивает просто во всех этих... Она теряет здравомыслие, она теряет, самое главное, видение вот тех перспектив, которые за этой жизнью, земной жизнью. Мы просто не понимаем, о чем там вообще речь. Что вы хотите? Вот оно здесь, все, вот это. Это очень опасное состояние. И, конечно же, это есть один из принципов духовной безопасности — не вкушать вредных вещей для души. Не уподобляться нашим прародителям, которые соблазняются какой-то легкостью, вот этой непринужденностью. Там все время показывают, как богатые тоже плачут, какая у них там какая-то жизнь своя, будто они счастливы. И особенно молодежь на это, к сожалению, бывает падкой. Это не столько пожилые люди, сколько молодежь. Да несчастливы они. Они несчастны, они поэтому кричат о своем несчастье, только пытаются это несчастье показывать как какое-то ими полученное счастье, и они вроде даже считают, что это чуть ли не от Бога им такое неспослано. Бог попустил и сказал при этом, невозможно не прийти в мир соблазном, но горе тем, через кого они приходят. И горе тем, которые на эти соблазны, как Адам и Ева, в свое время поддаются. Вот принцип духовной безопасности — отвратиться от всякого зла и сотворить благо. И Господь так научил. И святые так поступали, и так спаслись. Мы так же будем поступать. И как только возникает в душе вот это сомнение, понимаете, ведь то, что дает Господь, то принимается с полным доверием. Потому что это идет от Бога. А вот там, где только возникает сомнение, сразу же надо насторожиться. Сразу же надо пойти, допустим, в храм, посоветоваться с батюшкой. А вот этот материал там, пророчество появилось вот такое. А вот это там появилось, еще что-то там такое интересное, заманчивое, страшное там, или наоборот, привлекательное. Конечно, надо советоваться этот раз. С духовником надо обязательно советоваться. И, конечно же, побольше читать таких святых, как Феофан Затворник Игнатий Брянчанинов, а таких великих святых, как Иоанн Златоуст, блаженный Феофилак. И, кстати, не только читать, но можно и слушать. Вот, если нету всех книг дома, можно послушать толкование их. И так очень полезно все будет для души, не оставляя при этом, конечно, молитв. Потому что в молитвах мы как раз-таки читаем то, что душе полезно, раз это хорошая пища, укрепляющая. Кроме того, мы там даже молимся, чтобы Господь оградил нас силу и честную, жестоящую от Христа. И, как правило, получаем просимое. Если искренне просим, то получаем просимое. Просите и обрящите. Ну вот, пожалуй, вот так вот я бы сказал.
1: Ну и резюмируя наш сегодняшний разговор, батюшка, вот где, по-вашему, заканчивается благочестивое, такое понятное, полезное желание быть в курсе новостей, быть в курсе событий, чтобы молиться о мире, и начинается такое, знаете, праздное любопытство, перемывание костей публичным людям, участие в массовых обсуждениях через комментарии и все вот это вот?
0: Вы знаете, я бы вот сказал одну вещь, может быть, слишком такую необычную, да? Все-таки очень полезно прочитать «Апокалипсис». Она, в общем, такая, знаете, немножко устрашающая вещь. И вот с точки зрения, почему, допустим, полезно знать, что в мире происходит. Об этом, кстати, писал в свое время Лев Александрович Тихомиров, «Религиозные философские основы истории». И там он обсуждает как раз значимость апокалипсиса в том, чтобы мы, наблюдая вот происходящие события, умели сопоставить тем, как происходит отступление от Бога, которое в конечном итоге приведет к Антихристу. И вот когда ты понимаешь, что люди начинают обсуждать совершенно пустые вещи, то это, вообще говоря, и есть тот путь, который ведет к Антихристу. Какие-то там богатенькие миллиардеры, там чего-то они затеяли, или там артисты, или там еще кто-то еще, журналисты и прочее. Вот начинается вся эта кутерьма. И как только ты получаешь, понимаешь, что ты расстроился, только вдумайтесь в это слово, расстроился, то есть был настроен, а теперь нету в тебе гармонии, настроения. А есть неустроение, неустройство. Ты расстроился весь. То значит, ты посмотрел не то, что нужно. Конечно, если так посмотреть сводки Совинформбюро, в то время наши войска оставили город Орел, расстроились. Что пошли делать? Трудиться пошли. Пошли трудиться, все для фронта, все для победы. А если просто расстроились, потому что там ставка повысилась, нефть подорожала, или еще что-нибудь, а толку-то что? Это нас, ему, так сказать, вот в таком нашем движении-то в духовном к чему-то обязывает? Ну, если обязывает, то помолились. Господи, управи так, чтобы у нас управился и вот мудрые люди в правительстве и ответственные за все эти нестроения, чтобы они управили так, чтобы все настроилось. И не надо много слишком вот этих особенно негативно, тем более подключаться к каким-то обсуждениям по этому вопросу. Как можно, я бы сказал, мы читаем вот этот слой политический, да, экономический какой-то слой, соотнесли быстренько, так, вот это, кажется, может к войне привести, это может там быть каким-то вещам, что голод может образоваться, например, неурожай, все залито водой, все сгорело. Ну что ж, значит, будем молиться, чтобы все Господь управил. Если я не могу помочь, не потушить пожар, не откачать воду, то что я буду дальше попусту переживать-то за все это? Господи, помоги нам, вот нам, нашей стране, нашим людям, помоги страждущим, помоги пожары тушить тем, кто этим занимается, помоги воинам нашим православным и тем, кто за Отечество воюет, помоги. Все, к молитву сразу перевели. Замечательная вещь. Мы узнали что-то, что расстраивает, да, но настроились сразу же помочь этим людям. Но если не можем там физически или туда куда-то ехать, чего-то делать, молитва, нам дана молитва. И когда вот так все среагируют, православные люди, и Господь услышит и управит это, потушит, вдруг дождь пойдет на пожар, вдруг там реки как-то начнут ходить в свое русло. Все возможно Господу. Будем молиться, вот и все. А уж тем более разбирать там все эти семейные чьи-то проблемы, какие-то настроения там вот в этих разборках ДНК, там еще что-то. Да нам-то это что? Своей семьей управи. Праздное любопытство — это вред. Вот просто праздное любопытство — вред. Если я здесь никак ничего не могу сделать, это праздность. И участвовать в этой праздности, ну, можно сказать, даже некоторым образом преступно перед Богом. Вот. То, что там рейтинги сразу смотрят. Ага, это народ смотрит, значит, им это нравится, им это нужно. Да нет, не нужно нам этого. Нам этого не нужно. И вот с этой позиции нам это не нужно — выключаем и идем заниматься своими делами, или же, если что-то затронуло сильно, помолились, Господи, помоги, управь, защити, спаси, сохрани и помилуй.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Первая новость выпуска из Беларуси. Там с 18 по 26 августа пройдет ежегодный всебелорусский крестный ход, поучаствовать в котором приезжают даже из Голландии. За 9 дней паломники пройдут 250 километров, посетив 4 епархии и 21 храм. Руководителем крестного хода является Сергей Мелешко, а духовником шествия – протоиерей Николай Савастьянов. Сергей Мелешко отмечает, что во всебелорусском крестном ходе участвуют отнюдь не одни белорусы, так как география его участников постоянно расширяется. Традиционно собираются паломники из России, Прибалтики, Сербии. А еще на самый первый крестный ход прибыла группа верующих из Германии, и они участвуют в нем до сих пор. Говоря об участниках крестного хода, Сергей Мелешко привел ряд конкретных примеров, когда крестоходцами становились люди из самых разных стран, причем узнавали они о шествии подчас случайным образом. Например, в прошлом году приехал парень из Голландии, а о крестном ходе он узнал от своей крестной, русской женщины, которая живет в Голландии. Она ходила уже не раз. Молодой человек говорил только на английском, поэтому с ним общались всем крестным ходом. Оказалось, очень веселый парень. Другой участник шествия, иеромонах из Румынии, узнал о крестном ходе, прочитав о нем статью. И у него загорелось сердце. Он сел в машину и преодолел весь долгий путь. Также Сергей Мелешко отметил, что традиционно во всебелорусском крестном ходе принимают участие множество паломников из России. В заключении руководитель крестного хода сообщил, что по традиции всебелорусский крестный ход пройдет от одной святыни – Жировической иконы Божьей Матери ко второй – Минской иконе Божьей Матери. Он отметил, что в связи с этим, начиная с третьего шествия, оно так и обозначается – крестный ход под покровом Божьей Матери. Ну и к другим сообщениям выпуска. Начали совершать богослужение в русском храме, который строят в горном селении на Филиппинах. В храме в честь пророка Божия Илии Русской Православной Церкви в горном селении Магула в Республике Филиппины завершилось благоустройство кровли. Благодаря этому теперь в храме можно совершать богослужение. И первые уже совершены. Например, 1 августа там состоялось вечернее богослужение, которое возглавил клирик генерал Сантовского благочиния иерей Дмитрий Кахилинг в сослужении диакона Илии Алерия. А 2 августа, в престольный праздник, священнослужители совершили праздничную литургию. После службы отец Дмитрий поздравил верующих с праздником, а также недавно рукоположенного диакона Илию с днем тезаименитства. После рукоположения отец Илия проходит сейчас 40-уст. Ну и последнее сообщение выпуска. В Костроме открыли памятник праведному адмиралу Федору Ушакову. 2 августа этого года в городе Кострома на территории морского храма в честь Рождества Богородицы на Волге состоялось открытие и освящение скульптурного изображения праведного адмирала Федора Ушакова. Открытие бюста стало первым шагом в создании на набережной города Костромы аллеи адмиралов, которая будет посвящена выдающимся флотоводцам-костромичам. Скульптурное изображение непобедимого флотоводца с надписью «Адмирал Федор Федорович Ушаков, святой праведный непобедимый» было преподнесено в дар Костроме инициативной группой по строительству духовно-исторического комплекса в честь праведного воина Федора Ушакова в Москве и фондом Андрея Первозванного. Сенатор от Костромской области назвала открытие бюста историческим событием для региона, а глава Среднеазиатского митрополитчьего округа и почетный настоятель храма праведного воина Федора Ушакова города Москвы митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в своем слове обратил внимание собравшихся на то обстоятельство, что открытие бюста праведного адмирала приурочено к 25-летию канонизации святого. Оно положило начало организованного фондом Андрея Первозванного паломничеству в Мордовию, где в Рождество Богородицком Санаксарском монастыре покоятся мощи праведного адмирала и где состоялись юбилейные торжества по случаю Дня памяти его канонизации. Затем были возглашены многолетия защитником Отечества в морских чинах, несущих свою службу по охране рубежей Родины, и вечная память морякам, отдавшим свою жизнь за Отечество. Завершилось мероприятие салютом из пушек. Судами, стоящими на рейде, были произведены звуковые сигналы в честь торжественного события, а оркестром был исполнен марш. Также собравшиеся возложили цветы к монументу праведного воина Федора Ушакова. Затем прозвучал колокольный звон. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: В эфире православный радиоканал «Воскресенье».

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись.

и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и единым.

народом Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое,
Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Годцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яково истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи,
делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, в поучение сынам Кореевым, псалом Давида не надписан у евреев. Псалом 41. Как стремится олень к источникам водным, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Возжаждала душа моя Бога крепкого, живого. Когда приду в обитель Его и встану пред лицом Божиим? Были слезы мои хлебом день и ночь, когда говорили мне всяк день, насмехаясь, где Бог твой? Вспомнил я это и излил пред самим собой душу свою. Вот пройду я к месту обители дивной, до самого дома Божия, при криках радости и прославления, звуках праздничных. Что прискорбна ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его. В Тебе спасение мое, Ты Бог мой. В смятение пришла душа моя, и я вспоминаю Тебя на земле Иорданской и Ермониимской, на горе Малой. Бездна бездну призывает гласом пучин Твоих. Высокие воды Твои и волны Твои прошли надо мной. Днем ниспошлет мне Господь милость Свою, и ночью вознесется к Нему песнь моя, молитва Богу, владыке жизни моей. Скажу Богу: Ты, заступник мой, что забыл Ты меня, и что я хожу сетуя, когда оскорбляет меня враг? Когда содрогались кости мои, враги мои поносили меня, говоря мне всяк день: где Бог Твой? Что прискорбна ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его, в Тебе спасение мое. Ты Бог мой. Псалом Давида не надписан у евреев. Псалом 42. Суди меня, Боже, и разреши тяжбу мою. От народа нечестивого, от человека неправедного и лукавого избавь меня. Ибо Ты, Боже, крепость моя, что отринул Ты меня? И что я хожу, сетуя, когда оскорбляет меня враг? Пошли мне свет Твой и истину Твою, они наставят меня и введут меня на гору святую Твою и в обители Твои. И пойду к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою, и прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже мой. Что прискорбна Ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его. В Тебе спасение мое, Ты Бог мой.
0: В конец, сынов Кореевых, в поучение, Псалом 43. Боже, ушами нашими слышали мы, и отцы наши возвестили нам деяния, какое соделал Ты в их дни, дни древние. Рука Твоя истребила племена, и укоренил Ты отцов наших, поразил Ты народы и изгнал их. Ибо не мечом своим приобрели отцы наши землю, и не мышца их спасла их, но десница Твоя, и мышца Твоя, и сияние лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Ты, Царь мой и Бог мой, дарующий спасение Иакову. С тобою врагов наших пронзим, будто рогами, и именем твоим уничтожим восстающих на нас. Ибо не на лук мой надеюсь, и меч мой не спасет меня, ибо спас ты нас от гонителей наших и ненавистников наших посрамил. Восхвалять Бога будем всяк день, и прославим имя Его вовеки. А ныне отринул ты нас и посрамил нас самих, и не шествуешь, Боже, во главе ополчений наших. Обратил ты нас вспять пред врагами нашими, и ненавистники наши расхищали наше добро. Отдал ты нас, будто овец, на съедение, и среди язычников рассеял нас. Отдал народ твой, как не имеющий никакой цены, и уже немного нас, взывающих к тебе». Предал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим окрест нас. Соделал нас притчею у язычников, кивают на нас головой народы. Всяк день позор мой предо мной и стыд на лице моем от голоса обидчика и клеветника, от речей врага и гонителя. Все это постигло нас». Но не забыли мы тебя, и не нарушили завета твоего, и не отступило вспять сердце наше, хотя и отклонил ты стези наши от пути твоего. Ибо смирил ты нас там, где постигли нас беды, и покрыла нас тень смертная. Если бы забыли мы имя Бога нашего, если бы простерли руки наши к Богу чужому, не Бог ли взыскал бы за это? Ибо Он ведает тайны сердца. Но за верность Тебе умерщвляют нас всяк день, для них мы, как овцы, отданные на заклание. Восстань! Что опочил Ты, Господи? Восстань и не отринь нас до конца! Что отвращаешь Ты лицо Твое? Забываешь нищету нашу и скорбь нашу? Ибо унижена в прах душа наша, и на землю повержено тело наше. Восстань, Господи! Помоги нам и избавь нас во славу имени Твоего. Вконец, об имеющих измениться сынов Кореевых, в поучение. Песнь о возлюбленном. Псалом 44. Изрекло сердце мое слово благое. Говорю Всевышнему Царю о соделанном мною. Язык мой — трость книжника-скорописца. Красотою духовною превосходишь ты всех сынов человеческих. Изливается благодать из уст твоих, посему благословил тебя Бог вовеки. Припаяшь могучий стан твой мечом твоим, мечом красоты твоей и совершенства твоего. И напряги лук, и преуспевай, и царствуй ради истины, кротости и правды. И направит тебя дивно десница твоя. Стрелы твои заострены, могучий. Народы пред тобою падут, пронзишь сердце врагов царя. Престол твой, Боже, утвержден навеки, это жезл правды, жезл царства твоего. Возлюбил ты правду и возненавидел беззаконие, посему, Боже, помазал тебя Бог твой елеем радости обильнее, чем друзей близких твоих. Смирной, стакти и кассией благоухают ризы твои в чертогах из кости слоновой, где восхваляют тебя. Дочери царей в чести у тебя. Предстала царица одесную тебя, облаченная в ризы многоцветные, шитые золотом. Услышь, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты души твоей, ибо он Господь твой». И поклонишься ты ему. И дочь Тира принесет дары, тебе молиться будут люди богатые, вся слава дочери царя у нее в душе, ее одеяния каймою золотой изукрашены, приведутся к царю девы вслед за ней, ее ближние приведутся к тебе, приведутся в веселье и радости, введены будут в чертог царя. Вместо праотцев твоих будут сыновья твои». Поставишь ты их князьями во всей земле, помяну имя твое из рода в род, и народы восхвалят тебя вовеки. Вконец, сынов Кореевых, о тайнах. Псалом 45. Бог нам прибежище и сила, податель помощи в тяжких скорбях, постигших нас. Посему не убоимся, когда потрясется земля и обрушатся горы в пучины морские. Возшумели и возмутились воды, сотрясаются горы великой силой Его. Воды стремительные веселят град Божий, осветил обитель свою Всевышний. Бог посреди града, и не поколеблется он. Поможет ему Бог на заре утренней. Пришли в смятение народы, покорились царства, и сдал глаз свой Всевышний, поколебалась земля. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Яковлев. Придите и увидите дела Божии, какие совершит Он чудеса на земле. Прекратит Он войны во всех пределах земли, лук сокрушит Он, и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Отрешитесь от себя и уразумейте, что Я Бог, превознесен буду среди народов, превознесен буду на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Яковлев».

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: Здравствуйте. Миссионеры Североуральска провели в Георгиевском парке просветительскую акцию. Она прошла в минувшее воскресенье и была приурочена к Дню Крещения Руси. Миссионерский выход осуществили на территории Георгиевского парка. Организаторы акции выбрали формат открытой встречи с жителями города. Главная цель мероприятия – в доступной и понятной форме ознакомить жителей города с историей христианства на Руси. У горожан уличная миссия вызвала живой интерес. Прихожане активно останавливались, участвовали в беседах, проявляли искреннюю заинтересованность, расспрашивая об исторических деталях выбора князя Владимира и духовных традициях праздника. Многие брали предложенные информационные материалы для дальнейшего изучения. По отзывам организаторов, проведения встреч в неформальной обстановке вне стен храма позволяет установить более доверительный контакт с людьми разных возрастов и способствует открытому диалогу о вопросах веры и духовности, а также укрепляет духовные традиции и в целом помогают современному человеку лучше понять историческое значение принятия христианства на Руси. Ну и следующая новость выпуска. Команда Центра защиты семьи «Колыбель» приняла участие в форуме под названием «Создавая жизнь», который объединил на 9 площадках Екатеринбурга около 5000 представительниц Уральского региона. Руководитель Центра «Колыбель» Светлана Кислова рассказала, что главный фокус масштабного события – это вопросы демографии, многодетность, меры поддержки семей с детьми и беременных женщин. Форумчане работали более чем в 50 секциях. По словам Светланы, ей радостно было увидеть в одном месте столько беременных и многодетных мам. Отдельную радость вызвало количество единомышленников, которые стремятся к тому, чтобы счастливых семей в нашей стране стало больше. Команда «Колыбели» посетила несколько секций, а также мастер-классы по занятиям с беременными мамами. Завершился день пленарным заседанием с участием первых лиц региона – губернатора, заместителя губернатора, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, а также уполномоченного при президенте Российской Федерации. Ну и последнее сообщение выпуска. В поселке Западный города Алапаевска прозвучала первая литургия. Это произошло в минувшее воскресенье, в неделю 9 по Пятидесятнице, в день памяти священномученика Константина Словцова во временном храме во имя Святого Духа поселка Западный. До этого много лет местные жители молились на улице у креста, где и совершали молебны. Первую литургию на приходе возглавил настоятель иеромонах Прокопий Руднев. По окончании богослужения было возглашено многолетие правящему архиерею Алапаевской епархии, епископу Алапаевскому и Ирбитскому Сергию, который в этот день праздновал свой день рождения. Отмечу, что первая божественная литургия в поселке Западный была совершена в память о священномученике Константине Словцове, который в революционные годы был священником храма пророка Ильи, села Егоршинское, где и принял мученическую кончину. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель директора Музея истории Екатеринбурга и куратор выставки Светлана Булатова. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, мы сегодня продолжим говорить про выставку «Чемоданное настроение», что открыто в Музее истории Екатеринбурга, и посвящена она первым туристам, то есть людям, которые впервые стали выезжать за границу и представлять таким образом нашу страну. В прошлой программе мы о самой выставке и о истории ее создания поговорили. Сегодня про агентство «Спутник» мы обещали, что расскажем. Это агентство, которое одно из первых стало заниматься тем, что именно начало организовывать туристические поездки за границу.
1: Да, все верно. Все-таки чуть-чуть уточню, что, конечно, не только агентство «Спутник» и не первое начало вывозить наши граждан. Мы вспоминали предыдущую серию, когда у нас открылись эти все возможности, начался интенсивный обмен международный, ехали в СССР, и наши сограждане стали выезжать за границу, вспоминали международный всемирный фестиваль 57-го года в Москве, после которого как раз возникла насущная необходимость как-то подхватить функции, которые выполнял им турист, и уже целенаправленно заниматься в том числе молодежным туризмом, и въездным, и выездным. И именно тогда, в 58-м году, буквально спустя год после памятного фестиваля, Народное бюро молодежного туризма «Спутник», которое появляется в 1958 году, оно призвано было работать конкретно со студенчеством, молодежью, принимать группы здесь, в СССР, отправлять группы за границу. Это не было вопросом проведения досуга, отпуска или чего-либо еще. Важны были политические, в том числе, функции, возложенные на эту организацию. Идея заключалась в том, что мы должны за границей создать максимально репрезентативный образ, имидж Советского Союза как молодого прогрессивного государства, максимально радушного, гостеприимного, комплиментарно настроенного.

0: ну, представителям всех государств, рас и наций, готовы встречать и привечать их у себя, и готовы отправлять своих молодежь студенчества за границу с тем, чтобы они расширяли свои горизонты и впитывали все эти международные культурные веяния. Вот под таким соусом, с такой идеологией бюро «Спутник» создается. Интересен момент с неймингом. Почему «Спутник»? Ну, тут любопытная игра слов. Понятно, что вас кто-то сопровождает в вашем путешествии, ваша путеводная нить, слово «спутник», оно логично напрашивается. Но, кроме всего прочего, именно в этот момент триумф космической программы СССР, именно с ней в первую очередь наша страна ассоциируется. Первые туристы, к слову, об этом вспоминали, что они приезжают в Штаты или во Францию и там, задают себе вопрос, узнают, что ты из Советского Союза, и все говорят: о, СССР, спутник. Именно тогда происходит запуск первого искусственного спутника, поэтому тут еще и космические аллюзии присутствуют. И у нас на выставке значительная часть, вот целый блок посвящен фирменной сувенирной символике спутника, благодаря научному нашему куратору Маше Баклинищеву, которая целенаправленно собирает и коллекционирует все эти предметы. И мы можем познакомиться с фирменной атрибутикой, с маскотом, символом официальным спутника, который с самого первого момента появляется. Это такой хорошенький человечек, очень похожий на Мурзилку, наверное, ближайший аналог, с чемоданчиком, такой он деловой. Его голова — это земной шар. И вокруг этого земного шара такая орбита этого искусственного спутника намечена. В общем, тут тоже аллюзии совершенно понятны. И очевидно, этот хорошенький человечек на протяжении всех десятилетий украшал все календарики, значки, монетки, стаканчики и фирменные платочки. Все это великолепие также на выставке можно увидеть. И вот этот спутник начинает активно функционировать, разрастается его филиальная сеть по всей стране. И мы, наконец, приближаемся к городу Свердловску. Свердловский спутник открывается в 1966 году. И очень скоро он становится довольно могущественной организацией. Была там у них внутренняя статистика по объему туризма. И вот в какой-то момент наш Свердловский спутник занимал третью позицию в этой табеле о рангах вслед за московским и ленинградским. Ну, понятно, почему отделениями. Мы рассказываем, собственно, о том, как организован был этот молодежный туризм в соответствующем разделе выставки. И тут нас интересовало, прежде всего, как происходил, опять-таки, подбор кандидатов. Мы этого отчасти касались в прошлый раз, говоря о путешествиях по профсоюзной линии. Но здесь отбор был ничуть не менее строг. У нас есть отдельная медиа-инсталляция, которая же выписывает этот облик, образ идеального туриста. Ну, прежде всего, важно учитывать возрастные рамки, поскольку туризм молодежный. Молодежь считается человек от 20 до 35 лет. Сейчас мы с вами знаем, ВОЗ все раздвигает эти границы, уже в 44 года заканчивается. В 45 наступает необратимый средний возраст, а до 44 лет ты еще молодежь. Но вот спутник работал с возрастом от 20 до 35 лет. При этом тут были нюансы. Если ты отправляешься в путешествие в социалистическую страну, а твоя карьера международного туриста должна была в обязательном порядке начинаться именно с посещения стран соцблока, чтобы тебя испытать вшивость, так сказать, то здесь верхняя граница 20 лет, от 20 до 35 лет. После того, как ты себя показал в бою в соцстране, повел себя соответствующим приличным образом, тебя берут на карандаш, и ты можешь попасть уже в заявки желающих путешествовать в капиталистическую страну. Так вот, в капитал ну, можно было поехать, начиная с 22 лет только, не раньше. При этом тут тоже существовали свои особенности. В соцстрану можно было путешествовать раз в 2 года, ну, там с определенными исключениями, оговорками. В капстрану можно было путешествовать раз в 3 года. При этом маршрут путешествий повторяться не должен был. То есть маршруты должны были меняться, страны должны были меняться. Естественно, по итогам каждого такого путешествия составлялся подробный отчет руководителям группы, кураторами, смотрели, как ты себя проявил, делали соответствующие выводы. Кроме всего прочего, когда эта группа формировалась, ты, предположим, ты подаешь на местном уровне, в местную комсомольскую организацию, такую заявку, она рассматривается, там формируется группа в целом и смотрит на показатели в целом. Там тоже должны были выдерживаться определенные буквально числовые пропорции, по крайней мере, так следует из регламентных программных документов, с которыми мы работали в архивах. В частности, не менее 60% от численности группы должны составлять рабочие молодежь. эта градация не выдерживалась, это мы тоже можем судить по всяким статистическим отчетам, где регулярно там, Уралхимашу, ЭТМ ставят на вид, что вот, научно-техническая интеллигенция гораздо охотнее отправляется в путешествие, нежели рабочий класс. Точно так же должен был существовать гендерный паритет, то есть в группе должно было присутствовать равным количеством и женщины, и мужчины. Опять же, этот паритет не достигался на практике, и чаще всего в путешествие жаждали отправиться дамы. Ну, как и сейчас, дамы — это всегда локомотив любого отдыха и культурного досуга. А тут нужно учитывать важное ограничение. В советскую пору отправиться в международную поездку не могла супружеская чета. Муж и жена должны были по понятным причинам путешествовать отдельно. Поэтому вот дама не могла на буксире мужа взять. Поэтому тут тоже существовали трудности. Мы общались с нашими респондентами и говорили о том, что там условно рекрутеры того же «Спутника» или профсоюзов, которые набирали эти группы, приходили на предприятия, охотнее откликались на заявки мужчин, потому что признавались, что от мужчин заявок в разы меньше, а им нужно эту группу примерно в равном составе укомплектовать. Ну и, собственно, если мы будем говорить о самом кандидате, в случае с молодежным туризмом важно, чтобы он был активистом, ну, желательно комсомольцем, членом ВЛКСМ. Если не комсомольцем, то как-то зарекомендовавшим себя на общественной нине, выполнении какими-то общественными поручениями. В случае, если мы говорим о человеке уже перешагнув 28-летний возрастной рубеж вот в интервале 28-35, то тут желательно было крайне, чтобы это был либо членом ВЛКСМ, либо кандидатом в члены партии, либо уже партийным человеком, но чтобы к тебе точно никаких вопросов не возникало. По-моему, тоже в прошлый раз мы вспоминали, что когда эта группа формировалась, существовали преференции определенным занятиям. В группе обязательно должен был присутствовать медицинский работник, в группе желательно должен был присутствовать человек, который владел бы несколькими иностранными языками, но в первую очередь тем языком, в страну, в которую они отправляются. И преференции оказывались людям, которые владели кино-фотосъемочной аппаратурой, музыкальными инструментами. Опять-таки это все делалось вот с тем, чтобы укомплектовать группу максимально полной, разнообразной, и она бы соответствующим образом представительствовала на международной арене, потому что, повторюсь, и молодежная группа, и группа уже взрослых путешественников отправлялась не столько отдыхать, и не только отдыхать, сколько представительствовать от уровне большой, могучей страны, участвовать во всевозможных международных встречах, раутах, встречаться с молодежью той страны или с обществом дружбы той страны, куда вы отправляетесь, обмениваться какими-то там верительными грамотами, и вымпелами, и сувенирами и прочее, прочее, присутствовать на каких-то общих торжественных ужинах. Поэтому все эти резоны принимались в расчет. Во всем этом мы подробно на нашей выставке рассказываем, показываем посредством вот этих самых программных кафе, этой самой инсталляции, облик идеального путешественника. Ну и еще один нюанс, который мы должны коснуться вот в этой серии и в этом блоке, это, собственно, уже подготовка к поездке. Когда вы прошли это сито отбора, на этом, на самом деле, для вас ничего не заканчивается, а все только начинается, потому что к поездке нужно подготовиться. И в составе группы всегда был руководитель проверенный, это главное. Был парторг, выбирался староста. В некоторых группах там было настолько узкое деление спецификации, что были в том числе ответственные за сувениры, у которых эти все дары волхвов хранились, и которые потом при случае вручались той стороне. И, естественно, с ними проводилась подготовка, инструктаж там, в течение 1-2 дней. Вся эта группа собиралась в Свердловске, поскольку, как правило, это были сборные группы со всей области, там, из Каменска, из Первоуральска, еще откуда-то ехали туристы. Вот они воссоединялись в Свердловске. Инструкторы того же «Спутника», предположим, рассказывали им о политическом устройстве этой страны, о культурных особенностях, об особенностях тура, в котором предстоит поучаствовать. Они должны были это все пройти в обязательном порядке. Там были тоже разные нюансы и особенности, но очень многие вспоминают, что инструктировали вплоть до инструктажа на уровне этикета. Некоторые группы свозились вот в наш номенклатурно-пхомовский ресторан «Космос» на набережной Динамо, и там проводился инструктаж, какой вилкой, какой ложкой, в какое время дня, из какой чашки вы пьете кофе. Вот как в этих всех красивых фильмах, когда простушки там, руками пигмалиона превращаются в светских красавиц и львиц, вот буквально то же самое происходило с нашими советскими советскими согражданами, которые должны были всеми этими ритуалами, правилами этикета овладеть, чтобы там не ударить в грязь лицом. Мы об этом тоже говорим. Ну и самое интересное, момент, что они везли с собой. Тут на самом деле этот сувенирный ассортимент примерно все тот же самый, нам понятный и знакомый. Это, во-первых, фарфоровые сервизы с Исерского завода. Один такой сервиз мы тоже показываем на выставке. Это, наверное, немножечко история про Тулу, в которую ты едешь со своим самоваром, потому что ездили, например, очень часто в Чехию, везти в Чехию или в ГДР свой уральский фарфор. Сомнительно, сказали мы сейчас, но окей. Возили сервизы, возили обязательно литье чугунное наше, возили матрешки, игрушки. Тут есть замечательная история одной из наших респондентов, которая участвовала в обменной программе. Мы, наверное, об этом будем отдельно рассказывать, о наших побратимских связях в Западной Чехии с Плезением, в обменных школьных лагерях. Но вот эта девочка отправлялась в такой языковой лагерь, и папа с рудника привез ей большую красивую хрустальную дома. Мама добыла красивую большую куклу-матрешку, и когда эта девочка Оля принесла все на какой-то их там условно-сборный пункт, руководитель группы изъяла все эти подарки и сказал, что эти прекрасные подарки будут вручаться от всей группы целиком, а ты поищи себе какие-нибудь сувениры попроще, на уровне там вот тех же самых календариков и выбилов. И эта же группа, у нее, видимо, была очень ответственный родительский какой-то состав, они решили, что все мальчики и девочки будут одеты, наряжены, унифицированы, договорились с ателье, девочкам шили джинсовые сарафанчики, а мальчикам, соответственно, джинсовый комплект. И на каком-то уже заключительном этапе, когда гардероб был готов, какой-то из кураторов группы посмотрел и решил, что все-таки это нелогично, что советские пионеры, советские школьники поедут с ограниченным путешествием в джинсовых костюмах. Это капиталистическая мода, видимо, такие были резоны. И дали отбой. И они в срочном порядке какие-то другие наряды придумывали и изобретали. Вот много таких любопытных нюансов было сопряжено с выездом за границу. И, наверное, на этом нам нужно сегодняшнюю серию завершать.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В следующую субботу мы обязательно продолжим рассказывать вам про выставку «Чемоданное настроение», которая открыта в Музее истории Екатеринбурга. Ну а в гостях у меня сегодня была заместитель директора музея, а также куратор выставки Светлана Булатова. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах главы из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.
2: Четвертое собеседование Аввы Даниила о борьбе плоти и духа. Глава первая. Между мужами, исполненными христианской мудростью, увидели мы и Авву Даниила, который, будучи равен обитавшим в скитской пустыне во всяком роде добродетелей, особенно украшался смирением, и который за свою чистоту и кротость, блаженным Пафнутием, настоятелем той пустыни, скоро был возведен в диаконы, несмотря на то, что был моложе других летами. Блаженный Пафнутий весьма утешался его добродетелями, и, почитая равным себе по делам жизни и благодати, поспешил сравнять с собою и по сану священства. Мало того, не терпя доли видеть его в низшем служении и желая оставить после себя достойнейшего преемника, еще при жизни своей облек его честью старейшинства. Впрочем, Авва Даниил, не изменяя прежнего своего смиренного нрава, никогда в присутствии его не позволял себе совершать что-либо, принадлежащее высшему чину, но всегда, когда Авва Пафнутий приносил духовную жертву, он, как диакон, по-прежнему прислуживал. Впрочем, хотя блаженный Пафнутий был настолько высокосовершенен, что нередко являл в себе дар предвидения, но в настоящем случае его надежда преемства и избрания не оправдалась, ибо спустя немного времени он предпослал к Богу того, кого готовил себе в преемнике. Глава 2. Вопрос, отчего происходит внезапная перемена в духе, после неизреченной радости наступает глубокая скорбь. Итак, мы спросили блаженного Даниила, почему, сидя в келье, иногда исполняешься особенным каким-то вдохновением сердца, с неизъяснимой радостью и обилием сокровеннейших ощущений, которые, не говорю уже выражать языком, даже воспринимать чувством бываем не в силах. Тогда и молитва чиста и подвижна, и ум, исполняясь духовных плодов, чувствует, что его воздыхания, сильные и действенные, вознеслись к Богу даже и во сне. Иногда же без всяких видимых причин вдруг находит печаль, начинает теснить какая-то безотчетная грусть. Тогда не только в себе чувствуешь сухость, но досадуешь на келью, отвращаешься от чтения, в молитве неудержимо рассеиваешься и блуждаешь, не в силах восстановить в духе прежнее настроение. И чем сильнее устремляешь его к созерцанию Бога, тем стремительнее он, ум, как бы отбегает в плен непостоянных помыслов, расхищается и впадает в такое духовное изнеможение и бесплодие, что ни желанием Царства Небесного, ни страхом гиены не можешь пробудить его от этого как бы смертного сна. Глава 3. Ответ на предложенный вопрос. Бесплодие ума, о котором вы говорите, зависит обыкновенно от трех причин. Или от небрежения нашего, или от насилия бесовского, или по устроению и попущению Божию. От нашего небрежения бывает, когда при уменьшении внутренней теплоты, предаваясь невнимательности к себе и послаблению, и в таком состоянии беспечности и лени, питаясь вредными помыслами, позволяем земле сердца нашего производить терния и волчцы страстей, с размножением которых уже неизбежно становимся бесплодными, теряем способность к созерцанию и всякому духовному действию. От нападения дьявола бывает, когда он и при добрых иногда занятиях наших с хитрою тонкостью проникает в наш дух, и мы совершенно против воли отвлекаемся от благих расположений. Глава 4. Причина распоряжения и попущения Божие бывает двоякая. А причина устроения или попущения Божия бывает двоякая. Первая та, чтобы на время, оставленные Господом, смиренно усматривали мы слабость своего духа, не позволяли себе возноситься чистотою сердца, подаваемую благодатью Божией. Испытывая при этом неспособность нашу возвратить прежнюю чистоту ума и отрадное расположение сердца, убедились, что, как прежде, жар ревности не нашим напряжением был возбужден в сердце, а посылался от Бога, так и теперь нужно искать его у Божией благодати и ожидать от его озарения. Вторая причина попущения — та, чтобы испытать нашу твердость, постоянство духа и желание сердца, и видеть, с каким усердием сердечным и с какой неотступностью молитв мы будем опять искать скрывшегося от нас наития Святаго Духа. Давая же на опыте понять, с каким трудом радость духовная и потерянное блаженство чистоты приобретаются снова, побудить нас со всем тщанием и заботою хранить их и блюсти по возвращении. Ибо обыкновенно с некоторым небрежением хранят то, что надеются легко вернуть. Глава 5. Наши старания и труд без помощи Божией не могут иметь успеха. Таким образом, очевидно, что все добрые наши расположения происходят от благодати Божией. Почему, коль скоро она оставит, то своим трудом и тщанием уже ничего не успеешь, и без ее помощи не возвратишь себе прежнего состояния, как бы ни было велико собственное старание и усилие духа. Так что над нами в точности исполняется тогда сказанное «не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего» к Римлянам 9:16. Сия благодать иногда даже нерадивых и беспечных посещает тем наитием святым и тем обилием благих помышлений, о коих вы говорили. Она вдохновляет и недостойных, возбуждает усыпленных, просвещает одержимых слепотою неведения, и, изливаясь в сердца наши, милостиво обличает и укоряет, чтобы, хотя таким образом, подвиглись мы восстать от сна беспечности. Иные же в ее сокровенных и неожиданных посещениях исполняются благоуханием духовным, превышающим всякую приятность мастей, составляемых человеческим искусством, так что дух, будучи проникнут этой сладостью, впадает в некоторое исступление духовное и забывает уже о том, в плоти ли он пребывает в то время. Глава 6. Иногда для нас полезно бывает оставление Бога. Такое временное отсутствие благодати или оставление Божие святой Давид почитал столь полезным, что и не молился о том, чтобы совершенно ни в чем не быть оставляемым Богом, зная, что это и несообразно с человеческую природою, и не совсем полезно для желающего достигнуть совершенства, а просил только, чтобы само оставление было в меру, говоря «не оставляй меня совсем» — Псалом 118. Другими словами, он как бы говорил: «Знаю, что ты для пользы оставляешь святых твоих, чтобы испытать их, ибо иначе враг не мог бы искушать их, если бы хоть на время они не были оставляемы тобою. Потому не прошу, чтобы ты никогда не оставлял меня, ибо это не полезно мне, иначе я не приду в чувство слабости своей и не скажу: благо мне, что я пострадал» — Псалом 118. «Не буду также иметь случая упражняться в борьбе, если неотступно будет осенять меня твой божественный покров. Враг не осмелится искушать меня, охраняемого тобою, а возымеет только смелость вопить против тебя и меня, как обыкновенно клевещет он на подвязающихся ради тебя. Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него?» Иов, глава 1, стихи 9 и 10. «Но молю, да не оставляешь меня во всем, всюду и всегда, в конец», как это читается по-гречески. «Ибо насколько спасительно мне кратковременное твое оставление для испытания постоянства любви моей, настолько пагубно оставление конечное, какое заслуживаю я по грехам моим. Никакая сила человеческая, надолго оставляемая без твоей помощи, во время искушения не может устоять в своей непоколебимости, не может не пасть перед силою и хитростью врага, если ты единый, ведущий силы человеческие и с ними соразмеряющий попускаемые брани. Не попустишь нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении дашь облегчение, чтобы мы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. Подобное нечто таинственно изображено в распоряжении Божием касательно враждебных Израилю народов, как читаем в книге Судей. «Вот те народы, которые оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, чтобы знали и учились войне». Глава 3, стихи 1 и 2. И немного спустя. «Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян, и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея». Там же стих 4. Такую войну Господь устроил не потому, чтобы не желал покоя Израилю или не заботился о его благе, но потому, что видел, как она полезна для него. Подвергаясь почти непрестанному нападению тех народов, он не мог не чувствовать постоянной нужды в помощи Божией, и потому должен был пребывать во всегдашнем мысленном обращении к нему и молитве. Не имея возможности оставить войны, не имел времени и предаться беспечности или ослабеть от лености и праздности. Ибо часто безопасность и счастье низвергают того, кого не могли победить несчастье. Глава 7. О пользе той войны, какую апостол находит в борьбе плоти и духа. «Есть война и в членах наших, поселенная для нашей же пользы, как читаем у апостола. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Галатам 5:17. По промыслительному распоряжению Божию она внедрилась как бы в самую природу нашу. И можно ли почитать ее чем иным, как неестественной принадлежностью человеческой природы после падения первого человека, если она всем без исключения обща? Можно ли не верить, что она находится в нас по воле Божией, во благо нам, а не во зло, если она всем присуща? Так некоторым образом, самим промышлением Божиим, оставлена в нас эта спасительная борьба, чтобы возбуждала нас и вела к высшему совершенству. И, напротив, с прекращением ее должен настать опаснейший мир. Глава 8. Вопрос. Что значит, что в тексте апостола, после изображения противоборства друг другу плоти и духа, присоединяется третья воля? Герман. Хотя несколько и прояснился для нас смысл этой борьбы, но так как мы все еще не можем во всей полноте представить учение апостольского, то желаем, чтобы оно яснее было раскрыто нам. Здесь, как видно, три предмета представляются. Первый — борьба плоти против духа, другой — борьба духа против плоти. Третий, как бы в середине их, — воля наша, о коей говорится «не то делаете, что хотели бы». О всем этом, хотя мы и имеем некоторое представление из того, что уже сказано, однако желаем, чтобы сие было рассмотрено для нас и несколько подробнее. Глава 9. Ответ о разуме правильно спрашивающего. Даниил. Различать части и стороны вопросов есть доля рассудка, и наибольшая часть знания — знать, чего не знаешь. Ибо кто спрашивает, хоть и не знает силы предложенного вопроса, но благоразумно ищет и понимает, что он не понимал, тому и вменяется в мудрость то самое. Итак, по вашему разделению, три предмета называет апостол в приведенном месте — желание плоти и желание духа, взаимная борьба которых друг против друга, кажется, имеет то значение, чтобы мы не могли творить того, что хотим. Но здесь есть еще и четвертый предмет, которого вы не видите. Именно то назначение борьбы, чтобы мы творили то, чего не хотим. Итак, прежде всего нам надлежит понять силу двух желаний, то есть плоти и духа. Тогда мы сможем решить, что есть и какова воля наша, положенная как бы в середине между ними, после чего определится и то, к чему не лежит наша воля. Глава 10. Слово «плоть» не в одном значении принимается. Слово «плоть» в многих смыслах употребляется в Священном Писании. Иногда оно означает всего человека, поскольку он состоит из тела и души, как «слово стало плотью» от Иоанна 1:14. И еще: «И узрит всякая плоть спасение Божие» от Луки 3:6. Иногда означает грешников и людей плотских, как «не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть» Бытие 6:3. Иногда оно понимается в смысле грехов, как «вы не по плоти живете, а по духу» к Римлянам 8:9. И опять: «плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление» 1 Коринфянам 15:50. Иногда употребляется в смысле родства и близости кровной, как «мои кости твои и плоть твоя» 2 Царств 5:1. И у апостола: «не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них» к Римлянам 11:14. Будем же искать, в каком из четырех значений следует здесь принять нам слово «плоть». Очевидно, что в нашем месте оно не может стоять в том смысле, в каком положено в словах «слово стало плотью» и «узрит всякая плоть спасение Божие», как и в смысле «не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть». Потому что, когда говорится «плоть желает противного духу, а дух противного плоти», то здесь слово «плоть» не означает человека-грешника, как там. К тому же и речь идет здесь не о существах, а о действиях, кои борются в одном и том же человеке, то вместе, то раздельно, в некотором преемстве. Глава 11. Что апостол называет здесь плотью и что значит вожделение плоти? Итак, слово «плоть» в этом месте надо принять не в смысле человека как существа, а в смысле воли плотской или злых похотей. Равно и под словом «дух» понимать не какое-нибудь существо личное, а добрые и святые стремления души. Такой смысл апостол сам выше определил очень ясно. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» Галатам 5:16. Так как теперь те и другие стремления находятся в одном и том же человеке, то и ведется внутри нас непрерывная междоусобная война. Тогда как похоть плоти неудержимо стремится только к греховному и находит удовольствие только в том, что доставляет временный покой. Дух, напротив, весь желает прилепиться к делам духовным, оставляя даже самые необходимые потребности плоти, желает предаться исключительно тем одним, не уделяя даже и малой заботы о тленной плоти. Плоть услаждается сластями и похотями, духу неприятны даже естественные нужды. Та желает насыщаться сном и наполняться пищей. Этому питательнее бдение и посты, и он не хотел бы принимать пищи и сна даже столько, сколько это необходимо для жизни. Та желает изобиловать всякими сокровищами. Этот неохотно имеет даже малую часть хлеба на каждодневное содержание. Та желает нежиться и окружать себя толпою ласкателей. Этому отраднее уединение пустыни, удаленное от сопребывания смертных. Та пленяется похвалами и почестями человеческими. Этот радуется, если терпит гонения и обиды. Глава 12. Что это за воля наша, которая находится между вожделениями плоти и духа? Находясь в середине между этими двумя стремлениями, воля души нашей не услаждается греховными делами и не находит удовольствия в трудах ради добродетелей, располагаясь так воздерживаться от плотских страстей, чтобы нисколько не терпеть скорбей, неизбежных при исполнении требований духа, желая без озлобления плоти достигнуть телесной чистоты, без трудов бдений стяжать чистоту сердца, с упокоением плоти изобиловать духовными добродетелями, без всякого оскорбления злословием получить благодать терпения, являть смирение Христово без ущерба в чести мирской, следовать простоте благочестия с гордостью века сего, служить Христу с похвалою и благоволением людским, говорить решительную правду, не встречая никаких оскорблений, вообще приобретать благо будущее, не теряя настоящих. Воля наша, если оставить ее в таком состоянии, никогда не повела бы нас к истинному совершенству, но, содержа в состоянии противной теплоты, только сделала бы такими, как и те, кому с укором изрекает Господь праведный суд свой в Апокалипсисе. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Апокалипсис 3, 15 и 16. В таком состоянии теплоты мы оставались бы навсегда, если бы из него не выводила нас восстающая в нас борьба. Ибо когда, раболепствуя самоугодию, захотим сделать себе некоторое послабление, тотчас восстает плоть и, уязвляя нас жалами греховных движений и страстей, не дает пребывать в отрадной чистоте, желаемой, и увлекает к охлаждающему удовольствию, отвергаемому, увлекает как бы на путь, заросший тернием. С другой стороны, если, воспламеняясь рвением духа и желая совершенно умертвить движение плоти, расположимся в возношении сердца, всех себя предать непомерным подвигам в добродетелях, без всякого внимания к человеческой бренности, то немощь плоти скоро подает свой голос и, осаждая парение духа, отклоняет нас от таких несообразных крайностей. Но между тем, как то и другое стремление ведет войну взаимным противлением друг другу, воля души нашей, которая сама по себе не хотела бы ни совершенно предаться плотским пожеланиям, ни посвятить себя подвигам в добродетелях, сама собою избирает правильную меру. Ибо тот взаимный спор уничтожает опаснейшее состояние ее, равнодушие, и вместе с тем устанавливает на весах нашего существа некоторое равновесие, в котором верным рассуждением определяется свойственное плоти и духу, и не допускается преобладание ни ума, воспламененного рвением духа, ни плоти, возбуждаемой жалами страстей. Ежедневно действуя на нас так благодетельно, борьба эта приводит нас и к тому четвертому, чего не хотим, то есть чтобы, отвергнув пространную и беспечную жизнь, приобретать чистоту сердца с многим потом и сокрушением духа, хранить чистоту тела строгим постом, голодом, жаждой и бодрствованием, восходить в доброе настроение духа через чтение, бдение, непрестанные молитвы и скорби уединения, утверждаться в терпении опытами искушений, верно служа Творцу своему и среди злословия и поношений, держаться истины при неприязни и враждебности мира сего, если это необходимо будет. Так-то происходящая в нашем существе битва, извлекая нас из состояния беспечной холодности, призывает к ревности о добродетелях, учреждая в то же время прекрасную средину, в коей с одной стороны жар духа, с другой холодность плоти, устанавливает соразмерную горячность ревности. Оттого ни необузданным страстям плоти увлекать душу нашу не попускает стремление духа, ни духу порываться непомерными желаниями добродетелей не позволяет немощь плоти, чтобы иначе в первом случае не пустили корней всякого рода пороки, а во втором возношение не нанесло нам глубокой раны мечом гордости. Правильное же уравновешение взаимного их противоборства, сохраняя разумную меру между тем и другим стремлением, научает воина Христова всегда шествовать путем царским. Вот откуда происходит, что когда душа по причине охлаждения или нерадения воли готова бы склониться к плотским похотям, ее обуздывает рвение духа, не удовлетворяющегося земными благами. И напротив, когда дух в возношении сердца с непомерным жаром порывается к превышающим силы наши подвигам, его возвращает к должным пределам немощь плоти, и он, возвышаясь над охлажденным состоянием воли нашей, с умеренную ревностью и с усердием к трудам, ровную стезею, начинает восходить к предназначенному совершенству. Нечто подобное случилось при столпотворении, как читаем в книге «Бытия», глава 11, когда неожиданным смешением языков Господь уничтожил дерзкие и богоборные замыслы людей. Состоялось бы их злое намерение в противность Богу и всем, благоговейно почитающим божественное Его величие, если бы это разделение языка не понудило их обратиться к лучшему. И когда согласие пагубно воодушевляло их на зло, разногласие спасительно послужило во благо. Потому что после разделения они должны были восчувствовать человеческую немощь, какой прежде не давало им понять возношение своим злым союзом. Глава 13. О пользе борьбы, происходящей между плотью и духом. От этой борьбы зависит также очень полезное. Первая польза есть спасительное промедление, от которого зависит то, что задуманное зло не скоро исполняется, когда тому препятствует плоть, и мы легче отвлекаемся от него покаянием. Вторая польза – более удобное извинение перед Богом, получение прощения по причине немощи бренной человеческой природы, как говорит псалмопевец: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен» – Псалом 6. Чего бесы не могут сказать, не могут извиняться немощью. Третья польза – большая осторожность и заботливость, чтобы враг, всегда готовый поразить нас, не повредил нам. Четвертая польза – смирение, так что и мужи духовные, по причине немощи плоти и нечистоты, которой невольно подвергаются, спасительно смиряются, не превозносятся своими добродетелями, которые помогают совершать благодать Божию. Апостолу Павлу дан был пакостник плоти, чтобы не превозносился. 2 Коринфянам 12:7. От этой борьбы зависит также очень полезное для нас промедление дела, и от этого спора спасительное откладывание исполнения. Ибо когда, встречая препятствия в грубости плоти, мы вынуждены медлить в совершении того, что не к добру задумали, то нередко в этот промежуток приходим в лучшее настроение, или через раскаяние в злом, или через исправление ошибки, которая может обнаружиться при новом рассмотрении дела во время промедления. Вот почему те, которые в исполнении своих желаний нисколько не замедляются сопротивлением плоти, то есть демоны или нечистые духи, должны быть почитаемы хуже людей, потому что, как с их желаниями, всегда неразлучна возможность исполнения, чтобы не задумали злого, не медлят совершить то делом, к невозвратной своей погибели. У них как ум скор в замыслах, так силы существа быстро и свободны в исполнении их. Потому, так как у них всегда есть полное удобство делать все, что не захотят, то при этом не находят себе никакого места спасительное рассуждение, которое могло бы отвратить злое намерение.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Президент России подписал указ о праздновании 700-летия Ипатьевского монастыря. Этим указом создается организационный комитет по празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря города Костромы, которое будет отмечаться в 2030 году. Указ вышел 4 августа. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – это одна из древнейших обителей России, неразрывно связанная с историей государства. Именно сюда, в 1613 году, пришла весть об избрании на престол Михаила Романова, положившая начало 300-летнему правлению династии Романовых. Главной костромской святыней, чудотворной феодоровской иконой Божьей Матери, Михаил Федорович был благословлен на царство. Также указом президента поручено в 6-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. В Костромской области уже ведется активная подготовка к юбилею. Также губернатор дал профильным ведомствам поручение о координации деятельности по подготовке к празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в тесном взаимодействии с правительством Российской Федерации. Ну а следующая новость выпуска из Екатеринбурга. Там в День города состоялось официальное открытие памятника «Собор архистратига Михаила». Духовное значение появления в уральской столице нового православного памятника отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своих социальных сетях. В частности, он отметил, что открытый в День города в Екатеринбурге памятник «Собор архистратига Михаила» – это не просто памятник, это икона, уже освященная. Думаю, самая большая в мире икона архистратига Михаила и всех небесных сил. Для меня и для жителей города важную роль играет эстетическая часть творения скульптора Алексея Щитова. Но неведомое метафизическое значение монумента еще важнее. Небесные силы всегда остаются на страже города Святой Екатерины. Владыка Евгений также опубликовал видео с торжественного открытия памятника, на котором детский хор исполняет композицию «Лететь». Напомню, на торжественном открытии митрополит Евгений осветил скульптурную композицию под названием «Собор архистратига Михаила», которую открыли в одноименном спортивном квартале. Уникальный православный монумент – это подарок русской медной компании уральской столицы. Венчает композицию грандиозная фигура предводителя небесного воинства архистратига Михаила, который словно берет весь мир под свою ангельскую защиту. Поднятый вверх меч символизирует веру и готовность к духовной борьбе против зла. Чтобы показать весь сон небесных сил, скульптор решил создать эффект полета. Ангелы словно парят над золотым шаром, который символизирует мироздание. Диаметр сферы около 2 метра, вес более 2 тонн. Внушительная конструкция держится на скрытых креплениях. Под сферой размещен текст молитвы Архангелу Михаилу, так что каждый, оказавшийся рядом, может помолиться предводителю небесного воинства. Ну и последняя новость выпуска, она тоже из Екатеринбурга. В Яно-Предтеченском соборе уральской столицы прошел праздничный концерт колокольного звона под названием «Небесная музыка», посвященный Дню города Екатеринбурга. В исполнении звонарей города прихожане и гости услышали традиционные праздничные звоны на колокольне старинного собора. В рамках концерта участники представили свои собственные композиции, когда звонарь может варьировать ритм, темп и акценты. Потому что обычно прихожане храмов слышат традиционные звоны, так как существуют устоявшиеся каноны. Но в звонарском искусстве есть место и для личного творческого развития. Поэтому во многих епархиях стало доброй традицией проведение ежегодных фестивалей колокольного звона и концертов с участием звонарей. Одним из участников концерта колокольного звона стал Константин Лютиков, звонарь храма в честь Троицы, города Полевского. Ранее, с 2001 по 2008 годы, он начинал свое звонарское служение в Иоанно-Предтеченском соборе, на звоннице которого собраны уникальные колокола. В частности, там сохранились 9 колоколов XIX века, отлитых в Москве и Ярославле. На одном из них красуется изображение герба Российской империи. В том числе украшают звонницу и уральские колокола. В конце 980-х, по благословению архиепископа Мельхиседека, на Уралмашзаводе был проведен первый опыт отливки двух колоколов благовестов для Иоанна Предтеченского кафедрального собора. Теперь это самые молодые и самые тяжелые колокола. Участниками воскресного мероприятия стали юные звонари, а также выпускники Уральского колокольного центра Никита Карпович и Артемий Корнильцев. Также звонари и слушатели отметили, что шедший с раннего утра проливной дождь утих на время праздничного мероприятия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греших гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеякся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеякся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори,

и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примиссию молящейся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление,
и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, осокаянный припадай молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое,
да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий крест Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содею во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое, милосерден Твоим, прости ми,
и разреши от всех сих. Я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Божий мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 41. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих. Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалом 43. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову. С Тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое. От голоса поносителя и клеветника, от взора врага и мстителя, все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего, когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца. Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше, ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей. Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. сделаю имя Твое памятным в род и род, посему народы будут славить Тебя во веки и веки». Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии аламов песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.
1: Псалтирь звучащая.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподатель, приди и вселися в ны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усилимя, на воде покой не воспитамя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовил ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внили царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадение, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твою я. Растерзал еси узы моя, Тебе пожу жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелися жертву, дал бы хуба, всесожжение не благоволише. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы».

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая. Я, куда благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, владыком, ко причащению Божию.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел Иси нас ради воплощься, много милостиве, заклан быть я ковча, грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя чистая.

Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прав обнови во утробе моей. Як уже предреклыси Христе, да будет у Богу дому рабу Твоему, и во мне прибуди, як уже обещался Иси, себо тело Твое, ям божественное и

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради по нам.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи да не опали.

Прежде причастия страшные жертвы животворящего тела Владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые свидетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальным, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обновив и растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои. Согреших, во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневав бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси имя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть им. Не хочешь, обо владыка создания Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Сего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убой меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не пришеди призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твою часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, нежеда немощен будет душею же и телом, вот еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоим. Якуда и аз со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленность и во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, неже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моей души и воскверненное мое тело в нити. И яко же ныне удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И яко же не возгнушался из сей скверных, и я уст и нечистых, целующих тя. Ниже моих возгнушайся скверных, он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие и смирение моей души и тела. В облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Не бой, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость. И да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка зверу ловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы и смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные.
Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца оставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, чьи мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усресть тебя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тебя со безначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Видь, Господи, смирение мое и оставя все грехи мои. Вижь, деко умножившись, паче власть главы моей, я беззаконие моя. Кое убо не содея зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содея.

Ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удосквернив, растлив, непотребен сотворив, делатели щебы, всячески дьяволи. Явим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими на грешного. Прими меня, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими меня при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и меня грешного, многого согреших и осквернихся, и опечалив духа твоего святаго, и огорчив человеколюбную утробу твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни, явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть мне создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согреши, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несть мне достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тебя уповах, аще есть не спасение, упование, аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Будем и спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим, ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть у мне спасение надежда. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю, и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему,
Едай мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела. Во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хрящу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согреши их паче блудницы, я же увиди, где обитаешь в мир окупивших, прииди дерзость не помазать и твои носи Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он, а не отринул иси пришедшего от сердца, ниже мне возгнушайся слове, твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омый мя слезами моими, очисти мя ими слове, остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь изо множество, весь из трупа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышишь. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи Твои, в книзе же Твоей и еще не содеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжий, пияй чистым сердцем. Ты, Борекал и сила, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убосей пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего, божественный Бог причащаяся и боготворящий благодати. Не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Всего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельно, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твоей я благодати, прелестник восхитит мя льстивни и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Всего ради к Тебе припадаю и трепливо пью Ти, як уже блудного приял и сей блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душею сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як у ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего много долготерпения и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворишие причастники, общники Божества Твоего соделывая независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаемся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки.
Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, великоти согрешив, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человека любец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволеприятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых мы помышлений, яко Твое есть Царство.

Всім доволен, Владико Господи, да внідеш і под кров души моєї, но понеже хочеш, і ти, яко чоловіка любиш, жити во мне, дерзая, приступай. Повелеваєш, да отверзу двері, я же ти един создал еси, и внідешеся чоловіка любим, як уже еси. Внідеше і просвещаєш, і помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотворишь, небо блудница со слезами пришедших тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к тебе пришедшая вся в лице твоих другов чинил еси, един сый благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях и начинаниях и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня сужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробу человеколюбию Твоего, и прими имя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня, яко же оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рощая Тя и небесных сил, яко благословенны все во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалишами о приобщении. Огнь боюсь недостойный я попаляю, но оба очистим я от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойные попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим мрачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в ниду недостойный, аще бо дерзнуся в нити в чертог, одеждами облечает, яко месть брачна, и связан, извержен буду от ангелов.
Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, яко человеколюбец. Владыка человеколюбче, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд ми будет святая сия, заеже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же, еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках в этой тиши ночной.

пасхальных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло.

тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра у

душами вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими в

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть повести «Древняя Русь». Написал ее Дмитрий Емец. Читает Владимир Левашов.
2: «Ладьи на колесах». Эпиграф. В год 6415-907. «И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу». Повесть временных лет. Через несколько дней собрал князь Олег свое разбредшееся войско. Повел его к Царьграду. Стоят греки на стенах, ждут. Сунулась было сгоряча рать к городу, хотела его нахрапом взять, да куда там? Высокие стены, не подняться. Сбрасывают на них со стен бревна, из хитрых машин копья громадные посылают и камни, а защит деревянный много ли спрячешься, когда сверху дождь из стрел и кипяток со смолой льются. Отхлынули воины Олеговы. Понял князь, нелегко будет город взять. Стал он готовиться к большому штурму. Лестницы строить, тараны готовить, а главное велел своим воинам сделать колеса и поставить на колеса ладьи. Сколотили плотники для ладей вроде телег больших. Дно у них из бревен, колеса по сторонам. Волоком-то привыкли ладьи таскать, а тут тоже вроде волока, да только похитрее. Неповоротливые ладьи на колесах. Наваливаются на колеса воины Олегова, толкают, вращают их руками, конями тянут. Смотрят греки со стен, недоумевают. Думают, пожжем мы ладьи, пока их к стенам подкатят. Деревянные же они, смолой покрыты, легко горят. Да тут вдруг подул ветер попутный прямо к городу. «Паруса!» — приказал Олег. Разом подняли на всех ладьях паруса. Натянул их ветер, прямо к Царьграду ладьи погнал. Смотрят греки, сотни кораблей к ним по суше идут с воинами. «Не сожжешь теперь все, не успеешь!» Многие корабли уже через замыкающую цепь в гавань перетащили. Заходит гавань прямо в сердце города. Высадятся там дружинники Олега, захватят город. Почувствовали греки быть беде. Послали император Элеон и Александр к Олегу послов с просьбой о мире. «Не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь». Согласился князь Олег. В знак своей победы прибил он свой щит к воротам Царьграда. Издали виден щит, не смеют его греки снять. Отошел Олег немного от столицы и стал вести переговоры о мире с греческими императорами. Поехали к ним послами лучшие дружинники Олеговы. Карл, Фарлав, Вермут, Рулав и Стемит. Потребовали от имени Олега дать дани на 2000 кораблей по 12 гривен на уключину. И еще потребовали отдельной дани для всех городов русских – Киева, Новгорода, Черникова, Переяславля, Полоцка, Ростова, Любича и других городов, где сидели посадники Олега. А еще потребовали, чтобы русские купцы могли свободно приходить в Царьград и торговать, когда захотят. Когда же возвращаться им домой, пусть дают им греки пищу, якоря, канаты, паруса и другое, что потребно в дороге. Выплатили греки дань. Повернуло назад войско Олегова, да только не все домой вернулись. Не повезло бортнику Журбе. Выпил он на радостях вина греческого 4 полных шлема. греки-то вино разбавленным пьют, упал сонный с ладьи в воду, да и утонул. Только и поднялось к поверхности, что два пузыря. Дегтекуру Люту тоже не повезло. Ранило его стрелой в грудь, как в первый раз на город шли, и рано не сказать, чтобы глубокое да загноилось, две недели проболел Лют и умер. Не увидел своего дома и воец. Полез сгоряча на варяга, а тот его ножом и зарезал. Виноваты-то оба были, да и ссора пустяковая. Славяне те щадят друг друга в драке, двинут один другого в ухо и разойдутся, помирившись. А варяги чуть что сразу за нож или за топор. Буйный народ. Пастух же Пракшиня домой вернулся невредимым. Избу построил, двух коров купил, лошадь, козу. После жену взял, детей народил, но все почему-то вспоминал ту загадочную доску в храме греческом, с которой нарисованная женщина живыми слезами плакала. Жалко ей, видать, их всех было. Между Ольгой и Олегом. Эпиграф. В год 6411-903, когда Игорь вырос, то сопровождал Олега и слушал его, и привели ему жену из Пскова именем Ольгу. Повесть временных лет. Долго княжил Олег на Руси. 30 лет и 3 года. Спокойно при нем жила Русь, победно. Сын Рюрика Игорь давно вырос, мужем стал, воином, в походы ходил с дружиной, но княжеской власти Олег ему не уступал. Да Игорь и не рвался. Как в детстве привык Олега слушаться, так слушал его и во взрослые годы. Даже жену нашел себе по совету Олега. Привели ее из земли Псковской, из деревни Выбуты. Звали ее Ольгой. Вот повезло так повезло. Кто такая эта Ольга? Князя молодого заполучила, шепчутся бабы на торгу. А три сестры, Дарена, Лебуша и Амелица, едва даже не подрались. Да дочь перевозчика она. Заблудился Игорь на охоте, не знал, как через реку переправиться. А тут она на лодке, как перевозила его чай, околдовала. А так ни кожи у ей, ни рожи, завидует Дарена. Как ни кожи, ни рожи? Что ты пустое городишь? Красавица она, знатного Ольга рода варяжского. Игорь, ты и не видел ее до свадьбы. Выбрал ему жену Олег, спорит Амелица. Варяжского, да, но не знатного, самого простого рода, оттого и в лодке гребла. Родственница Олега она, имена у них вон и то схожи, горячится Лебуша. Как бы там ни было, женой Ольга оказалась Игорю хорошей, верной, рассудительной, только уж умной очень. Много умнее Игоря. И года не прошло, а стала дружина подмечать, что Игорь перед тем, как на какой-то вопрос ответить, на Ольгу незаметно посматривает. Кивнет Ольга, говорит «да», головой качнет, говорит «нет». Посмеиваются дружинники. Дело ясное, взяла баба над мужиком верх. Ну а что, умную жену и послушать не грех. Так и оказался князь Игорь между Ольгой и Олегом. А что? Запомнить просто. Олега слушай и Ольгу слушай. Вот все и будет хорошо. Так и действует Игорь. Слушает он и Ольгу, и Олега, и дружину свою слушает. Хороший путь, надежный. Да только не для князя. Иной раз Олег так скажет. Ольга эдак, а дружина им наперекор. Не знает Игорь, чью сторону принять. С Ольгой согласишься, Олег рассердится. Сделаешь, как Олег требует, Ольгу расстроишь. Трудно быть слабым князем. Нет к такому князю уважения. Но все же в семейной жизни был Игорь счастлив. Родился у них с Ольгой сын Святослав. Любимый конь. Есть у князя Олега молодой конюх. Быстрый, ловкий. К каждому коню самому норовистому подход найдет. Зовут Горан, македонец из Иллирии. Попал он к князю во время похода на Царьград. Едет как-то князь Олег по полевой дороге мимо леса. И Горан с ним рядом. Далеко растянулась дружина. Видит вдруг Горан, выходит из леса волхв. Борода длинная, седыми волосами ветер играет. Стоит на пригорке, смотрит на дружину. Не нравится Горану этот волхв. Пытается он так своего коня на дороге держать, чтобы загородить волхва от князя Олега. Не любит Горан волхвов. Он, как македонец, еще юношей принял крещение. Слышал он в церкви, что нельзя верить волхвам. Хоть и скажут они правду, а все едино солгут. Солгать и правдой можно. Все зависит от того, для чего она сказана. Много вертится волхвов вокруг хором княжеских. По-разному эти жрецы себя называют. Одни – обаянники. Эти чудеса всякие показывают. Духов являют, мертвых мужей к жене на ночь приводят. Есть кудесники. Эти совершают всякие обряды чародейственные, будущее предсказывают. Есть сновидцы. Эти вечно у боярских жен сны толкуют, а мужья их поленьями гоняют, чтобы со двора ничего тайком не выносили. Есть облакопрогонники. Эти уверяют, что могут дожди насылать или, напротив, прогнать тучи. Боятся простые крестьяне связываться с облакопрогонником. Лучше уж пусть возьмет курицу. Польет после этого дождь хорошо, а не польет, скажут облакопрогонники, что разгневались боги за то, что курицу старую им подсунули. Есть волкодлаки. Про этих одни говорят, что вызывают они затмение солнца, а другие, что превращаются в зверей лесных. Есть, наконец, кобники. Эти за статуями богов смотрят и жертвы им приносят. Разные это жертвы. Чаще куры, собаки, коровы, кони. Но бывает, что и девушку принесут в жертву, и юношу. Не получилось у Горана волхва от князя оттереть. Развернул Олег коня, подъехал к волхву. И Горан тоже подъехал. Должен слуга всегда быть рядом с господином. Сидит князь в седле, свысока на волхва смотрит, и волхв на него смотрит, спокойно смотрит, без страха. Спрашивает князь Олег у волхва: «Правду ли говорят, что зрите вы, волхвы, будущее?» «Зрю», — отвечает волхв, — усмехается князь. «И как же я умру?» — спрашивает. Опирается волхв на посох, отвечает: «От коня своего любимого, на котором ездишь, ты примешь смерть». Потемнел лицом Олег. Любит он своего коня. Был тот под ним во множестве походов. Так он на волхва взглянул, что понял Горан, если сейчас дрогнет волхв или хоть взгляд отведет, зарубит его Олег. Но спокойно стоит перед князем волхв. Треплет Олег коня по шее, переводит взгляд на Горана. «А ты что скажешь, конюх, слушать его или нет?» Не ответил бы Горан, не набрался бы храбрости, но раз князь спрашивает, отвечает. «Нет, — говорит Горан, — не слушай. Его боги — демоны. Не сильны они, если их не бояться. Поедем отсюда, князь». «А что сбудется ли? Как учит ваш распятый бог?» — спрашивает князь. «Если не верить, не сбудется. Все по вере», — отвечает Горан. со злобой косится на Горана Волхв. Чувствует Горан его лютую ненависть, молчит и Олег. Переводит он взгляд с Горана на Волхва, взвешивает, чья правда. «Не врешь ли?» – спрашивает у Волхва. Тот качает головой. «И как же приму я смерть от коня? Сбросит он меня сонного с седла, а дерево разобьет, споткнется ли в бою? Не открыто мне это, князь, но ведаю, что примешь ты смерть от коня своего любимого», — отвечает Волхв. Кусает князь Олег седой ус, слезает с коня, обнимает его шею, прощается. Потом передает Горану повод, велит ему заботиться о коне на лучших пастбищах, выпасать, чистить, но к нему Олегу и близко не подводить. Не сядет он больше в его седло. «Ну что, Волхв, — говорит князь, — не умру я теперь от коня?» Молчит Волхв, но в глазах у него торжество. Смотрит он на Горана, как победитель. Махнул князь рукой, подвели к нему дружинники другого коня. Сердито ожег его князь плетью, ускакал. Погрустил день, погрустил другой, а после и забыл. Мало ли у него других коней. 5 лет минуло. И вот как-то на хмельном пиру стала дружина своих коней вспоминать. Спорят, перебивают друг друга. Долго слушал их Олег. Разгорелось у него сердце, вспомнил он своего коня, как из боя его выносил, как врага в бою грыз, как в воду холодную бесстрашно бросался. Велел позвать Горана, спросил у него: «Отвечай, македонец, где мой конь любимый? Жив ли?» Отвечает Горан невесело: «Пал он, князь, уж 3 года тому. Берегли его, как зеницу ока, да, видно, пробил его час». Тряхнул головой Олег, по столу кулаком ударил. «Солгал, Волхв, конь умер, а я жив. Эх, найти бы того Волхва, спустил бы я его в мешке под лед». Захотелось Олегу увидеть кости своего боевого друга. Вскочил он, поскакал с Гороном на круче Днепровские, где конь его пал. Показал ему Горан кости в высокой траве. Вот ребра лежат, вот череп белеет. Усмехнулся невесело князь Олег, поставил на череп ногу. «Напрасно я поверил Волхву. От этого ли черепа смерть мне принять?» Слышит Горан шипение. Наклоняется, видит, выползает из черепа потревоженная гадюка. Устроила она в конском черепе себе дом. «Осторожно, князь!» — кричит Горан, но поздно уже. Укусила князя Олега гадюка. Разболелся он, умер. Похоронили его на горе Щековице. Скоморох Талалайка. После Олега стал править князь Игорь. Нет у него хватки Олеговой, но верна ему дружина, умна его жена Ольга. Слушает Игорь их советы. Когда после смерти Олега отпали от земель русских древляне, отправил Игорь туда войско. Победил древлян. Потом против печенегов воевал. А рядом слабеет Византийская империя, наследница Римской империи. Изнеженными стали греки, разучились сражаться, нанимают себе рати варягов, печенежскую конницу, стравливают между собой народы, да только все равно не помогает. Не действует уже былой принцип «разделяй и властвуй». Ходят на Царьград все, кому не лень, как в копилку руки туда запускают. Пошел на Царьград царь болгарский Симеон с войском. разграбил Фракию и Македонию, взял с греков большую дань, ушел. Пошли на Царьград угры, те самые, что на Угорской горе при Олеге стояли, откупились греки и от них. С богатой добычей возвратились угры. Знают это все и на Руси. Не слепые же, не за печкой живут. Завидно это дружине. Начинает дружина говорить князю Игорю. Как это так, князь? Все, кому не лень, с греков откуп берут, а мы ноги ходим. Есть у князя Игоря скоморох Талалайка. Считают его дурачком, потому что говорит он то, что думает. Спрашивает Талалайка, как так нагие? А что на вас, не рубахи ли? Молчи, дурень, говорят Талалайки. У Свинельда вон, у дружины серебряные ложки, а у нас деревянные. Так Свинельд-то просто воевода, а мы дружинники княжьи. А Талалайка не молчит. А деревянными что, поесть нельзя? Только и дело вам, чтобы попировать. Лучше б работали, землю бы пахали. Не любит дружина, когда ее работать заставляют. Осерчала она на Талалайку. Как-то подстерегли его у колодца трое, огляделись тихо вокруг. Не хочешь ли, говорят Талалайки, водицы испить? Не хочу, говорит Талалайка. А нам, кажется, хочешь, больно уж горяч. Бросился Талалайка бежать. Догнали его в колодец головой вниз, бросили узкий колодец, не повернуться. Дошутился Талалайка, утонул. Не хотел князь Игорь идти на Царьград. Не так часто ходил он воевать, как князь Олег. Чаще в походы посылал своего воеводу Свинельда. Оттого и завидовали Игоревы дружинники Свинельдовым. Те, как пойдут в полюдье, прежде свои карманы набьют, а потом уже для князя собирают. Свинельд это, конечно, знает, но покрывает своих. Оттого и перебегают к нему лучшие дружинники, понимают свою выгоду. Опытный воевода Свинельд. Где надо хитростью берет, где надо силой проламывает. Сам сражаться не боится, весь шрамами исполосован. С таким воеводой надежно Игорю. Да только сам он порой не понимает, кто князь на Руси, он или Свинельд. Да только мягок Игорь. Привык он еще при Олеге сосуществовать рядом с людьми сильными, не вступая с ними в конфликт. А когда мудрость нужна, так вот княгиня Ольга рядом всегда совет хороший даст. Оттого и долго уже правит Игорь на Руси. 28 лет минуло со смерти Олега, а тут на Царьград поход. Тут воеводой не отделаешься, самому Игорю нужно становиться во главе рати. Уступил он дружине. Стал собираться.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть повести «Древняя Русь». Написал ее Дмитрий Емец. Прочитал Владимир Левашов. Продолжение следует.

Живи, как и все, в никуда. Они силу имеют такую, что влекут за собой корабли. Так что лучше, ничем не рискуя, ты впишись по течению в кривую и уже не рули, а бросай свои весла, рули. Но уж и я паруса поднимаю, море штормом встречает не зря. Я ведь курс на восток выбираю, вот и солнце восходит, играя. И уверен, не зря отрываю от дна якоря. И хоть ветры сквозят через душу, заливает мне душу вода, но я веры своей не порушу, буду все же искать только сушу. Сквозь шторма и года Вифлеемская светит звезда. Море рыбья среда, здесь не свить человеку гнезда. Среди снега и льда буду берегу верен.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: «О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете и заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. Батюшка, добрый день!
2: Добрый день!
1: Советы по духовной безопасности при чтении новостей. Вот что сегодня мы будем раздавать вам, дорогие радиослушатели. Вот, например, есть такое правило информационного детокса. Кто-то вообще советует, и батюшки в том числе, минимизировать или вообще отказаться от чтения новостейных лент, от скроллинга вот этой вот ленты. Или же еще есть идея осознанно выбирать источники, которые ты будешь читать. Потому что чтение новостей чаще всего становится источником такой тревоги, да и постоянный вот этот вот скроллинг, то есть пролистывание, да, новостной ленты, оно отнимает очень много времени. Вот какие существуют правила духовной безопасности при потреблении новостного контента или контента соцсетей? Ну, если так, немножко расширить нашу сегодняшнюю тему.
2: Ну, вы знаете, я бы не смог, наверное, сказать, как правильно для всех людей. Это, мне кажется, вообще в принципе невозможно. Иногда вот мне все-таки доводилось общаться с людьми святой жизни и встречать там других людей, которые также вот стояли, это я имею в виду. Мы часто ездили к матушке Феодосии Скопинской. Может быть, о ней слышали. Она еще не прославленная, но, в общем, это была очень мощная такая духовная матушка. Так что к ней приходили, я знаю, что там матушка из Толского монастыря приезжала, игумени и епископы приезжали. Так что этот человек, в общем-то, святой жизни, она была парализованная очень, практически всю жизнь, с молодости. Вот. И мы к ней приезжали, чтобы получить какие-то советы по поводу тех случаев, которые, ну, так сказать, были вот в быту по жизни, складывались что-то, и вот нужно было посоветоваться. И, конечно же, каждый получал свои советы. Это раз. Поэтому универсального здесь нету, но есть некое среднестатистическое, которое касается уже такого, я бы сказал, некой классификации, да? Потому что надо в первую очередь определиться, а кем, где находится человек. И не случайно святые отцы говорили, что если человек пока еще духовный младенец, то ему надо манную кашку и молочко. Если он в подростковом периоде, то, соответственно, уже твердая пища. Если он взрослый человек, то уже там, соответственно, можно где-то и алкогольной продукции потребить. Я имею в виду, это даже и в монастырях допускал, да и, впрочем, по уставу. Если мы читаем устав, то написано «рыба, вино и елей». Вот, так что это... А вот детям, конечно, вина давать не надо. Поэтому вот здесь то же самое. Как с пищей, надо относиться очень разборчиво, во-первых. Очень разборчиво. Если мы в магазин приходим, что-то хотим купить, ну ведь смотрим же, и дату выпуска, то есть свежесть продукта, да, как давно он был изготовлен, не просрочен ли. Вот. Потом, конечно, те известные, скажем, уже названия, фирмы, сейчас говорят еще бренды, да, всякое вот это, которые мы знаем, что вот здесь до сих пор было надежно. И надеемся, что и в данный момент то, что мы купим, будет соответствовать привычному нам качеству, требованиям, которые мы предъявляем к данному продукту. И то же самое и здесь. Это тоже пища. Пища, в первую очередь, не для духа, понимаете? Это пища для души. Это информационные потоки. Вот они действительно такого рода. Но в них ведь, в этих информационных потоках, есть и духовный элемент. Вполне может быть. Ну, например, мы читаем какие-то православные сайты, узнаем о святых, которые празднуются в данный день, или просто жития какого-то великого святого. И, конечно, это в любом случае полезно. Об этом еще, по-моему, Тихон Задонский очень настойчиво советовал читать побольше житий, чтобы человек вдохновлялся тем, как служили Богу святые люди, сравнивал свое служение, свой путь с их путем и пытался в той мере, в какой это возможно, для него подражать, где-то ограничивая себя, вот в том числе вводя и информационную аскетику. Без аскезы ничего не бывает. У нас поэтому есть посты. Посты, которые должны не умертвить плоть, а посты, которые должны смирить плоть, подчинить ее душе, а душа должна подчиняться духу. И здесь то же самое. Аскеза нашего информационного потока должна быть тоже достаточно серьезная. Вот причем, опять же, в каком состоянии человек находится. Я вот скажу так, что мне доводилось читать о том, что у космонавтов была такое испытание, сурдокамера, где их помещали в абсолютно без камеру, где нет никаких звуков. Там были книги, еда, естественно. И вот сколько человек мог выдержать? И вот что интересно, не все выдерживали. Не все выдерживали. Начинались галлюцинации, слуховые, видения какие-то шли. И тогда, конечно, оттуда сразу же из этой камеры вызволяли. Ну, это было понятно почему. Потому что человек в космосе, вот тогда еще персональные полеты, да, Юрий Гагарин, Герман Титов и другие космонавты, они совершали одиночные полеты. И вот как человек себя поведет в этой своей оторванности, да? И вот оказывается, сенсорный голод, то есть голод информационный, чувств наполняемости, он был очень жестоким для некоторых, он очень жестоким был. Некоторые спокойно переносили, а некоторые вот начинали в том числе. Мы-то сейчас понимаем, что человек не приготовленный к затвору, он мог подвергнуться бесовской напасти, он мог видеть вот эти самые явления, он мог слышать эти голоса, и не понять, что это не его. И молитвы не имел советский человек, поэтому он начинал смущаться, а как то он сам с собой разговаривает, или кто с ним разговаривает. И вот это приводило просто его в некое такое замешательство. Поэтому и здесь нам надо тоже учитывать, что без вот этой внешней информации неприготовленный человек, конечно же, в затворе находиться не может, в принципе, не может. Ему нужно внешнее общение, это нормально. Человек общественное животное, как говорили у нас еще на обществознании в советский период. Вот поэтому, конечно, нужно здесь дальше начинать думать, точно так же, как и в магазине, во-первых. Какая, так сказать, свежесть у этой рыбы? Если понятно, это моя отсылка к Булгакову, да, что рыба осетрина бывает только первой свежести, да, вот, к мастеру Маргарите. И вот здесь нужно выбрать, конечно, в первую очередь наиболее благонадежные источники. Чистая вода течет прекрасно. Пьем из нее в меру, опять же, не будешь же целый, даже самый чистый источник, но не придешь же ты к нему с утра и до вечера только одну воду пить. Это не получится. Поэтому дальше начинаем вот здесь выбирать время и место для того, чтобы вот из этого чистого источника напиться тогда, когда возникает жажда. И жажду эту нужно утолить. И вот, пожалуйста, открываем жития святых, и открываем хорошие, причем надо подобрать интересные. Но для новоначальных особенно, знаете, вот это написанное недавно выпущенные книги «Не святые, святые» замечательно читается с интересом, когда ты входишь вот в эту жизнь вроде как и монастыря, да, и в то же время и не монастыря. И действительно, вот хорошее название «Не святые, святые». Но это не единственный, конечно, источник, который для новоначальных полезен. Я Водорофей бывает полезен, и другие книги. Здесь можно просто посоветоваться с батюшкой и посмотреть тот фонд, который есть при храме, в библиотечке, или, может быть, в центральной какой-то библиотеке, епархиальной библиотеке. И там можно посоветоваться, какую книгу. В общем-то, там более-менее, насколько у тебя по своей партии, смотрю, у нас более-менее опытные люди. И они видят то, что данному человеку можно порекомендовать. Что его не испугает, так сказать, сразу серьезной аскезой, а то, что кажет ему вот тот путь свободы, который Господь нам даровал. И он видит наше состояние и ведет по самому для нас благоприятному пути. Там Господь это делает. Вот. Следующий момент. Конечно, надо отказаться от всяких очень таких, ну, скажем так, абсолютно неприемлемых вещей. То есть от них просто надо убегать. Их надо выключать сразу же. Честно говоря, я так поступаю с рекламой, либо звук убавляю, либо ухожу из комнаты, если по телевизору, допустим, что-то интересное идет, и тут вдруг раз и реклама. Вот, ну, я не знаю, другие, может, более-менее спокойно к этому относятся, может быть, даже тоже отключают как-то свое сознание, или наоборот, слушают, что там есть полезно. Хотя она такая въедливая, надоедливая, об одном и том же вдалбливается, вот поэтому это очень противно. Ну, это мое личное представление об этом продукте. А вот, в принципе, есть такие вещи, которые действительно совершенно неприемлемы. Ну, во-первых, нам уже и сейчас достаточно четко показывают, что вот это материал, который подготовлен иноагентами. Ну и зачем нам они нужны, вообще-то говоря? Мы люди всегда патриотичные, настроенные на победу вот, в специальной военной операции. Или дальше, может быть, война будет еще какая-то. В любом случае мы настроены на победу. И вот эти люди, которые сеют нам какой-то хаос в наших головах, они, в общем-то, неприемлемые вещи. И лучше их не смотреть. Православному человеку, вот уж точно, это совершенно не нужно. Там начинают говорить и про патриарха, и про президента, и все это в негативе. И так кажется, что уже все, и жизнь кончилась, и все у нас плохо. Потом, а вот у них там хорошо, это все ложь какая-то начинает. Там надо понять, вот не случайно президент сказал, что там империя лжи. Там служат сатане, там служат черные мессы, там показывают это все в эфире, там введено вот это извращение на государственном уровне. Это уже должно нас просто-напросто отвратить, просто отвратить от всех этих источников. Это источники лживые, сатанинские, извращенные, и они нам не нужны. А вот другое дело, когда здесь ведь же часто бывает и изображает себя ангела света, никогда не стоит, на мой взгляд, впадать в некую, знаете, некое желание, в котором, к сожалению, часто возникает у людей. А давайте-ка мы все сейчас изменим. А давайте-ка вот мы возьмемся и как сделаем хорошо. Ну, не понимает президент, патриарх не понимает, и правительство не понимает. Я понимаю. Я понимаю, как должно быть. Это, конечно, совершенно ложная позиция православному человеку, никак не приемлемая. Сколько уж было желающих-то в нашей истории. И царя пытались убить, да и убивали. И градоначальников, и так далее. И к чему пришли? Ну, к бунтам, к революции, к смертям, к гражданской войне. Здравомыслие должно быть. И знание своего места. Как только человек понимает, что он вот на своем месте делает то, что нужно, это уже большое спокойствие, а в спокойном состоянии, даже если придет какое-то возмущение. Ну, понятно, что мы сейчас все переживаем за то, как вот бывают удары по тылам, по нашим, естественно, это возмутительно, но надо понимать, а что нашим предкам было легче? Уж не так мы сейчас худо-бедно живем, а трагедии, да, а как раньше татаро-монголов в плен уводили, на рынках продавали и рабов, и невольниц, в общем, и что? Поднимать бунт? Вот Александр Невский выбрал с ними некий союз, недружественный, но необходимый. А Даниил Галицкий вот выбрал союз с католиками. Вот сейчас мы пожинаем некие плоды. Поэтому здесь очень надо быть в этих политических моментах терпеливым, И, в общем-то, наша молитва делается гораздо больше, потому что Бог взирает вот на это, знаете, такое пространство. И вот я бы немножко уподобил, не только, кстати, мне даже где-то довелось так читать, тут как будто такие белые дымки поднимаются. Это молитвенные, чистые молитвы поднимаются. В одном месте, в другом, в третьем. И у нас страна огромная, вот оно начало подниматься. Там, может быть, ночные молитвы начали совершать на Дальнем Востоке, потом в Сибири, на Урале, в Центральной России, туда, до Калининграда. Вот Русь молится. И вот это все идет как некое видение святых. И ангелы так видят, и сам Господь на это взирает. И тогда Он управит все так, как нужно. Он внушит мысли нашим правителям, о чем мы и молимся все время, чтобы Господь управил настроение и мысли правящих людей во благо стране, а значит, во благо всем людям, которые здесь молятся. И наоборот, если он видит, как поднимаются эти черный дым, копоть нечестивых действий всевозможных, развратных там, каких-то извращений и колдовства, и так далее, то понятное дело, что здесь уже тьма, она уже пришла, эта тьма. Что Господь сделает, чтобы эту тьму развеять? У него есть, вообще-то говоря, такие средства, чтобы люди одумались. Здесь и война, здесь и голод, здесь и катаклизмы всевозможные, и неурожаи, и прочие нестроения и так далее. Поэтому вот посмотрим на Украину. Вот она, тьма-то поднялась. Вот она как окутала эту землю. Вот сколько смертей дальше, и нестроения всякого. И какие люди стали править там. Злодеи, в чистом виде злодеи. Извращенцы, убийцы, воры. Поэтому будем больше вот молиться, и Господь управит так, чтобы нам было гораздо лучше, чем мы того даже заслуживаем. Что касается еще выбора вот этих областей безопасности. Ну, я уж не буду говорить, что православные сайты в основном безопасны, а информационные тоже надо смотреть. Вот еще раз говорю, там, где возмущение как бы накапливается, да, обсуждение идет, люди начинают друг друга обзывать, друг друга начинают всевозможными словами ругать, сквернословие проявляется. Ну, уходить надо из этой. Блажен муж и жене идет на совет нечестивых. Думаю, что и к жене это также относится. То есть и к девушкам, и к взрослым женщинам, и молодым парням, и любого возраста, зрелым мужам. Значит, вот блажен тот, кто не идет на совет нечестивых. Вот кто не участвует в сплетнях там всевозможных, вот это тоже, конечно, просто поражает, как люди любят смотреть разные сейчас программы со сплетнями. А вот такой-то артист, вот он там-то развелся, вот он там-то женился, а вот у него там какие-то дети, а вот у него там какие-то не дети, и так далее, и так далее. Вот это все начинает обсуждаться. Господи помилуй, да мне бы вот со своим хозяйством бы разобраться-то, а еще в чужие проблемы вникать. Чаще всего, конечно, это смотрят одинокие люди, наверное, потому что семейные люди в таком рабочем возрасте, они, конечно, им подчас и некогда все это смотреть, слава Богу, они работают, они детей воспитывают, работают, чтобы накормить, а дети обуть, и себя, и детей, и, в общем-то, выглядеть достойным образом. А вот здесь пожилые люди, к сожалению, страдают этим. Ничего хорошего из этого не получается. И гнев, осуждение, соучастие во всем этом — это же просто, ну, можно сказать, такое отвращение от Бога. Никакого мира в душе, переживания потом какие-то. В общем, к сожалению, сейчас много достаточно такого непотребного, я бы сказал, абсолютно непотребного, которое предлагают в том числе и наши и телевидение, и, соответственно, наша пресса, которая обязательно всунет гороскопы, какие-то там гадания чего-то, какие-то там глобы и прочие начинают вещать о будущем, там, о каких-то предсказаниях, астрологии и так далее, и так далее. От всего этого необходимо просто отвращаться. Это просто условие, понимаете, если вы хотите спасения своей души, это не должно быть в области созерцания, в области вот вашего какого-то соучастия. Это же мы вкушаем, понимаете? Вот почему это называется еще «вкусили древо познания добра и зла». Внутрь вошло. Внутрь вошло, и там оно помещается в определенных местах сердца нашего, середины. Она начинает гнить, эта сердцевина. Как у плода бывает, его разрежешь, а там гниль. Вы представьте себе, вот когда все это выйдет в момент нашей кончины, и мы вдруг увидим всю эту гниль в самих себе. И эта гниль обрадует, конечно, бесовскую силу, огорчит нашего ангела-хранителя, и в результате попадем в муку вечную. Ради чего, спрашивается? Вместо молитвы, вместо почтения хороших, полезных вещей, для души полезных, спасительных. Вот избрали вот это. Ну что поделаешь. И это становится привычным, понимаете? Как всякая пища бывает, к которой мы привыкаем. Вот. Вот мы не привыкаем там к каким-то манго там, или еще чего-то африканским, да, кушаньям. Потому что это бывает редко. Даже апельсины, ананасы там еще. А вот есть пища, к которой мы привыкаем. У нас щи да каша, пища наша. Ну и там разнообразие. Вот то, которое обычно супы, да, картошка, да, прочее. Это наша пища, мы к ней привыкаем. И желудок работает с ней вполне нормально. А вот если вдруг увлечься какой-то экзотикой, то расстройство может быть. А здесь получается, что вот этой ненужной совершенно пищей, вредной пищей, душа все время питается и в конечном итоге, конечно, загнивает просто во всех этих... Она теряет здравомыслие. Она теряет, самое главное, видение вот тех перспектив, которые за этой жизнью, земной жизнью. Мы просто не понимаем, о чем там вообще речь. Что вы хотите? Вот оно здесь, все, вот это. Это очень опасное состояние. И, конечно же, это есть один из принципов духовной безопасности — не вкушать вредных вещей для души, не уподобляться нашим прародителям, которые соблазняются какой-то легкостью, вот этой непринужденностью, там все время показывают, как богатые тоже плачут, какая у них там какая-то жизнь своя, будто они счастливы, и особенно молодежь на это, к сожалению, бывает падкой, не столько пожилые люди, сколько молодежь, да несчастливы они. Они несчастны, они поэтому кричат о своем несчастье, только пытаются это несчастье показывать как какое-то ими полученное счастье, и они вроде даже считают, что это чуть ли не от Бога им такое неспослано. Бог попустил и сказал при этом, невозможно не прийти в мир соблазном, но горе тем, через кого они приходят. И горе тем, которые на эти соблазны, как Адам и Ева, в свое время поддаются. Вот принцип духовной безопасности — отвратиться от всякого зла и сотворить благо. Господь так научил, и святые так поступали, и так спаслись. Мы так же будем поступать. И как только возникает в душе вот это сомнение, понимаете, ведь то, что дает Господь, то принимается с полным доверием. Потому что это идет от Бога. А вот там, где только возникает сомнение, сразу же надо насторожиться. Сразу же надо пойти, допустим, в храм, посоветоваться с батюшкой. А вот этот материал там, пророчество появилось вот такое. А вот это там появилось, еще что-то там такое интересное, заманчивое, страшное там, или наоборот, привлекательное. Конечно, надо советоваться этот раз. С духовником надо обязательно советоваться. И, конечно же, побольше читать таких святых, как Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, а таких великих святых, как Иоанн Златоуст, Блаженный Феофилак. И, кстати, не только читать, но можно и слушать. Вот, если нету всех книг дома, можно послушать толкований. И так очень полезно все будет для души, не оставляя при этом, конечно, молитв. Потому что в молитвах мы как раз-таки читаем то, что душе полезно, раз это хорошая пища, укрепляющая. Кроме того, мы там даже молимся чтобы Господь оградил нас силой и честной, уже стоящей от Христа. И, как правило, получаем просимое. Если искренне просим, то получаем просимое. Просите и обрящите. Вот, пожалуй, вот так вот я бы сказал.
1: Ну и резюмируя наш сегодняшний разговор, батюшка, вот где, по-вашему, заканчивается благочестивое, такое понятное, полезное желание быть в курсе новостей, быть в курсе событий, чтобы молиться о мире, и начинается такое, знаете, праздное любопытство, перемывание костей публичным людям, участие в массовых обсуждениях через комментарии и все вот это вот?
2: Вы знаете, я бы вот сказал одну вещь, может быть, слишком такую необычную, да? Все-таки очень полезно прочитать «Апокалипсис». Она, в общем, такая, знаете, немножко устрашающая вещь. И вот с точки зрения, почему, допустим, полезно знать, что в мире происходит. Об этом, кстати, писал в свое время Лев Александрович Тихомиров, религиозной философии «Основы истории», и там он обсуждает как раз значимость апокалипсиса в том, чтобы мы, наблюдая вот происходящие события, умели сопоставить с тем, как происходит отступление от Бога, которое в конечном итоге приведет к Антихристу. И вот когда ты понимаешь, что люди начинают обсуждать совершенно пустые вещи, то это, вообще говоря, и есть тот путь, который ведет к Антихристу. Какие-то там богатенькие миллиардеры, там чего-то они затеяли, или там артисты, или там еще кто-то еще, журналисты и прочее, вот начинается вся эта кутерьма. И как только ты получаешь, понимаешь, что ты расстроился, только вдумайте в это слово, расстроился, то есть был настроен, а теперь нету в тебе гармонии, настроения. А есть неустроение, неустройство. Ты расстроился весь. То значит, ты посмотрел не то, что нужно. Конечно, если так посмотреть, а вот сводки Совинформбюро, в то время наши войска оставили город Орел. Расстроились. Что пошли делать? Трудиться пошли. Пошли трудиться, все для фронта, все для победы. А если просто расстроились, потому что там ставка повысилась, нефть подорожала или еще что-нибудь. А толку-то что? Это нас, ему, так сказать, вот в таком нашем движении-то в духовном к чему-то обязывает? Ну, если обязывает, то помолились. Господи, управи так, чтобы у нас управился и вот мудрые люди в правительстве и ответственные за все эти нестроения, чтобы они управили так, чтобы все настроилось. И не надо много слишком вот этих особенно негативных, тем более подключаться к каким-то обсуждениям по этому вопросу. Как можно, я бы сказал, мы читаем вот этот слой политический, да, экономический какой-то слой, соотнесли быстренько, так, вот это, кажется, может к войне привести, это может там быть каким-то вещам, что голод может образоваться, например, неурожай, все залито водой, все сгорело. Ну что ж, значит, будем молиться, чтобы все Господь управил. Если я не могу помочь, не потушить пожар, не откачать воду, то что я буду дальше попусту переживать-то за все это? Господи, помоги нам, вот нам, нашей стране, нашим людям, помоги страждущим, помоги пожары тушить тем, кто этим занимается, помоги воинам нашим православным и тем, кто за Отечество воюет, помоги. Все, к молитву сразу перевели. Замечательная вещь. Мы узнали что-то, что расстраивает, да, но настроились сразу же помочь этим людям. Но если не можем там физически или туда куда-то ехать, чего-то делать, молитва, нам дана молитва. И когда вот так все среагируют, православные люди, и Господь услышит и управит это, потушит, вдруг дождь пойдет на пожар, вдруг там реки как-то начнут входить в свое русло. Все возможно Господу. Будем молиться, вот и все. А уж тем более разбирать там все эти семейные чьи-то проблемы, какие-то настроения там вот в этих разборках все, ДНК, там еще что-то. Да нам-то это что? Своей семьей управи. Праздное любопытство — это вред. Вот просто праздное любопытство — вред. Если я здесь никак ничего не могу сделать, это праздность. И участвовать в этой праздности ну, можно сказать, даже некоторым образом преступны перед Богом. Вот. Потому что там рейтинги сразу смотрят, ага, это народ смотрит, значит, им это нравится, им это нужно. Да нет, не нужно нам этого. Нам этого не нужно. И вот с этой позиции нам это не нужно. Выключаем и идем заниматься своими делами, или же, если что-то затронуло сильно, помолились: «Господи, помоги, управь, защити, спаси, сохрани и помилуй».
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных.

0: Николай, угодник Божий, Богу праведно внимал, в добром деле был помощник всем, кто с верой его звал.
1: Знают взрослые и дети о его святой любви, как он жил на белом свете, как он чудеса творил.
0: Скольких он своей молитвой вырвал из сетей врага, побеждал в духовных битвах с Божьим именем Христа,
1: избавлял в земной юдоли всех невинных от меча, укрощал волненье моря, бурик грозно запрещал,
0: уводил своей молитвой христолюбцев от беды, вразумляя нечестивцев, был суров, но справедлив.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах. О интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с известными музыкантами и композиторами, а также интересными музыкальными явлениями и направлениями. Анна, о чем мы будем говорить в нашей сегодняшней программе?
1: Здравствуйте, Константин. Сегодня мы продолжим говорить о музыкальных триптихах. Напоминаю, что в первой части нашего разговора мы говорили о том, что создание триптиха – это вообще религиозная традиция. Упоминали знаменитые триптихи религиозные, живописные. Ну и потом проводили параллели с музыкой. Говорили о произведениях Свиридова и о произведении Респиги, которые написаны как раз в жанре музыкальных триптихов. Но на самом деле это не единственные примеры. Есть и более масштабные, и, может быть, поражающие даже воображение триптихи. Это соединение трех опер. Такой эксперимент впервые поставил Джакомо Пуччини, знаменитый итальянский композитор, которого музыковеды часто относят к направлению позднего романтизма и веризма. А веризм – это направление, которое возникло, в частности, в Италии от слова «верита», то есть «правда», которое должно было показать правду жизни такой, какая она есть, без прикрас. Можно сказать, что веризм – это ответвление романтизма, как бы пиковая точка. Отличительная особенность веризма еще состоит в том, что оперы, написанные в этом стиле, обычно краткие, одноактные, небольшие, в них много речитативности и декламации, то есть музыкальный язык действительно приближен к реальной жизни. Нет вот этих сложных распевов бельканто, очень сложных партий оперных, которые присущи все-таки стилю романтизма, стилю бельканто. Все достаточно просто. Джакомо Пуччини за свою оперную карьеру создал 12 произведений. Как он сам, шутя, говорил о себе: «Бог коснулся меня мизинцем и сказал писать только для театра». И, собственно, так и произошло. На самом деле, карьера Пуччини в какой-то степени была предопределена. Династия его фамилии была достаточно музыкальной. Хотя, как и в случае с Бетховеном, Пуччини мог возненавидеть музыку. Сами подумайте, его дядя, который первоначально обучал его музыке, пинал бедного Джакомо за любую фальшивую ногу по коленке. И затем у Пуччини даже возник такой синдром, постсиндром, когда он слышал фальшивые ноты, у него начинали болеть колени. Да, это очень печальный такой фактор, но тем не менее, это не остановило молодого Джакомо в стремлении стать композитором. И обучаясь в Миланской консерватории, он выиграл первый приз в конкурсе опер за оперу «Велисы». Это был далекий 1884 год. И вплоть до 1926 года Пуччини создает оперы. В 1926 был написан его безусловный шедевр «Турандот». Возвращаемся к музыкальному триптиху. Пуччини создал три одноактных оперы, каждая из которых звучит меньше часа. Ну, это, конечно, зависит от того темпа, который выбирают дирижеры. Итак, три этих оперы. «Плащ», «Сестра Анжелика», «Джанни Скики». Все три они были поставлены в Метрополитен-опера в 1918 году. Джакомо Пуччини настаивал, чтобы эти три вещи всегда ставились вместе, что они составляют одно целое – трилогию знаменитой триады для театра «Поражать, трогать, развлекать». Но, к сожалению, даже при жизни Пуччини, а после него и тем паче, советом создателя постоянно пренебрегали. Ставили либо одну из этих трех опер в вечер и соединяли ее с оперой другого композитора, либо максимум две. Действительно, очень важно следовать замыслу автора, потому что этот замысел возникает не случайно. Интересно временное распределение в этих операх. «Плащ» — это время, созвучное Пуччини. Действие происходит в 1910 году. «Сестра Анжелика» отсылает нас к 17 веку. И «Джанни Скики» вообще к 13. То есть как будто бы Джакомо Пуччини рисует нам ретроспекцию, показывает от современности до приличного удаления от своего времени и как бы показывает нам, что во все времена проблемы были всегда одинаковыми, и люди умели радоваться, печалиться. Они могли совершать подлости и быть слабыми, но и сильными. Итак, о чем же каждая из этих опер? Давайте познакомимся и послушаем фрагменты. Разумеется, призываю вас посмотреть все эти оперы, потому что это займет даже меньше, чем постановка одной большой оперы. Итак, «Плащ». Действие происходит в 1910 году на берегу Сены. Вообще, к созданию этого триптиха Пуччини подтолкнул успех небольшой оперы «Сельская честь» Пьетро Маскани. Она произвела действительно фурор. Можно сказать, что это была одна из первых опер в жанре веризм. Небольшая трагедия, драма происходит с очень простыми людьми. Музыкальный язык декламационный. И вот Пуччини решил несколько расширить этот замысел и создать три небольших оперы. А на самом деле вот эта тенденция к свертыванию материала, она в начале 20 века была проявлена во всем. Можно вспомнить Веберна, композитора нововенской школы, который сжимал музыкальный материал в стиле серийной техники и сериализма до 17-19 секунд. То есть вот такой концентрации был у него музыкальный материал. Возвращаясь к музыкальному триптиху, остановимся немного на каждой из этих опер. Удивительно, как критики разделились на два лагеря после премьеры. Одни, безусловно, хвалили автора, признанного маэстро, который уже действительно был известен на весь мир. Другие, наоборот, его ругали и говорили, что это слабые вещи, и выделяется среди них только последняя опера «Джанни Скики». Мы можем найти также нелицеприятный отзыв современника Пуччини, нашего отечественного композитора, о котором у нас тоже недавно был эфир, Сергея Сергеевича Прокофьева. Он записал в своем дневнике, что был на новых операх Пуччини, и музыка пустенькая, простенькая, местами плохая, но во владении сцены чувствуется мастер. Удивительная, конечно, такая трактовка. То, что воспринимал Прокофьев как пустое и примитивное, лично мной трактуется, наоборот, как очищение оперы от вокальных излишеств, которыми болела опера, ну, можно сказать, практически в начале эпохи Бельканто, в рассвете эпохи Бельканто и в кульминации эпохи романтизма. Этих излишеств было столько, что иногда продраться в смысл музыки, текста, содержания было довольно сложно. А нагромождение действующих лиц порой, ну, просто ставило в ступор и слушателя, и зрителя, потому что действующих лиц в операх эпохи романтизма, ну и классицизма часто было очень много. Если мы смотрим на оперы веризма, то количество действующих лиц вместе со всеми массовками часто не превышает 10 человек. Хоры используются, как правило, мало, это ансамбли. То есть все достаточно камерно и просто. Каждая из этих опер под силом даже студенческим театрам и, в общем-то, действительно с успехом ставится студенческими театрами. Я не помню, пусть слушатели меня поправят, ставил ли наш студенческий театр при консерватории все три разом, но одну из них, вот «Плащ», я видела сама лично, и мне эта постановка очень понравилась. Итак, «Плащ». Действие, как я уже сказала, происходит на берегу Сены в 1910 году. Главные герои – это молодая супружеская пара Микеле и Жоржетта, у которых недавно умер ребенок. И Жоржетта влюбляется в другого человека, Луиджи, и все это заканчивается, естественно, трагедией. Микеле, подозревая об измене жене, убивает Луиджи и показывает труп своей жене. Здесь используется метафора плаща не только как элемента одежды, но как и вещи какого-то артефакта, который скрывает истинные чувства и намерения человека. Микеле говорит в этой опере такую фразу: «Каждый человек носит плащ, один скрывает под ним радость, другой — скорбь». Здесь мы сразу же можем вспомнить метафору человека в футляре нашего отечественного автора Антона Павловича Чехова. Ну, собственно, вот эта футлярность, спрятаться куда-то под что-то, она присуща, наверное, каждому времени, и каждый художник по-своему отражает эту метафору. Что лично меня зацепило в этой опере, и вот для меня она одна из самых сильных как раз. Не то, что остальные слабее, но как-то она мне больше импонирует. Я услышала в ней очень много такого русского музыкального развития. Есть сцены, которые сделаны прямо а-ля Мусоргский. Вы можете со мной поспорить, но вот я слышу это так. Сцены все сквозные. Практически сплошная декламация. Как таковых арий, дуэтов их практически нет. То есть это все связанные сцены. И драматизм, который несет вот эта опера, он, конечно, не может оставить никого равнодушным. Итак, это опера, первая часть триптиха Пуччини «Плащ», она должна поразить слушателя.

И монахини думают, что действительно эту девушку настигло просветление. Но это оказывается не так. Внезапно этот мирный и успокоенный быт прерывает приезд тетки, сестры Анжелики, которая требует подписать завещание в пользу своей сестры. И здесь мы узнаем главную драму, которую эта героиня прятала столько лет. Оказывается, у сестры Анжелики есть небрачный ребенок, и именно поэтому ее поместили в монастырь. Ребенка у нее отобрали 7 лет назад. Тетка колеблется и затем говорит, что ребенок умер 2 года назад от болезни. Несчастная сестра Анжелика подписывает это завещание в пользу сестры и затем совершает самоубийство. В последний момент, умирая, она понимает, что совершила страшный грех и просит Мадонну простить ее. Умирая, Анжелика видит, что Мадонна возвращает ей ребенка. Здесь мы понимаем, конечно, что, возможно, ребенок не умирал, возможно, он так и продолжает жить, но жадной вот этой тетке надо, чтобы все наследство осталось другой девушке, и поэтому она идет на такой шаг. Для меня эта опера как метафора непрочности, зыбкости, покоя и счастья. Сестра Анжелика становится заложницей и невольницей своего положения. Она надеется, что по прошествию лет все-таки ей разрешат вернуться домой, но этого не происходит. И здесь Пуччини вместе с либреттистом дает нам почувствовать ту силу, которая должна быть все-таки в человеке, несмотря ни на какие обстоятельства. У сестры Анжелики этой силы не хватило, и она совершила смертный грех. Но в то же время мы понимаем, что композитор не осуждает эту девушку и дает ей божественное прощение.

Эта опера, по мысли автора, должна трогать. Итак, поражать, трогать, и сейчас будет эмоция развлечения. За развлечение у нас отвечает третья часть триптиха Джанни Скики. Она написана в духе комедии масок, в духе комедии «Дель арте», старинной итальянской уличной комедии с передеваниями, неузнаваниями и комичными ситуациями, жадными опекунами и все такое прочее. Ну и действительно, Пуччини здесь обращается к этой стилистике и имеет на то полное право. Ведь он переносит нас во Флоренцию XIII века, 1299 год. Знаменитая ария Лауреты, красивейшая, божественная, казалось бы, такая незамысловатая, но очень душевная и искренняя, это поворотный ключ в данной опере. В этой арии Лауретта, дочь Джанни Скики, который является мошенником и прохвостом, рассказывает своему отцу о том, как сильно она любит Ринуччо, и просит отца помочь ей, потому что без денег замуж не выйти, ну и жить молодой паре с родителями – это во все времена и во все, так скажем, эпохи и национальности не совсем удобно все-таки. И Джанни Скики тогда решается на очень рискованную на самом деле аферу. Во Флоренции умирает знатный господин. В своем завещании он указывает, что все хочет оставить монахам, все наследство. Естественно, родственники в ужасе от такого решения и зовут Джанни Скики, знаменитого плута. На тот момент, когда Скики появляется в доме, он уже придумал, что всеми правдами и неправдами он поможет дочери выйти замуж. Джанни Скики прячет тело покойного, сам одевается как покойник, ложится в полутемную кровать, ну, специально устраивает так, чтобы его было практически не видно, и зовет нотариуса. Изменив голос, он говорит нотариусу, что все деньги он обещает своему другу Джанни Скики. И, конечно же, родственники вот этого знатного господина очень недовольны и хотят разделаться с Джанни Скики, но он угрожает им тем, что расскажет правду, что же на самом деле они хотели сделать с наследством. Итак, родственников он выставляет, сам становится хозяином этого дома, и его дочь может выйти замуж за Ринуччо, который является одним из наследников вот оставленного богатства. Эта опера вызвала такой резонанс в нашей отечественной культуре, что в 1955 году был снят советский фильм «Как Джанни попал в ад». Ну, конечно же, вы догадались, что сюжетный конвой и для фильма, и для оперы Пуччини стала божественная комедия «Данте».

И вот трилогия эмоций, чувств, которые должна вызвать оперная постановка «Поражать, трогать, развлекать» соединилась в триптихе Джакомо Пуччини. И это был «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скики». Рекомендую посмотреть все три оперы как в зарубежном исполнении, так и в отечественном. Обе эти интерпретации, каждая по-своему, хороши. Зарубежная, естественно, несет больше духа носителей культуры. Наша отечественная, может быть, нам больше близка именно из-за того, что мы будем слышать свой родной язык. Но, конечно же, любую музыку лучше слушать на языке оригинала. Желаю вам приятного прослушивания, просмотра и знакомства с этими оперными шедеврами. Спасибо за внимание. До новых встреч!

0: Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ. Наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск, дорогие друзья, мы посвятили музыкальному триптиху. До новых встреч! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» Виктория Кауган. И сегодня я беседую с Оксаной Лунеговой, детским психологом. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Виктория!
1: Такую тему бы предложила, я считаю, что она актуальная. Материнские страхи, беспокойство за ребенка – это норма или нет? Звучит очень по-риторическому. Хотелось бы начать, наверное, с понятия, с терминологии, что такое страхи, и когда вот эти вот опасения, страхи, опасности, в каком возрасте ребенка она допустима, она адекватна, она не гиперболизирована.
2: Ну, на самом деле, это очень тема актуальная, да, когда есть материнская тревога. И тревога — это за ребенка, это вообще эволюционно заложенный механизм заботы, да, то есть я забочусь, то есть он на подкорке, что мне нужно защищать, создавать вот эту безопасность для ребенка. И поэтому она, когда не такая большая, да, то, ну, тревога я имею в виду, то она на самом деле управляемая. И она помогает нам быть более внимательными или предвидеть те риски, которые могут случиться непосредственно с ребенком. Ну и, соответственно, вовремя реагировать. То есть это абсолютно нормально, когда есть небольшая тревога. Ну и более того, если отсутствует, да, тревожность как таковая, чтобы должно быть настораживать, то тогда мы, получается, ребенка отпускаем вообще в то поле, которое он сам не справится. Все-таки, если мы говорим про родителя, да, родитель, он создает все условия для безопасности ребенка. Но бывает, когда мы создаем такие условия, когда ребенок находится чуть ли не в клетке в этой безопасности, да, когда мы оградили полностью своего ребенка. Но если мы говорим про страх, страх — это вообще базовая эмоция, которая, ну, встроена на нас природой. И задача, да, именно самой этой эмоции, страха — это сигнал, да, что, внимание, возможно, угроза. То есть прямо в этом отношении. И, соответственно, страх — мобилизует и тело, и психику, чтобы мы могли вообще защититься, убежать или замереть. Это на самом деле не слабость и не сбой. Это древний механизм выживания, который в том числе помог нашим предкам выжить. Да, если я беспокоюсь, значит, я создаю условия для безопасности.
1: Нормальная реакция организма — страх.
2: Да, да. И у страха на самом деле есть конкретный объект. Мы боимся чего-то определенного, да, болезни, одиночества, ошибки. То есть страх бывает такой, что он становится постоянным спутником и тогда теряет конкретный адрес, чего именно я боюсь. И, соответственно, превращается вот в это фоновое напряжение, тогда это уже тревога. Я тревожусь, но не понимаю, почему. И если человек находится в постоянной тревоге, тревога очень сильно истощает именно силы, в том числе и физические, и психоэмоциональные. То есть, а если говорить про физические, что сразу возникает? Это нарушается сон, даже снижается аппетит или наоборот очень сильно возрастает. Ну и мешает вообще радоваться жизни, то есть видеть что-то прекрасное в окружающем мире нашем. И тогда это мы можем говорить о тревожном расстройстве. То есть получается, что оно настолько истощило психику, что он уже в норме не может справляться в этом отношении. И тогда, что бы ни происходило, было бы все хорошо, то есть, может быть, даже с тем же ребенком, да, вроде ничего такого мы не видим, но тревога, она очень сильно в этом отношении фонит, и я делаю, получается, ошибки даже в воспитании в плане того, что я беспокоюсь, и, соответственно, я не могу логически мыслить, потому что если мы говорим про эмоции, да, эмоции, когда очень высоки, они неуправляемы. Логика в этот момент отсутствует, да, она очень сильно снижает. То есть эмоции, они преобладают над мышлением как таковым. То есть невозможно управлять им, а тогда страх управляет непосредственно нами, реакциями. И если, получается, тревога очень высокая, она перестает быть помощником, она как раз и становится таким врагом, когда и отнимает силы, и я совершаю еще больше ошибки, ну, например, вот в воспитании, соответственно, ребенка.
1: А, Оксана, а каковы последствия материнской тревожности? Я слышала такое мнение, что тревожность материнская и гиперопека приводит к тому, что человек, мальчик, девочка, когда вырастает, он либо также перенимает эту тревожность и страх, либо не может принять, либо не может принимать решения самостоятельно. Вот какие последствия такой тревожности?
2: Ну вот, да, то, что очень я начинала говорить, если тревожная мама, она действительно вот создает вот эту клетку, да, гиперопеку для ребенка, где она предупреждает каждый шаг ребенка и старается, да, постелить соломинку, где он с этим справится. Либо принимает за него решение, мама знает, как будет лучше в этом отношении. То есть оно фиксирует, ну, то есть саму вот эту самостоятельность. То есть нельзя быть самостоятельным, когда тебя все время опекают. И, соответственно, да, не может принять решение, не может удерживать долго цель в этом отношении. Ну и, соответственно, он сам начинает, вот эта эмоциональная тревога, она передается всем членам семьи. Если даже вот обратить внимание, я долгое время работала в образовании, в классе, да, если один ребенок тревожный, он может заражать вот всех, кто с ним рядом. Да, может, не весь класс, да, а вот небольшое количество. А если тем более тревожен учитель, да, учитель все время о чем-то беспокоится, она может передать эту тревогу всему классу. Почему? Потому что она авторитетное лицо. Также, если мы возьмем родительскую систему, да, семью, соответственно, тревожные родители, они авторитетные для ребенка, особенно чем меньше, тем более авторитетные. И они точно так же берут эту модель, эту эмоцию за норму. То есть мне нужно все время тревожиться, тогда не будет ничего там плохого, или я по-другому не умею. Даже если мы говорим про тревожное расстройство, оно, или там про депрессивное состояние, это тоже передается окружающим. Говорят, да, нужно лечить кого-то одного. А на самом деле тут задействована вся семья в той или иной степени. Тут зависит от психики каждого члена семьи в этом отношении, насколько она устойчива. Но мы понимаем, что если мы берем ребенка, у ребенка еще все это формируется. Да? У него нет этой устойчивости, у него нет вот этой опоры. И если тревожная мама, да, это когда опора нестабильна, когда я как будто стою на полу, да, который со сломанными досочками или досочкой, которая шатается. И, соответственно, я нахожусь в той же тревоге. То есть я ее легко перенимаю. Ну вот и последствия, то, что я сказала, да, это и для вас самостоятельной жизни, и в том числе для принятия решений, для достижения каких-то целей. И, соответственно, и в коммуникации это тоже определяется. То есть если я очень тревожен, то в коммуникации я либо туда не иду взаимодействовать с окружением, избегаю этого взаимодействия, либо, соответственно, я вхожу, но делаю очень много ошибок в этом отношении. То тогда и страдает коммуникация, зона вот именно общения. И опять же, если мы говорим про тревогу, да, тревога имеет разные спектры. Если говорим, например, про общество, да, это социальная тревога. Я боюсь, что меня неправильно поймут. Ну и, соответственно, если мы говорим про тревогу, то она формируется в личности как неуверенность в себе, низкая самооценка, что не веря в свои силы, да, вот в этом отношении.
1: А как снизить тревожность? Есть ли какие-то инструменты, которые работают? Например, беспокойство о том, как ребенок будет один ездить в университет или в какую-то секцию, там, да, и девочке 12 лет, как она будет одна отправляться на плавание, допустим. То есть как помочь себе, если, опять же, человек, мама или папа, потому что мы много говорим про материнскую тревогу, но есть, наверное, единичные случаи, когда папа тоже может эту тревогу проявлять. То есть беспокойство, да, то есть, да, их немного, скорее всего, но они есть. Как снизить?
2: Ну, согласна с вами, почему мы говорим о материнской тревоге, потому что, во-первых, мать, да, выносит этого, вынашивает этого ребенка, рождает, и, соответственно, она большую часть жизни ребенка, особенно чем меньше ребенок, тем больше уделяет времени, и, соответственно, мать. Да, мы знаем, что отец тоже принимает сейчас участие, да, отцы сейчас могут даже идти в декретный отпуск. Но это, скорее всего, получается не норма, да, это исключение из правил, это какие-то единичные случаи, когда действительно роль отца в воспитании ребенка очень высока. Это либо неспособная на это мама, да, когда она выключена, либо ее отсутствие в связи там, с болезнями или там, еще с какими-то трудностями. Вот тогда подключается папа. Ну и если, например, мужчину также воспитывала тревожная мама, да, то он тогда вот эту тревогу приносит и в семью в целом, да, вот в этом отношении, вот это беспокойство. Ну и опять же важен опыт. Если в опыте были какие-то, да, печальные события, это была травма, да, травмирующее событие, и она является, то есть, триггером. Ну, допустим, ребенок пошел гулять, и я думаю, что с ним что-то случится. Хотя с ним никогда такого не было. Но у меня в предыдущем опыте, да, или я что-то читала, или знакомые мне рассказали, что какие-то бывают, да, очень серьезные трудности, последствия с тем, что ребенок, например, один на улице. Вот в этом ключе. Понятно, что вот взять вот так тревогу и выключить ее невозможно, да, то есть она появилась, она здесь, она рядом. Тут важна поддержка, да, почему важны супруги, поддержка непосредственно супруга в этом отношении, в роли, когда он участвует в воспитании, и он может в этом плане дать более устойчивую позицию и, так скажем, материнскую тревогу немножко отодвинуть. Да, она справится, и тогда, когда мама видит вот эту поддержку, она немножечко в этом плане успокаивается или передает ответственность, соответственно, супругу или ответственность небольшую ребенку. Если говорить про тревогу, которую... Ну, и помимо того, что, ну, допустим, супруг, да, поддерживает, ну, еще поддерживают близкие окружающие. То есть близкие родственники, например, родители, да, в этом отношении могут являться такой опорой. Ну, и, соответственно, может быть, подруги, да, какая-то информация. Но если существует вот тревожное расстройство, про которое я говорила, когда подключаются и физиологические процессы, и психически, и физиологически, тогда тут нужна работа специалиста. То есть самому человеку с этим трудно справиться. То есть это, возможно, и не только психолог, да, а психотерапевт, и, возможно, назначение терапии со стороны психиатра или невролога, когда нужно вот эту тревогу, чтобы она была управляемая в этом отношении. Тогда существуют, да, антидепрессанты, которые снижают вот эту тревогу на физиологическом, биологическом уровне. И с помощью терапии с психологом или с психотерапевтом можно научиться взаимодействовать с собой и со своими детьми уже в ином смысле. То есть научиться другим способам реагирования и дать ребенку эту уверенность. Но если говорить про, например, как быть, если я тревожусь? Ну, давайте какой-нибудь пример возьмем, да? Если вы говорили про университет, да, если там отправился в плавание.
1: Даже, про школу, например. Про школу, если человек боится отпустить свою дочку или сына в школу и хочет все время провожать. Либо, например, провожать до секции. И она берет прямо половину ставки, допустим, на работе или как-то подменяется, чтобы это делать. Вот это же тревожность, что что-то произойдет с ребенком. Ну, вот такой пример самый, наверное, простой, который пришел в голову.
2: Да, я поняла, да. А на самом деле, даже вот если мы говорим про школу или про детский сад, если мама тревожна, ребенок будет плохо адаптироваться в том или ином институте. Почему? Потому что он ощущает, да, на эмоциональном уровне недоверие к окружению. И он начинает тоже не доверять и бояться. То есть почему адаптация проходит на самом деле очень сложно. А что тут мы говорим про эмоции, да? Ну, то есть эмоционально я тревожусь, мысли у меня, которые приходят, если говорить в классическом варианте когнитивно-поведенческой терапии, мы говорим про эмоции, мысли и, соответственно, действия. Получается, если я тревожусь, я думаю о том, что там что-то будет плохо, да, ну, ребенок не справится с дорогой, например, не сможет дойти в этом отношении. И тогда мои действия, я увольняюсь с работы или беру там полдня рабочего времени и сопровождаю, занимаюсь материнскими своими обязанностями сверх нормы, которая может быть в этом отношении. Что мы можем первично сделать? Это я тревожусь, признать эту тревогу. Да, мне тревожно, потому что очень часто тревога, ну или другую эмоцию, ее отрицают. А если ее отрицают, значит, она становится больше. То есть если мы сопротивляемся, да, то тогда она работает против нас. Признать тревогу. Да, я тревожусь. Я тревожусь из-за чего? Какие мысли мне приходят? Что ребенок не дойдет, что с ним что-то случится плохое, да? Мы чаще в тревоге, у нас включается негативное мышление, я думаю о чем-то плохом, что может произойти. Тут важно научиться думать в трех проекциях. Что может, например, да, если у меня вариант сразу приходит, что вот он не дойдет до школы. Что может быть еще вариант, да? Какой позитивный? Он дойдет и справится. И какой еще может быть вариант? Да, у него будут трудности, он может их преодолеть сам. Ну, то есть либо все хорошо, да, я как в сказке, да, есть три дороги, да, я стою и думаю, что мне выбрать. И когда я вижу вот в трех проекциях, тогда моя тревога, она может и снизиться в этом отношении. Почему? Потому что я не думаю только о плохом, да, вот в этом ключе. Тогда я думаю, что вот в трех моментах. Если даже вот взять как пример, ребенок пошел гулять и задерживается и не отвечает на звонки. Что в первую очередь думает родитель? Все, с ним что-то случилось, да, прямо очень все плохо. И вот только начинает об этом думать, продолжает звонить и не может дозвониться, потому что связи нету, и нагнетая себя, и в том числе и провоцируя на это ребенка, да, какой может быть вариант? Ребенка могли задержать, может быть, там в плане ей было очень весело и интересно, она сама решила там, да, подольше побыть. Но у нее в этот момент разрядился телефон. Или она шла домой, зашла в магазин, увлеклась и что-то там себе выбирала, да, как вариант вот в этом отношении. И когда я смотрю вот так в трех проекциях, то есть может быть разные варианты развития событий. И тогда мне становится легче. И что я могу сделать? Если, например, ребенок, там, допустим, условно, да, зашел в магазин и задержался, тогда моя задача, ну, посидеть, подождать. Потому что если я уйду, ребенок может вернуться, и мы не столкнемся, да, вот в этом отношении. То есть посидеть, подождать. Что я могу сделать, если там с ребенком что-то случилось? Могу ли я сейчас ей помочь? Ну, ему помочь, ребенку. То есть что я могу сейчас сделать? Позвонить в полицию и сказать, что там, да, мой ребенок где-то гуляет? Ну, полиция не примет, да, даже это заявление. Что я тут могу? Я только могу в этом отношении ждать. Ну и, соответственно, если, например, такой момент я думаю, тогда с ребенком я смогу после того, как он придет, проговорить правила в плане того, что как ты гуляешь, как ты взаимодействуешь там, когда ты возвращаешься, когда ты предупреждаешь, то есть вот эти четкие правила, нормы, которые мы можем задать ребенку. То есть это в следующий раз я вот это, я поняла свою ошибку, да, тогда я в следующий раз вот поступлю так. То есть ребенка тоже важно научить этому, что мама беспокоится, что здесь важно вот эти, да, минимальные нормы соблюсти, чтобы было и комфортно ребенку, и комфортно самой матери. Ну и, соответственно, мы еще же этому учим, да, помимо того, что мы задаем норму, если мы говорим про школу, ребенок еще не умеет, ну, он никогда не ходил сам, соответственно, в образовательное учреждение. Мы это понимаем, и эта тревога нормальна. То есть она не должна быть такой высокой. Если чего-то я не делал, то, ну, чего-то не делал человек, то сложно представить, как он с этим справится. Тогда мы прямо пробуем, да, мы первый раз мы провожаем ребенка и показываем все, на что нужно обратить внимание, на дорогу, на светофор, запомнить эту дорогу, возможно, даже прорисовать ее дома. Там сейчас даже вот последнее время, насколько я встречалась с этим, прямо рисовали маршрут в дневнике, распечатывали и маршрут безопасный, который может совершать ребенок. И ребенок его запоминает, по какому он маршруту идет. Если мы говорим, это мы сделали, но нам все равно нужно дать зону развития, да, ближайшего развития. Сначала мы сделали это вместе, потом мы рассказали, показали, объяснили ребенку и дали ему возможность сделать самостоятельно, но под присмотром родителя, как обычно это делают. Ребенка отправляют, и он идет на, да, допустим, на 5 шагов ребенок. Идет дальше на 5 шагов, да, а мама следует за ним, да, или родитель, и наблюдает, как справляется, если возникают ли у него какие-то трудности, оборачивается ли ребенок на, соответственно, на родителя, да, вот и ищет ли поисковый или бежит снова, да, вот в этом отношении. И, соответственно, если мы видим, да, что вот он справился, если какие-то были трудности, мы снова с ребенком потом проговорили об этом, и хотя бы несколько раз вот так мы проводили. Если ребенок, мы видим, что уже справляется самостоятельно, не ищет, и он очень рад этому, да, тут тоже нужно смотреть на, соответственно, ребенка. И тогда мы пробуем его отпускать уже самостоятельно. Ну, например, когда он дошел до школы, он позвонил: «Мама, я дошел, все хорошо».
1: Или сейчас, да, написать.
2: Да, или сообщение написать, что да, я дошел. Но еще есть такой момент: детки, они же очень увлеченные, то есть их увлекает все вокруг, да, то есть вот в этом отношении они очень любознательны, увлечены. Он там встретил друга возле школы или подружку, да, и бегом побежал в школу и забыл, что маме нужно там написать, позвонить, что чаще всего случается. Поэтому сейчас, так как есть средства связи, да, телефон или часы, да, наручные с мобильной связью, сейчас это очень легко делается. То есть там есть, существует родительский контроль, который мы устанавливаем на телефон или на устройства, такие как часы. И там есть, мы можем легко зайти и посмотреть то, где сейчас находится ребенок. Да, там бывает погрешность там 200-400 метров, но все равно там это все видно. То есть мы видим, что ребенок еще идет, или он уже стабильно сидит уже в школе. То есть прямо на карте это все видно и можно посмотреть. Потому что ребенок, он, ну, не всегда выполняет те задачи, которые ему нужны, потому что он может увлечься любым предметом. Ну, вот это то, что реальность такова. То есть, если вернуться к вашему вопросу, да, это возможно либо с помощью других людей, да, либо с помощью непосредственно специалиста, если у меня очень сильная тревога тут в этом отношении работать, либо мы по конкретному случаю вот развиваем вот эту зону ближайшего развития, даем ему эту возможность, потому что без этого никак. То есть мы всегда учим ребенка, сопровождаем, и потом уже начинаем потихоньку, постепенно отпускать. Вот в этом плане. Ну, если мы не будем доверять ребенку, он, соответственно, тоже не будет иметь вот этой уверенности в себе, что он может справиться. А ведь дети обычно, вот, допустим, если на школу, да, первый класс, это 7-8 лет, они уже очень хотят быть самостоятельными. Начинаем в этом давать им хотя бы небольшой шажок, который они могут выполнить. Ну и, соответственно, смотрим на то, как они с этим справляются. Но без научения это сложно. Но самое главное — ловить тот момент, когда у ребенка есть желание. Ну, если говорить даже про Свердловскую область, да, про Екатеринбург, родители возят детей и до 9 класса, и в университет непосредственно водят и сопровождают, что ослабевает именно развитие, снижает уровень развития самого ребенка, то, что он может с этим справляться самостоятельно.
1: Я помню, что я беседовала с Оксаной Лунеговой, детским психологом. Мы разговаривали на тему материнских страхов. Мешает это, не мешает? Такой риторический вопрос был поставлен.
2: Мы, как родители, не рождаемся ими, да, родителями, а учимся в соответствии вместе с ребенком. Он растет, предъявляя нам какие-то трудности, мы их начинаем как взрослые преодолевать и передаем ему дальнейшие способы взаимодействия. Поэтому в этом отношении все у нас в наших руках, и мы на самом деле с этим справимся.
1: Спасибо вам, Оксана, еще раз благодарю и до новых встреч.
2: До новых встреч.
1: А я напоминаю, дорогие друзья, что с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение». До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны, причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 9. «Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет, словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Его же избрал еси и приял, вселиться во дворях Твоих, исполнимся во благих дому Твоего. Свят храм Твой, дивен в правде, услышанный Боже Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих в море далече, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит, смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил еси землю и упоил есию, умножил еси обогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко така есть уготование, бразды ея упой, умножи жито ея, в каплях ея возвеселится воссияющие, благословиши венец лета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся, одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвали Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божие, коль страшен в советях, паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там и возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, преогорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих, яко искусил наиси Боже, разжегл наиси, яко же разжизается сребро, ввел наиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвил еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огонь и воду, извел есины в покой. Внидо в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости устне моей, глаголоша уста моя в скорби моей, всесожжение тучно вознесу Тебе, с кадилом и овны вознесу Тебе, волы с козлы,
«Придите, услышите, и повем вам, все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду ощу зрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши мя Бог, внят глаз умоления моего, благословен Бог, и же не остави молитву мою и милость свою от мене. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотую, языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенны, Боже, Боже наш, благословенны, Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде приогорчевающие живущие во гробих. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимоходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучишь, и Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил Есие, животное Твое живут на ней, уготовал Еси благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, прилие голубине посребрение, и между рами ее блещание злато, внегда разноцвет небесный цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог, жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысячи гобзующих, Господь в них в Синае во святем, восшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня Господня исходище смертное. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих, при грешениях своих, рече Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских, я когда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих от враг от него, видено быше шествие твоя, Боже, шествие Бога моего царя, еже во свете, предвориша князя близ поющих, посреди дев темпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых, там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Завулонни, князи Нефалимли. Заповедь Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас, от храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенное сребром, расточи языки, хотящие браним, приидут молитвенницы от Египта,
Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господи, вошедшему на небо небесе на востоке, все даст глазу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велилепота Его, и сила Его на областях, дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды до души моя. Угли Бог в темении глубины, и несть постояние, приидох во глубины морские, и буря потопи мя, утрудихся зовы, измолче гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать имена Бога моего, умножившися паче в лаз главы моей я, ненавидящие мя туни, укрепившиеся врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася, да не постыдятся мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся мне ищущие Тебе, Боже Израилев, яко Тебе ради претерпех поношение, покрых срамота лице мое, чужды бы их братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоше на мя, и покрых постом душу мою, и бысть поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, о мне глумляхуся сидящие во вратих, и о мне паяху пьющие вино, аже молитвами моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, по множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедро Твоих призри на мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя, Ты бо весе поношение мое и стут мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретух, и даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их выну с лицы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их, да не будет живы, за нейго же Ты поразил еси, тие погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищ и боля есть маас, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, руки износящие пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Богие Господь, и окованные своя не уничижи, да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся граде иудейские, и вселятся тама, и наследят и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, помощь мою вонми, Господи, помощи мне почися,
Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся обе стыдящиеся, глаголющими «благо же, благо же», да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищий есим и убог, Боже, помози ми, помощник мой и избавитель мой, еси Ты, Господи, не закосни». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи Боже наш, иже един окаянные моя души, недуг и сия исцеление веды, исцели ее, яко же весе, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих, понеже отдел моих несть пластыри приложите ей, ниже еле, ни обязания, но Ты пришеды неправедные призвате, но грешные в покаяние, помилуй ущедри прости ее, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой, доходя и воистине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сицы предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси. И смертью своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их. От нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголов пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала девятая кафизма. Читал диакон Сергий Нестор.

Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст.